0: самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
2: Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК

0: теперь это в удовольствие.
1: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
2: Застройщик ООО «Сазайгодика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
3: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
4: Кому в Речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
7: Ты купил жене машину?
8: Купил?
7: Купил? А,
8: купил.
7: Так заедь, проверь.
8: Заедь, проверь.
7: Заедь, проверь.
8: Ну заедь уже, проверь машину.
9: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.

0: радіо.ру.
1: Нове радіо.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах Нового Радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 8 октября, в Красноярске облачно, днем плюс 9, ночью плюс 5. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
6: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
8: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новое радио.
10: Радио.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

говоришь, что мне проще остыть, но ты моя болезнь, и мне проще простыть. Выложить боль тебе проще в посты. Малышка,

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Во всех магазинах продуктов хороший с 8 по 14 октября. Горошек зеленый Green Ray нежный 400 грамм или кукуруза Green Ray сахарная 340 грамм 89 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
2: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
3: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
4: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: Новое. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: Новое радио.

Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 8 октября, в Красноярске облачно, днем плюс 9, ночью плюс 5. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел.
2: Не входит.
3: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый при самый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
2: Даже не думай сомневаться. Зота.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
8: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
9: Чего?
8: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
10: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.РФ.
11: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.
12: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Новое на новом.
14: Искрами глаза сжигать небе звезды.
1: Фейген. Искрами.
14: Пока у нас есть еще 20 минут до утра. Пока ты спала, я проникал в твои сны.
1: Ваня Дмитриенко.

0: реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
2: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные.
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться.
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Я вижу
3: по глазам.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
4: Ты думал все понарошку.

0: данным Яндекс Погоды, сегодня в четверг, 8 октября, в Красноярске облачно, днем плюс 9, ночью плюс 5. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк, новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
6: И обязательно у Зоты на Предмостной.
7: У Зоты?
6: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
5: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Во всех магазинах продуктов хороший. С 8 по 14 октября. Сыр Тильзитер Сыробогатов 45%. 180 грамм. 149 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
9: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
10: К нам приезжают с большими целями. И ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
11: А что если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00 3 часа в термах «Сокол» всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
2: Застройщик ООО «СССР Готика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
3: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
4: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
3: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
5: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
6: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
5: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Суши-сел. Вкусно и сытно. Суши-сел. Мега аппетитно. Суши-сел. Заказывай скорее. Вкусные роллы для своих людей.
8: Заказывай в приложении «Суши-сел».
9: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
10: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
11: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобства.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Тело мне чувствую холод.

Новое радио «Изион Мьюзик» представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама.

0: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. Woman.ru. 18+.
2: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
3: 18+.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 8 октября, в Красноярске облачно, днем плюс 9, ночью плюс 5. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
3: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
2: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
4: Да я и так думаю про зоту.
2: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
7: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
10: «Новое радио».

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Здравствуйте, ребятушки. Это я, дежурный по утру. Что там уже? А, уже 7, 2 минуты уже 8-го. Фига себе. Ну, что вы, как тут? Потихонечку сидите, музончик слушаете. Хочете... Ой, хотите, я сказал? Нормально, все сюда. Это все вот. Все вот эти последствия этих 7 утра наших любимых. Я про то, что если нужно какое-то развитие, то есть... Что-то вы хотите важное для себя узнать, как-то вырасти над самим собой, то тогда нам с вами не по пути. Если вы как бы хотите немножечко деградировать, это сюда, это заходите, вот тут рассаживайтесь на лавочке. Этого вот у нас всего навалом, поэтому мы... Дело специалисты большие. Так, у нас сегодня лайтовый денек, никто нам не будет мешать. Только вы, да мы с вами. И, конечно же, супер песни. Вот уже мы целых 2,5 минуты без наших любимых русскоязычных артистов. И начинает уже подтрясывать, конечно. Вечерний. Что, если нам начать сегодня с Димы Билана? Я просто люблю тебя. На новом радио, вы не против?

0: Возвращаем.
1: Нифига ты полный рот набил, настолько ты хотел есть.
2: Может, поговорим.
1: Подожди, настолько? Как, подожди, ты что, сколько там во рту у тебя вмещается?
2: Сейчас я все объясню, подождите.
1: Давай, ладно.
2: Подождите.
1: Ну, пока Кирилл ест, давайте, здрасте. Ну, как ест? Это просто не ест, не так называется. Он прям запихал, блин.
3: Запиханку.
1: Ты даже не насладился едой.
2: Вообще нет.
1: Ну, да как чего так ты...
3: Я давно работаю.
1: Да.
3: И застал появление этой песни на свет.
1: Да.
3: Я просто люблю тебя, Дима Билан.
1: То есть ты в какой-то из ней вышел, и в пятничных новинках она была.
3: Да, не знаю, когда это было, на какое-то помещение, лет 10, а может и бой, а может 20, не помню, все смешалось. И она была нормальной, продолжительной.
1: Да господи. Да ты вообще уже... Зачем мой хлеб забираешь,
3: она была там 3,5 минуты, может даже 4. Я привык вот этим, ну, тем самым воспоминанием, живя, что она нормальная, длинная, что я успею вточить что-нибудь, сунуть в хлеборезку салатик свой.
1: Вот это так и называется.
3: И курочку, а она 2 минуты.
1: И курочку. Вот это в 7 утра, конечно, завтракаешь курочкой салатик.
3: А у меня, кстати, легкий салатик.
1: Да?
3: Курочка, это самая филешка, там все нормально.
1: А курочка ряба?
3: Абсолютно верно. Да.
1: Или ножки Буша. Синяя курица.
3: Бошки Нуша.
1: Да.
3: И тут бац, Дима Билан. Главное, от кого не ожидаешь? Ладно, там Рамиль, минуту 20 песни.
1: Да
3: там...
1: тут, наверное, не от Димы Билана не ожидаешь, а от того, кто...
3: От наших звукорежей, да.
1: Кто режет треки. Дима Билан-то там нормальный трек целиковый сделал.
3: Да, все, с интрухами, с проигрышами. Наши такие, че долго это все? Чпоньк, чпоньк. Иногда кто-то из артистов такой, а где еще... А где еще припев один? Я говорю, нормально все, сидите, отдыхайте. Нашим звукачам виднее. Ну не, ну правильно, это все для вас делается, чтобы, как говорится, ускориться.
1: Но с другой стороны, я понимаю, примерно обидно может быть артисту, что он, может быть, в последнем припеве он вот всю экспрессию, вообще весь смысл трека вложил в последний припев, а потом на,
3: и все, просто и ни секунды не думая, так, интруху полностью, и аутро то, тоже
1: там,
3: длинное.
1: То, что ты там задумывал, наплевать вообще. То, что эта песня без аутро не работает, без этой длинной подводки.
3: Они там сидели на студии, смотри, такой ход сделаем.
1: Конечно.
3: В аутро. Ничего это не надо, ребят, все. Вот. Побыстрее нам, покороче песни, и дайте быстрее мы их будем слушать.
1: Ну ставь длинную, поешь хоть.
3: Ой, да тут сейчас длинных не найти. Вот 2.47 это самое длинное. Егор Крид, Артик и Асти. Такое ощущение, что Артик и Асти уже был, вот только когда я приходил. А, нет, это в нарезке было. Тогда давайте еще раз Егор Крид, Артик и Асти.
1: Давай.
3: Любят все же этих ребят. Да господи, это не они, вот они.
1: Как изменились.
3: Это новое радио.

0: сегодня водитель такси, девушка была, тоже у нее музон играет, какой-то такой вот тоже типа нашего формата. Я говорю, а вы не могли бы, если не сложно? Она говорит, как хорошо, что вы сказали. Я, говорит, это тоже вот хотел очень выключить.
1: Ага.
0: Я говорю, а больше всего людей хотят...
1: А, ну настолько громко играла, что тебе прям мешало.
0: Нет, меня раздражает вообще любая музыка. Особенно ту, которую я слушаю с утра до вечера.
1: Ну, не с утра до вечера, вообще.
0: Полдня. И она говорит, я так рад, что вы спросили, потому что я тоже, говорит, у меня тоже немножко уже... Именно не сама музыка, а вот типа шум постоянный, когда ты вот 8 часов на линии. Я говорю, а больше людей хотят с музыкой? Она говорит, да, типа в основном, типа 90% хотят музыки, то есть mm-hmm. люди именно хочется шума какого-то, который вот там забивает эфир.
1: Ну, у тебя же наушники есть.
0: Они не шумоподавляют до конца.
1: Да.
0: Просто вот это, короче, вот дум-скроллинг, шум вот этот информационный, mm-hmm. вот из наушников шум, из колонок, по телеку шум, везде шум, как у нас крышман только не отъехал. Вот.
1: Ну, ты даешь. Вообще, а девочка хотела послушать, блин, Дима Билана.
0: Нет, она наоборот сказала.
1: Да это она, чтобы тебя не обидеть.
0: Не, она с удовольствием тут же вырубила, да. И мы с ней в тишине поехали. Сейчас супер кайф.
1: Я хотел попозже рассказать, но мне не терпится. Я просто сейчас это вспомнил, и мне не терпится теперь рассказать это сейчас. Вчера, значит, опять произошел этот случай. Опять я ответил на вопрос, что, где, когда, с которым не справились знатоки. Причем это были знатоки команда, это вроде был выпуск 94-го или 96-го года, что-то такое. И команда знатоков была прямо классической максимально. Там были Друзь, там был Двинятин.
0: Козлов.
1: Там был Козлов, там был, по-моему, еще... Я не помню, Борис Бурда или это в другом выпуске было. Ну, короче, прям максимально умная команда. И они не справились с вопросом, а я справился.
0: Да ты че?
1: На вопрос был серьезный. Я говорю, идет подготовка. Ну как, у нас команда, мы когда едим, я вот со своей ем когда, мы включаем там какие-то вопросы, что, где, когда... Просто интересно. Ну и вот, и был вопрос, значит, что ли, вот Леонардо да Винчи, он все там картины свои какие-то писал, и были разные натурщики, ну, разные. Но вот двух персонажей за все время, двух персонажей он написал с одного натурщика. Mm-hmm. Какие персонажи? Ну, полярных персонажей. И они там сидят, думают, короче... Думают, что-то там это, так, ну это там Мона Лиза, что-то там Двинятин, там что-то тоже выясняет. Ну и, короче, они ответили на вопрос, что, значит, он автопортрет писал с одного натурщика
0: и
1: Джоконду, да, потому что, типа, ходит какая-то легенда, что он ее писал с себя. Я думаю, вы чего вообще? И он, моя говорит, ну, картина, наверное, «Тайная вечеря», я говорю... Да, два персонажа — это Иисус и Иуда. И так и оказалось.
0: Круто.
1: Я говорю. Так круто. Что, уважаемые редакторы «Что, где, когда», команда-то набирается потихонечку у нас. Мы уже готовы играть практически. Представляешь, да, как от с одного натурщика? Он хотел вот показать, что там, ну вот что-то.
0: Какую-то симуляцию чего-то там. Это новое радио. Добрый.

0: Реклама. В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
1: Застройщик ОСЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
4: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
3: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
6: Во всех магазинах продуктов хороший с 8 по 14 октября. Горошек зеленый Green Ray нежный 400 грамм или кукуруза Green Ray сахарная 340 грамм 89 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
7: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: один плюс один.
1: Там в клипе «Вместе мы» сейчас играла песня «Five Star Family», не во всех городах, наверное. Там была копейка один в один, как у меня.
2: Да?
1: Красная, точно, прям такой же цвет. Я представляю, из нее выходила Юлианна Караулова.

0: Давай.
1: Пользуясь площадкой. Дорогие
0: заметки.
1: Мотоциклисты, дорогие друзья, слушайте, а вам не холодно уже? Мне кажется, уже холодно. Вы же, ну, не дай бог, заболеете, простынете, ветер сильный вот в лицо. Ну, уже 10 градусов, а? Давайте, может, потихонечку, полигонечку, а? Да все уже, наверное, сезончик, может, завершим потихонечку, а? Давайте, ребятушки.
0: У меня завершили уже.
1: Завершили?
0: Нишами, да.
1: У меня еще нет, вот как-то вот так вот не хотят. Ребят, не надо, да все уже, давайте, потихонечку, давайте, зачехляем там в чехольчики, там ставим своих этих, как там, железный конь. Да, с мотобратиками все, попрощались, да, следующей весны. И давайте, наверное, помаленечку, потому что очень сильно, немножечко, самую малость максимально уже вы немножечко, ну, давайте. Ага. Понимаете, о чем я говорю? Ради, ну, здоровья, как бы своего.
0: Больше не буду тогда кататься.
1: Немножечко уже, да. Давайте, пожалуйста.
0: Все,
1: спасибо вам огромное. Все. На 4 колеса пересаживайтесь там как-то уже.
0: Ладно.
1: Спасибо большое.
0: Все, я больше не буду, хорошо.
1: Да ладно, ты вот. Тоже.
0: Так, да я у тебя под окнами просто. Вот ты интересный человек, смотри. Музыка тебе не нравится,
1: абсолютно
0: мотоциклы
1: верно.
0: Тебе не нравятся,
1: да.
0: Шум тебе не нравится. Но при этом, когда я бомбил на тех, кто ремонт делает, ты их нормально как-то защищал вполне. Как тогда, а?
1: Ну.
0: Хотя да те, нет, кто ремонт делают, они стоят на вершине этой цепочки эволюции, потому что мотоциклистам бра-ба-ба пару минут, все. Дима Билан спает, бра-ба-ба пару минут, все.
1: Да как пару минут?
0: А ремонт-то, извините меня, они месяцами там сверлят
1: да
0: что-то.
1: Да нет, мотоциклист это один бра-ба-ба минутку проехал, да. А потом еще их 100 человек. И вот они
0: и что,
1: как бы
0: так же, как ремонт?
1: Да, ремонт в определенное время делается по закону, а эти ездят, то есть и ночью они вот это вот, когда все спят, когда шуметь нельзя. Но этим парням пофигу все, как бы, ну вот я про это. Там, типа, законом же определено время. Кто же
0: вправит.
1: То есть ты, получается, против правительства как будто выступаешь, да? То есть тебе не нравится.
0: Кто, я?
1: Ну да.
0: Почему я?
1: Ну люди же ремонт делают, они в определенное время, вот, то есть по законодательству.
0: Но я...
1: А вот мотоциклисты превышают уровень шума с утра до вечера, то есть и ночью, и днем.
0: По законодательству, да, но...
1: Вчера и сегодня.
0: Я считал, что... Да и считаю, наверное, что надо все равно как-то еще побольше отрегулировать этот момент, потому что...
1: Типа часок им выделить?
0: Ну, какой-то, я не знаю, или какие-то, я не знаю... Ну, потому что не у всех нормированный график. То есть они делают по законодательству, а если я врач, я суток пришел, и мне там, грубо говоря, надо поспать.
1: Да что там они ремонт, всего там 2 года, да и все потерпеть.
0: Я не знаю, что можно так долго сверлить, типа они так долго гарнитур кухонный вешают.
1: Ну там, смотри, там гарнитур, потом в ванной шкафчик, потом там сантехнику, потом там что, в толчке, там бойлер.
0: Ну смотри, кухню повесить этот день.
1: Кстати, да, несколько часов, да.
0: Да. А что сверлить можно 2 месяца?
1: Ну, постепенно, это кто после работы приходит, там вот пытается там что-то делать.
0: Ну, и он типа, ну, я сейчас шкафчик повешу, а вторую дырку перфоратором сделаю послезавтра.
1: Потом пока вешалка доехала там на зоне, там вот, и так это растягивается. На годы нафиг, блин!
0: Ладно,
1: так, сейчас на кого еще набомбить? Да не, пока хватит, наверное. Все.
0: Все, ладно.
1: Все, пока отдыхаем.

0: Один плюс один. Новое радио.
1: Да, здорово,
0: здорово.
2: Ничего себе, там песня сейчас играет. «Звезды в лужах» делит с тобой. О чем мы ее выключили?
0: Я ее хотел следующий поставить. Да? Это она не заиграла, это клип заиграл. Давайте, вырубайте клип. Это мы про трансляцию. Кстати, замечательное приложение Radio Hub. Ребята, скачайте его, и там все можно в одном месте слушать, смотреть и не париться ни о чем вообще.
2: Вот мы прилипаем к рифмам, значит, артистов, а вот у них «Звезды в лужах» делить с тобой, «Теплый ужин» делить с тобой, «Оставаться нужным» и «Быть собой». Вот это вот, и четвертой рифмы вообще нету. Три только. И тобой, собой.
0: По-моему, этот чувак написал текст песни «Ты так красиво в белом платье». Которая Емельянов Калинин поет.
2: В смысле?
0: Или мелодию, или что-то такое.
2: Реально?
0: Да.
2: Ничего себе.
0: Ее подредактировали немножко, там поменяли, насколько я знаю.
2: Так у вас получается практически прямой коннект.
0: Ну да, хороший парень, вот талантливый, 3002.
2: Возьмешь автограф у него для меня?
0: Ладно, хорошо.
2: Все, тогда
0: договор. Только я его не видел никогда, но как увижу, если это обязательно.
2: Хорошо.
0: 3002.
2: Все круто. Так, короче.
0: Следующую поставим.
2: Я сделал фан-айди себе. У меня есть фан-айди.
0: Ну что, получилось?
2: Я теперь могу на футбол ходить вообще когда угодно, ясно, в любое время.
0: С какого раза фотка загрузилась?
2: С первого.
0: Обычная фотка, как?
2: Ну я сфоткался просто у обоев, у белых. Ну, стены. И скинул, и...
0: Ну, тебе повезло. Люди час тратят на это.
2: Вот так вот загранпаспорт считал, вот так вот, и все. Единственный вопрос, то, что все равно, видимо, придется в МФЦ ехать, потому что я же не один, а там... То ли загран просрочен, то ли что. И в итоге, оказывается, только... По заграну.
0: Только по заграну. Не, насколько я знаю, ребят, тут напишите.
2: Потому что там NFC, типа чип этот.
0: Фан ID можно же без заграна получить.
2: Но,
0: по обычным.
2: Да, но надо идти в МФЦ.
0: Не, и идти не.
2: Или биометрия нужна. Типа подтвердить свою личность.
0: Короче, я настаиваю на том, что в МФЦ ходить не надо. Никто из моих знакомых никогда не ходил в МФЦ. Ну, все
2: может,
0: сделали дома.
2: Загран.
0: Там и так, по-моему, можно. Ну, короче,
2: да.
0: Ладно. Ну, с другой стороны, в МФЦ что он там рядом там, заскочил?
2: Ну, ничего себе, блин, это
0: не,
2: уже...
0: Не, это без МФЦ, я прям настаиваю.
2: Это уже ехать.
0: Напишите, кто делал, ребят.
2: Да, потому что надо сейчас этот вопрос решить как-то, потому что куда это? Завтра мне перед поездом в МФЦ, что ли, ехать?
0: Люди даже там за час до матча делали и...
2: Да?
0: Да. Там, те,
2: ну, если
0: никогда...
2: что, тогда... А я могу, допустим, если я вот в МФЦ приду, там, в Воронеже сделать? Там же не важно, в каком МФЦ, если что, подтверждать.
0: Ну, нет, ты же не прописан по месту жительства.
2: Могли бы у стадиона прям МФЦ открыть, если что, вот так вот, знаешь?
0: Это прям на стадионе.
2: Ну, да.
0: На трибуне Б.
2: Ну, да, чтобы ты зашел и... А там это надо прям для того, чтобы именно через турникеты пройти, что ли?
0: Да, потом на трибуну по билету, а тут через турникеты показываешь QR-кодик.
2: Ничего себе там...
0: Ну, да, такая система для безопасности. Там тебя, там, ну, камеры смотрят на тебя, кто ты есть, то по жизни,
2: да?
0: Там и прочее, да.
2: Где я есть,
0: очки там надо снять, там все серьезно.
2: Все, так что я теперь в любое время, когда захочу на футбол, могу пойти, ясно? Сейчас буду ездить по городам своей любимой командой.
0: Будешь на выезда гонять на факеловские.
2: Ну, кстати говоря, по поводу приколы и неприколы, я там, получается, буду прям полноценно, то есть я не только музыку поиграю, все, я и составы объявляю.
0: Серьезно?
2: Да.
0: Составы?
2: Да. И там какие-то это там объявляют там какие-то важные вещи, там символические, там гол, что-то еще там.
0: А, ты есть... диктор по стадиону будешь, как?
2: Ну, судя
0: как
2: по всему.
0: Я? Нифига себе.
2: Ну, то в конце буду там говорить, сколько зрителей там, если гол, орать гол. Ну, вот так вот у меня там полная программа.
0: Ну вот.
2: То есть это я немножко поиграю. А потом номер 14.
0: Там целая там система, там всякие фразы специальные.
2: Да, я надеюсь, мне хотя бы ударение в фамилиях расставят.
0: Все
2: правильно.
0: Тебе все расставят там. Как там, я вот 10 лет этим занимаюсь, и там меня учили, там в определенный момент я одно время говорил, желтую карточку получил. Потом подошел человек важный, знающий, говорит, не желтая карточка, а предупреждение.
2: Горчичник.
0: Горчичник — это сленг. Все, желтая карточка — сленг там для комментаторов. А официально это предупреждение. Например, там много всяких мелких деталей, да. Так что, ну прикольно, вот ты да хихикал, что там, орешь и все. Вот теперь попробуешь, как это легко.
2: Так, ну и все, и потом меня сделают официальным голосом футбольного клуба «Факел».
0: Будешь отскакивать на матче вот в Воронеж.
2: В Воронеж.
0: Не, ну почему? Почему нет?
2: Ну, знаешь, это как по твоим стопам пойти, каждую неделю ездить в Поволжье. У меня тут...
0: Там как бы по Волжье-то.
2: На выходных я...
0: Воронеж, Черноземье. Ну и круто.
2: Ой, что, по Волжье, я опять перепутал.
0: 7 часов, да, да, и все там. Что там, сейчас все быстро как бы. Ну,
2: подожди,
0: молодец.
2: Что, в Липецке нет Волги?
0: Да нет, как-то нет.
2: А в Воронеже?
0: В Воронеже немножечко тоже нет Волги.
2: А есть, а в Ростове есть Волга?
0: В Ростове-на-Дону есть ли Волга?
2: Ну да.
0: Ну на поверхности же ответ.
2: Ну в Липецке же есть Дон, мы выяснили.
0: Ну в Липецкой области протекает, да.
2: Ну вот, а что, Волга не может?
0: Да для тебя сделаем.
2: Все, ладно, спасибо.
0: Нет проблем.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить.

0: нами на YouTube, ВК Видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
8: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
12: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
13: 18+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Это, если вы не поняли, была типа детская минутка. Ну вот,
1: нужно... Ничего себе детская.
0: Ну, в детской папке лежала, я думаю, да, что бы не поставить забойный трек. Но там же, ну вот на стадионе надо как-то экспрессивно произносить фамилии, там, естественно, ты это умеешь. Давай вот, ну вот, прям.
1: Ну я сейчас не хочу орать в 7:30,
0: ну вот как, ну вот как ты будешь объявлять, например, Габараева там, вот как?
1: Габараев.
0: Ну вот так вот не пойдет.
1: Так не пойдет, а в 7:40 я не хочу орать, у меня давление сейчас поднимется, и мы 3 часа ближайшие.
0: Ну и тогда хрен тебе, а не выдергивание волос из носа.
1: Габараев.
0: Ну это как мало каши ел. Давай. Альберт! Вот это. Смотри. Альберт!
1: Так так ты объявишь, а так я.
0: Ну ладно.
1: Альберт Габараев.
0: Типа, под номером 5 играет Альберт.
1: Габараев.
0: А, нет, Габараев это они будут говорить. Болельщики уже. Тебе только
1: если там другой Альберт, и они не угадают.
0: Они всех знают своих любимчиков. Да? Ты что там? Там Дарко, там. Они Тодорович.
1: О, все.
0: Там Игорь там.
1: Корнелюк.
0: Да, Юрганов.
1: Все.
0: Как песня у Басхантера.
1: Да нет, я-то там поору, конечно, на стадионе. Просто сейчас правда не хочется, потому что, ну, в натуре поднимется давление у меня сейчас. И что мы будем еще 3 часа, а мне надо еще ого-го-го, сколько дел делать. Во-первых, надо рассказать о том, что прошел 3-й полуфинал музыкастинга. Вот выиграл вчера Сергей Мелькер. Это молодой исполнитель из Санкт-Петербурга. Вот большую часть жизни Сергей танцует, а не поет. Пожалуйста. Вот мне текст конкурсного трека Сергей написал сам, а первым слушателем песни стала Клава Кока. Мне понравилось, что он написал, точнее не понравилось, а вот есть такое вот финал музыкастинга. Он хочет пройти, чтобы доказать себе, что его творчество тоже может что-то стоить. Братишка, Сергей Мелькер, ты вряд ли, конечно, в 7 утра слушаешь, но чтобы доказать кому-то или себе, что твое творчество что-то стоит, не конкурсы нужны, а просто... Ты должен быть в этом уверен.
0: Я так вчера хорошо. Я первый раз захотел ванну принять за там 2 года проживания в новой квартире. Да. Я прям себе ванну, соль наконец-то использовал. Вот это вот. Поставил музыкастинг, смотрел.
1: Ванной?
0: Да, да. Офигеть. Это, я думаю, что это было идея барахло, потому
1: да,
0: что...
1: Да, вчера только мальчики выступали, да?
0: Одна девочка, я за нее проголосовал, да.
1: Но в этот момент она ты уже вытирался.
0: Она, по-моему, не победила. Да. Мальчиков досмотрел, и уже начал
1: и что, у тебя были такие руки старческие?
0: Конечно, они у меня и так уже практически, ну, да. Уже совсем, ну, чуть-чуть осталось.
1: И что по поводу вчерашнего скажешь?
0: Что?
1: Я не смотрел просто.
0: Я бы сказал участникам вот конкурсов, я просто не знаю, со стороны нужно просить кого-то, чтобы оценили со стороны. Я говорю, они вот в своих каких-то пузырях находятся, видимо, вот близкие там, не знаю, там, друзья.
1: Но тут Клава Кока.
0: Ну нет, когда они пишут там песни, с которыми мне приходят. Ну, я считаю, что песня должна быть какая-то, ну, разрывная.
1: Ну, хорошая.
0: Ну, постараться хотя бы, чтобы она была разрывная. Это просто, там, у некоторых участников просто хорошая песня. Ну, такая, типа, исполнить ее на юбилее, там, бате, например. Так просто нормальная. Ну, как тут же надо, наоборот, чтобы у всех мурашки, чтобы бошки взрывались, там, от экспрессии вашей. Да. Это просто хороший, там, парень выходит... Симпатичный, хороший парень с неплохим голосом. Ну, а как тут победишь-то, когда конкуренция? Ну, короче, ладно.
1: Конкуренция большая,
0: как вот Нилетто, например. Ну, любимка, там, время-то...
1: Так, а Нилетто сколько конкурсов-то проиграл?
0: Да?
1: Оба сезона шоу-песни на ТНТ вылетал. Ему там... Он, когда трек вышел, любимка пел, ему там судьи сказали, ну, это куда? Это никуда вообще.
0: Ну, честно говоря, когда мы все услышали первый раз эту песню, такие думаем, ну, что? А в итоге это стал турбо-мега-хит.
1: Видишь, так что там должно как-то все так сложиться, но, конечно, да, проблема в том, что многие артисты пишут, молодые артисты пишут одинаковые песни.
0: Ну, на то они, только молодые пишут одинаковые песни.
1: Нет,
0: думаешь?
1: Взрослые просто имеют право уже это делать.
0: Да, потому что когда уже есть хит хотя бы один.
1: Они уже на имя себя напели, и поэтому они в целом могут практически что угодно делать. А когда ты молодой артист, да, надо как-то удивлять, зацеплять. Хотя бы какой-то рифмой Юнеско-принцеска.
0: Да,
1: хотя бы
0: хоть, между прочим.
1: Хоть
0: или
1: что-то.
0: Добавьте слово пассатижи в текст, чтобы было за что зацепиться. Как вот у нас в первом полуфинале.
1: Хиросима. У нас же было в треке, где я есть, там Хиросима.
0: Между прочим.
1: Ничего себе.
0: Или вот девочка, ботиночки на шнурочке она обещала завязать. Запомнилась. Вот, реально запомнилась. А остальное любовь. Морковь.
1: Но ты скачал эту песню себе?
0: Конечно. Я все эти песни очень
1: тоже,
0: слушаю,
1: я все,
0: конечно.
1: Я, да.
0: Нет, минутка выдает свободно. Я включу-ка я, пожалуй, песню Мото Капкан.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 8 октября, в Красноярске облачно, днем плюс 9, ночью плюс 5. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
4: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
5: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
6: Реклама.
7: Во всех магазинах продуктов хороший. С 8 по 14 октября. Сыр Тильзитер Сыробогатов 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
8: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
9: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
10: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
11: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой», 9 мая 63А.
13: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
14: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
13: Вот это новости! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
15: Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
17: Слушай,

0: Первое радио.
1: Так, сегодня захотелось в дедовской минутке вернуться на 26 где-то лет назад, там плюс-минус. И эта песня, правда, периодически, ну, по крайней мере, раньше часто звучала. Периодически часто, ну, поняли, да, с русским языком мы дружим. «Жин-жин», «Снегом стать» — хорошая песня. Вот из разряда треков, которые, в общем-то, никогда не надоедают. Что-то она там то ли в 98-м написано, в 2001-м увидела свет. Вот человека этого уже нет в живых, к сожалению, но творчество его живет. Давайте послушаем сейчас отбивочку сейчас поставлю. Подождите, где-то у меня тут... Вот, сейчас. Я прям ей горжусь, Михаил.
2: Детская минутка.
1: Погнали.
3: Может просто снегом стать.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Красноярске 12.

0: ребятушки, здравствуйте, всем привет! 1+1, Кирилл Калинин, Райтрам на базе нового радио. Суперхиты и суперновинки на базе. Я, как настоящий футбольный комментатор, готов вас развлекать в ближайшие полтора часа.
1: Прикольно, если бы ты еще работал комментатором матча. То есть это дикторская обязанность, вот там объявлять на стадионе, да. А вот еще бы комментатором там... Там вот мальчик бежит.
0: А я ж на стриме, типа...
1: Ну вот, опыт есть.
0: Нет, я на стриме по приколу комментировал, и это так и было. Я такой, эх, вот он промазал. Он
1: ногой ударил по мячику.
0: И ну, типа того,
1: мячик,
0: да,
1: летит вот в беленькие вот эти, вот как их там, перекладины.
0: Там примерно так и было. Но плюс еще с матом, ну, то есть, короче...
1: Ну, там немножко с матом нежелательно.
0: Но это, видишь, это, значит, новое веяние комментирования футбола.
1: Новое направление.
0: Да, так сказать, расслабленное.
1: Ну, хотя
0: немножко
1: эти случаи были, конечно, в прямом эфире. Нет-нет, да и в комментаторы там.
0: Но я тебе, знаешь, что скажу? На это большой спрос, и причем очень большой спрос, потому что в последнее время, вот, допустим, ты смотришь киберспортивные какие-то матчи, там есть официальные кастеры, да, с официальными комментаторами, с профессиональными, и есть любительские кастеры, где, грубо говоря, чел просто сидит и своими словами там, ну, который разбирается тоже там в Доте или в КС, и своими словами описывает, что происходит в матче. И в последнее время любительские кастеры набирают сильно больше зрителей, чем профессиональные комментаторы. Сильно больше. Типа настолько в какой-то момент, что там чуть ли им уже не там какое-то малое количество, малым количеством людей разрешали этим заниматься, кому-то там только с задержкой в матчах. Ну, короче, настолько... Чтобы не забирать хлеб.
1: Это так же, если бы мы вели какой-нибудь параллельный эфир, но где можно больше себе позволить. Знаешь, как было бы интересно.
0: Ну вот, у нас был, поэтому много
1: гораздо
0: и слушателей.
1: Было бы смешнее, ребят.
0: У нас поэтому много и слушателей. Потому что мы и так ведем, считай, параллельный эфир, в котором можем себе, ну, больше позволить, чем...
1: А где параллельный эфир? На Твиче в день рождения?
0: Нет,
1: ты имеешь в виду?
0: Я к тому, что мы сами параллельный эфир для радиовещания, в принципе.
1: А, мы типа параллельная, да, вселенная. На...
0: Конечно.
1: Ну, сами себя не похвалим, ну, никто,
0: да,
1: не похвалит. Кстати, так
0: тут...
1: и есть.
0: Ну да.
1: Звезды в лужах, делить с тобой.
0: О, ура!
2: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Я прям представляю себе, как девочки, вот, которые слушают эту песню, как они так, ну, в этот момент тоже чувствуют. Вот Мэри Гу им поет: если нужна принцесса, иди с ней, здесь тебе не Дисней. И они такие: да, здесь тебе не Дисней. И они же, каждая девочка представляет какого-то своего в этот момент. Какого-то своего с какой-то новой. И она такая: да, иди с ней, здесь тебе не Дисней, я не принцесса. Если надо, тут жестко будет.
2: А хочется узнать, правда, вот у слушателей, я как даже спрашивал: девчонки, вам правда нравятся вот такие тексты? Особенно у Ани, Асти.
1: Ну, там, конечно. Групп,
2: типа там: ты меня не ценил, а я вот вообще поехал тусить там, блин, с девчонками.
1: Я тебе, знаешь, скажу, ты такие тексты начинаешь слушать и чувствовать по-другому, когда сам оказываешься в такой ситуации. Ну, то есть, вот есть, допустим, грустная песня, и два твоих состояния: веселая, и ты слушаешь ее, и тебе просто нормально, красивая песня. И когда, ну, вот, чтобы ты понимал, почему мне так очень долго времени нравился Маркул, потому что он как будто бы про меня пел. Реально, я прям, он читает, и я прям чувствую, как будто он про меня. Реально. И мне это очень сильно нравилось. И я думаю, что кто-нибудь так же, я, Настя, слушаю это там, и Мэри Гу.
2: Ну, у меня так с Митяевым, да.
1: Ну, да.
2: Когда проходят дни запоя.
1: Но у тебя не было такого ощущения, что вот... Я и Маркулу говорил, я говорю: офигеть, ты прям попадаешь абсолютно, типа, практически во всем.
2: Классная работа, когда можно фанатеть по песням артиста, а потом ему сказать: ты прям попадаешь в меня.
1: Ну, да.
2: Прям под душой респект, братишка.
1: Да, да. Поэтому Марк респект, конечно. И Митяев респект. Да всем респект. И Кириллу респект.
2: Даже мне.
1: Ну, типа, так, да, как
2: ну,
1: бы.
2: Авансиком.
1: Ну, авансиком. Потом охранникам респект, всем респект. Респект тем, кто шоколадки мои спрятал тоже, всем респект.
2: Да спроси у Титова, где они. Ну, напиши.
1: Да он спит, наверное.
2: Да какой спит, он каждую секунду слушает.
1: Я ему сейчас позвоню.
2: Там, ой, господи, там Санек Титов на время музыкастинга убрал шоколадки Артема.
1: У меня в студии были припрятаны шоколадки.
2: И мне сказал, куда положил. А я забыл. То ли на склад, то ли в шкаф. Артем последние 15 минут эфира ходит, как это. Блин, нет, там нет.
1: Я везде проверил.
2: Тут нет.
1: Блин. Я везде проверил. Причем по два раза. И в шкафу, и на складе, и нет нигде.
2: Уважаемое начальство, Саша Титов, напишите в личку Артему, где шоколадка лежит.
1: Да.
2: А, пожалуйста. Иначе он будет так ходить тут 4 часа вокруг.
1: А я буду. Я хотел шоколадку. Я вчера заходил в магазин и думал, купить шоколадку на утро, а потом такой: да зачем? У меня же там шоколадки припрятаны на работе. А как оказалось, они уже и пяточки засверкали, а они уже сделали лыжи.
2: Да никому не нужны шоколадки,
1: да, конечно.
2: В этом коллективе, кроме тебя, я тебе серьезно говорю.
1: Там... Может, и деньги тоже никому не нужны.
2: Ну, по деньгам там так я бы не стал утверждать. Это новое радио.
1: О, я помню, когда Паскаль приходил, Кирилл такой счастливый был.
2: Вообще, это было
1: 4 года назад.
2: 4 года назад. Мы с ним в прямом эфире пели песню.
1: Это одни из первых эфиров.
2: Тогда еще было такое.

0: Эх, ту-ту-ту-ту. Но тебе же другая нравилась, 100%
1: мне любви. Нравится, да. От земли до небес, от небес до земли. Я могу дать тебе 100% любви.
0: Это, кстати, да, один из хайлайтов. Почему хайлайтов? Потому что это видео какое-то из прошлой жизни. Потому что пришел Паскаль, певец Паскаль, 4 года назад.
1: Очень приятный мужчина,
0: да,
1: такой.
0: И очень приятным мужчиной тогда еще был Кирилл, потому что если вы хотите посмотреть вот на вот эту его эру, где он в рубашке, вот в этой Зары, вот в этой с цветочками и так далее, включайте это видео. В целом первые эфиры, потому что в какой, через сколько типа времени ты начал уже худи носить, футболки?
1: В начале 2023 года.
0: Да? Угу. То есть еще 22-й ты доходил в рубашке?
1: Да, вот где-то там до ноября.
0: А откуда такая любовь? Почему ты всегда, у тебя брючки были вот эти вот?
1: Такие, не знаю, я так себя чувствовал как-то, да? Комфортно, да, в туфлях и впрочем, в рубашках. Mm-hmm. А потом, ну, как-то вот...
0: Каждый день как на выборах.
1: Поменялась концепция шоу, и что-то еще произошло там в моей жизни. Я что-то сначала в черном начал ходить, а потом вот так... Рэп на меня повлиял.
0: Что-то произошло в жизни. Ну, меньше стала ставка по вкладам. Ну и что теперь уж?
1: Не извини меня тоже, да?
0: Ну, блин.
1: Раньше была ого-го, а потом-то вон как.
0: Не настолько же...
1: Это, конечно, меня очень сбило.
0: Приземлило тебя, это, да, быстренько?
1: Прям как вот пыльным мешком.
0: А тяжело падать с таких высот,
1: да.
0: Я тебе скажу, да.
1: Да.
0: Чем выше ты забрался, тем, конечно, падать потом больнее.
1: Ну, там был один момент, ставка по вкладам была что-то то ли 22%, то ли что-то. Это какие-то там беспрецедентные цифры.
0: Да?
1: Да. Сейчас она уже, конечно, упала. Ну ладно, о чем мы говорим?
0: Мы говорим о том, что тема дня сейчас будет потихонечку писаться, и я все еще пытаюсь найти шоколадки. Я сейчас буду звонить...
1: Видимо, Санек Титов реально спит. Сань, тут мы не можем работать. Ты можешь, пожалуйста, кто-нибудь разбудите его.
0: А я его разбужу сейчас. Я ему позвоню. Я ему позвоню сейчас.
1: 8:15.
0: Да?
1: Да нет, обычно он реально просыпается рано. Но у них сейчас музыкастинг, они тут до позднего вечера сидят, и, видимо...
0: Да?
1: Да, да.
0: Ну как думаешь, стоит?
1: Ну, из-за шоколада. Конечно, стоит шоколад.
0: Тогда звоним. Так, все, тогда звоним.
1: Рубрика «Мы звоним начальству узнать, где шоколадос».
0: Да.
1: Ты, может быть, уберешь от микрофона?
0: Ну, вот я боюсь,
1: на всякий случай.
0: Нет,
1: Санька Титов, он у нас воспитанный человек. Но в 8:15 мы, знаешь, теряем воспитание иногда, если у нас будет.
0: Вряд ли он шоколадки съел, потому что он сидит в сельдерей ест.
1: Он, наоборот, их спас. То есть они бы тут потерялись, да, тут переставляли когда мебель.
0: Ну,
1: начальство.
0: Вообще спят, блин.
1: А если мы тут шабаш устроим, алё, вы что, вообще не боитесь?
0: А давай, включай.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-пала-ту-те, джаска-на-мэрэс-мэрэва-пала-ла-те, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-пала-ту-те, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
3: Начальство стоит делать, что хочешь.
0: Давай мы тюкнемся.
1: Это я не позволю.
0: Да?
1: Это федеральная радиостанция, нас слушают дети. Поэтому уберите детей.
0: Да.
1: Сейчас после рекламы мы это сделаем.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «Сазайгоди» говорил. Проектная декларация на наш.рф и ЖК-академик.рф.
5: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Приходи на сайт «Тачки.РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
6: Предложение не является публичной офертой.
7: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
9: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
10: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
9: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
11: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
12: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: 26.
2: Да, тема
1: и...
2: есть. Тема
1: давайте
2: есть.
1: Уже
2: тема
1: что-то
2: есть.
1: Уже...
2: Я запостил. Я просто специально.
1: Обсуждать.
2: Я всегда тему закидываю, всегда ровно, когда ты выходишь, чтобы ты заранее не прочитал, там не успел подготовиться.
1: Ага. Вот. Ну вы посмотрите на них. Какие все красивые сегодня. Какие все причесанные. Зубы почистили. Ну вы даете, конечно. Не, мы, конечно, знаем, что наше шоу это праздник, но не так прям уже. Ладно, давайте к теме лучше перейдем. Пока меня опять не занесло куда-нибудь, а то сейчас тык-мык. А потом, а почему я представитель группы «Лес»? Ну, они так сказали, ладно. Ну, группа «Лес». О, Вадим, здорово, я не Вадим, я Алексей. О, Алексей, Алексей, Леха, извини.
2: Да, все-таки занесло под конец.
1: Сегодня Всемирный день знаний.
2: Ой, не знания, подожди. Почему-то так и сделалось. Подожди. Спасибо, что ты сейчас сказал. Все, я отредактировал.
1: Итак, сегодня Всемирный день зрения.
2: Да.
1: Ну, конечно, я вот ученый муж, но зрение меня все равно удивляет. То есть там что-то там преломляется свет, и это как-то по проводам идет в мозг, и я вот потом вижу все это. Как? А видите ли вы? Давайте об этом поговорим. Ваше зрение, очки, коррекция, линзы, или может у вас 200% зрения и ничего не делаете, или может кто-то вилку выбрал. Короче, обсуждаем вас за глаза. Погнали, пишите.
2: Ну, про зрение хотелось
1: про зрение
2: поговорить.
1: Почему нет?
2: Да нет, меня реально это очень сильно удивляет. Меня в целом-то удивляет, как камера работает. Ну, как современная камера, как-то еще худо-бедно можно понять. Но вот старая камера. Там, представляешь, в какой-то момент чуваки такие какую-то коробку соорудили. Эта коробка вот на что-то показывалась, вот ее направляли. Он так, типа, пуф. И оно вот, что было в воздухе, оно вот на фотографии. Офигеть. Не, мне непонятно. То же самое и зрение. То есть смотри, вот зрение. Я вот смотрю. Я понимаю, что там какие-то преломления света там или что-то, но как свет так преломляется, чтобы я надпись «Музыкастинг» сейчас видел?
1: Ну вот тут написано, в интернете вбил, это все типа столетиями, постепенно люди к этому шли.
2: Да?
1: Сначала появилась камера обскура, типа чуваки заметили такой эффект оптический. Если вот взять ящик и там дырочку сделать небольшую, угу, то на его стенке появляется перевернутое изображение того, что за окном. Они такие, о, нифига! Типа, нифига, там дальше всякие разные химические какие-то материалы придумали, тра-ля-тра-ля, и все, и фотография.
2: Ну, вот, офигеть.
1: Я просто не успел дальше прочитать.
2: Если годами шли, тогда ладно, а не только что.
1: Столетиями, там, в 17 веке там это там обнаружили, потом там в 18-м это. Я знаю, что она безумных бабок конских просто стоила, да, там, и люди поэтому собирались, там, все скидывались, там, 500 человек, чтобы сфоткаться.
2: Чтобы сфоткаться, а если кот появлялся в кадре, его сразу не радовались и не делали мемы с котом. Доктор, что тебе надо? А наоборот, котов вы... Ты чё в кадр залез? Слишком много слов «обскур» у меня в последнее время в жизни. В третий раз я его слышу. Смотри, ты вот сейчас сказал «камера обскура», потом в игре Mobile Legend есть у чувака сет, который называется «Тень обскура». И мало того, я еще сейчас играю в игру, которая называется «Клэйр обскур». Что, почему слово «обскур» так популярно стало?
1: Ну, такое вот популярное слово, прикольно.

0: прикольная.
1: Да, действительно.
2: Еще была странная тема в 19 веке, когда на фотографии общей один человек странно выглядел.
1: Ага.
2: Отгадай, что это был за человек?
1: Фотограф.
2: Нет. Нет.
1: Странно выглядел?
2: Ну, делали фотографию, да, с одним человеком в неком странном состоянии, да.
1: В 19 веке?
2: Да, я думаю, в начале 20-го, может, тоже это было. С умершими фотографировались, да, перед погребением. Это, конечно, мрак полнейший.
1: Да?
2: Ну, да. С добрым утром, дорогие друзья. Сегодня говорим про ваше зрение. Чего вы там... Очки у вас.
1: Ну, видишь, я могу понять людей, которые в 19-20 веке так делали, потому что так или иначе фотография не распространена была, и, может быть, это вообще единственная фотография человека, так чтобы хоть было. Как-то запомнить
2: так
1: его.
2: Так и было, да.
1: А сейчас-то, конечно, да. Короче, зрение, да, ваше?
2: Сейчас бы, да, это было
1: ваше
2: бы
1: зрение. Что вы делали с глазами или не делали? Вот я как человек, который не так давно коррекцию сделал, и врач даже к нам приходил, я говорю, ребята, я вообще в шоке. Ну, оказывается, можно так видеть вообще. И это сильно того стоило, сильно. Страшно, но стоило. А вот как у вас? Линзы, очки,
2: ну,
1: коррекция.
2: Костян что? Пишет, зрение идеальное, а вот Артем все время утром говорит про видимость 30 километров, все равно на такое расстояние... А, он пишет, нет, вот, ровно на такое расстояние и вижу все.
1: Ну вот, ну, круто. Конечно. Ну вот у тебя какое зрение?
2: Слушай, тут-тут-фу, никогда не было проблем.
1: А что ты телефон уже на вытянутых держишь тогда?
2: Да?
1: Да, вот так вот. Вот так.
2: Там мне это... У меня сын что-то тут установил, ага. Я не знаю, надо ему позвонить. Так, сейчас я вот в чехол книжку уберу, подожду,
1: ага, давай,
2: телефон.
1: Давай. Сейчас,
2: и надо еще вот так пролистывать, вот так, таким движением.
1: Ну, конечно.
2: Резким, вот так снизу вверх, так. Хобана!
1: Да.
2: Хобана. Короче.
1: И звуки не отключать, все клавиатуры, да. Вот это все. Вот так.
2: Да. Ватсаповский.
3: Меня зовут Никита, я нахожусь в студии нового радио. Это подкаст «Не дуть». И сегодня у меня в гостях Карина Нигай.
4: Привет, дорогой. Стильной артисткой Ларису Долину я не считаю. Для меня это дешево выглядит.
3: Это певица Глюкоза.
4: Реально? Вам вообще на сцену не стоит выходить?
5: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». 18+. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
12: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
13: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
14: Оплачивайте международные счета для бизнеса. Выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
0: АО «Альфа-Банк» 16+.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
16: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
17: Это как?
16: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
17: Выгодно. Пошел оформлять.
16: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
18: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
22: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
23: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
24: Новое радио. Спонсор программы – группа компаний А101. Где найти...
2: Так, здравствуйте. Может, выйдем в эфир теперь,
1: да,
2: Артём?
1: Давай.
2: Да господи! А, слушайте, а какой сегодня день недели? Сегодня четверг?
1: Да.
2: Я хотя бы правильно день поставил. Ну нет, с днем я не ошибся. С остальным совсем ошибся. Ну,
25: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. 8-495-232-16-32. Обсуждаем сегодня ваши глаза вообще. Как вы видите, у вас может быть идеальное зрение или плохое. Носите очки, линзы. Я вот, допустим, у меня было отвратительное зрение, типа минус 2, я астигматизм, но я всегда ходил без очков и без линз. То есть мне не нравилось. В очках просто в целом как-то так, а линзы у меня глаза сохли, это надо снимать, их постоянно надевать. Поэтому я просто жил с плохим зрением, и все. Вот такой вот мой был выбор. А какой у вас выбор?
2: А какая была последняя капля у тебя? То есть вот ты же к этому пришел каким-то образом?
1: Ну, когда я... когда у меня появился большой монитор, и вплотную за ним уже стало невозможно сидеть, надо чуть подальше, а чуть подальше я не видел уже.
2: И ты такой, все, сил моих нет больше, все, я все, да?
1: Ну да, то есть реально для меня катализатором того, чтобы сделать зрение, ничто не могло меня это заставить, но когда я перестал видеть игры...
2: Это уже как бы...
1: Это уже все. Ты че, а зачем мне тогда вообще глаза, если я играть не могу?
2: Зачем тогда жить? Смысл
1: какой? Ну, конечно.
2: 8495.
1: И потом вот большой телек появился, и, по-моему, первое время я еще не видел, я точно не помню. Приходилось вблизи пялиться, ну, что попало, реально. А сейчас я лежу в самом конце, типа, комнаты, ну, вот, на кровати, я все вижу.
2: Ну, хочется каких-то историй, знаете, как вы обознались, например, из-за того, что у вас зрение плохое.
1: Регулярно.
2: Там, типа, подходишь к человеку, там, а это дерево, например.
1: Я поэтому в офисе на всякий случай со всеми либо не здоровался вообще, либо говорил «здравствуйте». Потому что бывали случаи, когда ты, ну, типа, к человеку, с которым не должно быть понебратства, говорил, там, «здоровое», вот такое, знаешь, много раз было.
2: Я, наверное, пример. Представляю, о ком идет речь из нашего коллектива бывшего. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Отключите громкую связь. Спасибо огромное за разные низкие поклоны. Дай Бог здоровья. Да, дом полный час. Чтоб все было, ничего за этого не было. Домик у моря, море удачи. Вот это все. Здравствуйте. Да, давайте знакомиться. Мы уже 20 секунд в эфире, а вы все еще не сказали своего имени. Трудно так разговаривать.
26: Меня зовут Лилия.
2: Отлично, Лилия.
1: Лилия, здравствуйте.
2: Отлично, Лилия, здравствуйте.
1: Лилия, ну что по зрению у вас?
26: У меня один глаз -2.75, второй -2.5.
1: Это серьезно. В линзах, да?
26: Да, да.
1: А как, каждый день ты их снимаешь, надеваешь вот это вот?
26: Да, каждый день снимаю, надеваю. Хочу вот сделать коррекцию зрения. Вообще еще лет 15 хотела. Мне говорили, сначала родишь лучше, ну, потому что зрение может корректироваться, а потом делаешь. И вот в итоге мне 37 лет.
1: Да.
26: Я пришла в 35 и говорю, я хочу сделать коррекцию зрения. Уже поздно сейчас у вас пойдет.
2: То есть, короче, все говорили рано, а потом, а уже поздно.
1: А уже поздно.
2: Ну, супер вообще.
1: Да не, я не думаю.
26: Троих детей родила, да, ничего не поменялось.
1: Ничего себе. Слушай, ну вот почему-то люди, которые боятся делать коррекцию зрения, не боятся при этом каждый день в какие-то себе пластинки в глаза запихивать, на пальцы вот так держать и вставлять туда. А коррекцию зрения нет.
2: Это же как-то жутко неудобно, вот на мой взгляд. Или к этому привыкаешь?
26: Ну, к этому привыкаешь в любом случае.

0: ваши седые волосы.
1: Несовершенство этого мира, да, бросается в глаза.
2: Сразу же ты такой думаешь, о-о-о.
1: Это вы такие? Обратно зрение разделайте мне в зад.
0: Да-да-да.
1: 8-4-9-5-2-3-2-16-30.
2: Разделайте.
1: Хочу развидеть это.
0: Да-да-да.
1: Ты посмотрел, хоть с кем работаешь-то.
0: Ну да. Ты, оказывается, мужчина, я думаю.
1: Шу это и такой низкий голос.
0: Как странно женщина выглядит. А это, оказывается, Кирилл.
1: Это Хохман, прикол. Я до сих пор так думаю, что ты женщина. Да где телефонные звонки-то? Не это,
0: Артём. Зависло.
1: Зависло. Да блин.
0: Ну и... Ну мы начинающая молодая станция, ребята, простите нам.
1: Да,
0: косяки. Мы как бы тоже, и ведущие тоже начинающие, непрофессиональные.
1: Не судите строго.
0: Да.
1: Ну ладно, сейчас песню-то послушаем.
0: Давай.
1: Хорошо, что у нас есть песни. Everything.

0: Поехали, всякие ваши истории веселые. Не прям укататься, конечно, а посмеяться. Но смешно. Однажды села утром, когда было темно, в чужую тачку. Думала, подруга подъехала, а там мужик какой-то.
1: Офигеть.
0: Села, главное, и говорю: что стоишь? Поехали.
1: Ага.
0: Надо правильно идти до конца.
1: Обычно, да? Такие истории заканчиваются тем, что типа 17 лет вместе, да, воспитываем
0: вот
1: детей.
0: Уже у нас двое, да.
1: Да, да.
0: Так, один раз в старших классах гуляли у пруда. Моя подруга: ой, уточка, уточка, давай покормим. Подбегаем и гладит бутылку, которая качается на волнах. У тебя был такой комический какой-нибудь случай?
1: Да, я думаю, ну блин, вблизь-то я хорошо видел, честно говоря. Вблизь я видел идеально. Мне кажется, сейчас я даже вблизь похуже вижу. Но... вблизь, не, вдаль-то, причем много раз такое было, когда я что-то путал, причем путал тупо вообще, я не помню, по-моему, я при тебе даже, помнишь как-то?
0: Да я
1: на работе, я тоже, я не могу вспомнить, да миллион таких случаев было.
0: Минус 11 у меня, вот Ирина пишет, прикинь, ношу линзы, один раз линза выпала в машине в поездке, была жесть, без линз вижу только очертания предметов и людей.
1: А, вот, я вспомнил недавно, да, когда вот последние дни мои там с плохим зрением был случай, я ж тогда рассказывал, насколько плохое, вот вдали шел человек, и я такой говорю, типа, а что эта женщина под зонтом идет, а не было дождя, я говорю, что женщина под зонтом идет, а потом ближе подхожу, а это мужик коробку несет просто. А я подумал, что это женщина под зонтом, ну вот настолько. Ну, пол ты вдаль вообще не отличаешь, поэтому и вот это и опасно.
0: Отдыхали в Сочи, бывшая начала звать кошку. Я не понял, какую. Оказалось, мусорный пакет.
1: База.
0: Большая кошка.
1: Классика, классика. Вот поэтому зрение и надо делать. Потому что так нет-нет, и такую кошку и в дом можно принести. Начнешь тискать, а это чья-то мусорка.
0: Думаю, она у тебя живет уже месяц.
1: Да.
0: Думаешь, что так воняет от кошки?
1: Ага.
0: Как от мусорки. Давайте еще раз попробуем. 8495-232-1632. Позвоните, расскажите свою смешную историю про то, как вы перепутали что-то там с чем-то. Так, пробуем сейчас, секундочку.
1: Ну, это что-то с чем-то.
0: Ну, это просто прикол какой-то. Вот, алло, привет.
1: Алло.
0: Как вас зовут? Откуда вы? Здрасте. Громкую связь, да, вырубайте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Поехали, ваша часть беседы, пожалуйста.
2: Я из Липецка.
0: Вот, неплохо.
1: Пообщайтесь.
0: А как вас зовут?
2: Меня зовут Татьяна.
0: Татьяна.
2: Я вчера таким трудом хотела до вас дозвониться. У вас там вчера про эти были, про стихотворения. Не такое стихотворение было. Девочка пишет, слепая. Это мне просто брат познакомил, у нее преподавателем. И такое глубокое. Блин, я так мечтала до вас дозвониться. Рада вас слышать.
0: Взаимно.
1: А вы, Татьяна, случайно в группе «Ночные снайперы» не поете?
2: Не, я пою дома. На диване.
1: Все, ладно. Ну, тогда рассказывайте историю.
2: Ну, история такая. У меня зрение отличное, а у подружки минус 7. Uh-huh. И я и не знала, что она с таким живет. И дело в том, что она, у меня двигатель прогресса, так говорит, а может быть, пойдем учиться на права? Я говорю, не вопрос.
0: Uh-huh.
2: Приходим, проходим этот весь, там, это, все кабинеты, доходим до глазного. Я прохожу, а она такая... А она всегда мечтала, а мне было пофигу, я за компанию. Я такая, блин, ну как так-то, мы же с тобой вместе. Я этой женщине говорю, а вы не можете там ничего написать? Она говорит, а если она вас собьет, говорит, на дороге, как вы будете жить с этим? Думаю, блин, проблема. Потом поехали с ней в город, не буду говорить, какой большой. А она, это, очки надела, все... Туалетов нет, она говорит, и что будем делать? Она говорит, да садись здесь, все равно никто не видит. Я говорю, как не видит, я же вижу. Это, короче, человек вот действительно до такой степени вот веселый, что даже при всем своем нездоровье не унывает. Вот.
0: А так самое
2: что,
0: главное, не унывать, Татьяна, правда? Вот всегда держать мозг по ветру.
2: У меня вообще девиз, там, где я, там приключения. У меня каждый день можно, блин, какой-нибудь...
1: Потом поехали писать в город по тёлкам, 50 тысяч подняли.
0: А почему город нельзя называть? Вот, типа, у нас что, секретные города какие-то в Липецкой области есть?
2: Да и нет, почему? Не в Липецке, в Москве были. Бегали, но нету туалетов рядом. Она такая говорит, что, может быть, в кустике? Я говорю, ну, не вопрос.
1: Серьезно?
2: Снимает очки, я говорю, блин, если нас тут сейчас заметут, говорю, знаешь, сколько мы штраф отдадим? Она говорит, не-не-не, мы же никого не видим. Я говорю, да это ты не видишь, а нас-то видят. Так что у нас не соскучишься. А так мы вообще, девчонки, веселые.
3: Веселые.
2: Я вот сейчас подъехала бензин заправлять. Это сейчас вот 92-м. Рада, что вообще нету очередей. Я прям первая. На первом.
3: Ну, круто.
2: Что на вас зазвонилась. Я вам желаю здоровья, любви, хорошего дня, отличного настроения. Сегодня, блин, погодка вообще. Только отдыхать.
1: А кем вы работаете, что Татьяна?
2: Я уже такая взрослая, что мне уже не надо работать. Я успешно вышла замуж.
3: О. Видишь, какие у нас хорошие, неунывающие, веселые люди в Липецке.
0: Приезжай в гости. Если вот грустно станет, ты приезжай. Мы тебе расскажем, вместе в очереди постоим, там потом поедем в Нижний парк, там, в зоопарк, там.
1: Блин, она так рассказывала, так я, ну ладно, я боюсь просто шутить, если она успешно вышла замуж, вдруг я сейчас пошучу, и мне там,
0: да просто
1: ну насколько она успешно вышла.
0: Завидую.
1: Когда в Липецке...
0: Человеку работать не надо.
1: Когда в Липецке женщина успешно вышла замуж, это сколько мужик получает? Ну, 1100?
0: Ну уж ты тоже.
1: Да?
0: Не перегибай.
4: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 8 октября, в Красноярске облачно, днем плюс 9, ночью плюс 5. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
4: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте nashdom.ru.
6: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
7: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
6: Ну ты сравнил.
7: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
6: И ты выбирай зоту.
8: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 8 по 14 октября. Горошек зеленый «Грин Рей» нежный 400 грамм или кукуруза «Грин Рей» сахарная 340 грамм. 89 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни. ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
9: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
10: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
4: Новое радио.

0: реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: В Красноярске час дня. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, один плюс один, это Кирилл, это я. Короче, смотрите, мы вообще-то задоджили, там один трек интересный вышел у группы «Вирус», знаешь, с кем?
3: Не помню уже, нет.
2: А он вышел там, по-моему, вчера или когда-то, или позавчера. Короче, у группы «Вирус», ну вот представь, угадай, давай угадаем.
3: А они, мне кажется, нам приходили и рассказывали, что...
2: Нет, это уже после.
3: Группа «Вирус»...
2: Я же говорю, вчера или позавчера вышел.
3: С «Металликой».
2: Нет. Круче в тысячу раз.
3: Круче? Ну, круче только группа «Добро», если не круче «Металлики».
2: Еще круче.
3: Там нет никого.
2: Есть.
3: Серега Лазарев.
2: Ты что, нет, еще круче.
3: Не знаю.
2: Еще круче, но бери ниже.
3: Круче, но похуже, да?
2: Нет, не похуже, просто еще круче, но бери ниже.
3: У группы «Вирус», которая пела «Ты меня не ищи».
2: Да.
3: Они спели с кем-то из молодых, скорее всего,
2: да.
3: С Токсисом.
2: Еще моложе. Еще. Смотри, давай тебе я так намекну. Когда про группу «Вирус» уже все забыли,
3: они еще не родились, да?
2: Этот парень еще только родился, скорее всего.
3: Ну, кто-то из молодых, там, Дора, может быть, я не знаю, там, Вова Солодко.
2: Да!
3: «Вирус» с Вовой Солодко.
2: Да.
3: Ну, круто.
2: Там это вот как раз проекта, где я ведущий, и сказки в дуэте, и они сделали трек, да, «Вирус», группа «Вирус» и Вова Солодков. Я, кстати, все пропускаю, оказывается, ну, я это знал, точнее, просто я не знал конкретно когда, это же все показывается на канале еще Music Box. То есть я, по сути, могу включить и посмотреть себя на телеке. А я вот все пропускаю это. И, ну, мне интересно.
3: Можешь,
2: просто.
3: Ну, позвони друзьям, пусть они порадуются за тебя.
2: Да, ну, чё уж. Нет, каким, во-первых. И вроде сегодня оно будет, в том числе, поэтому надо будет не забыть. Вот я вот так лягу, вот так, ну, руку вот так вот,
3: конечно. Ну, потому что...
2: Ну, да. И включу на телеке и буду смотреть, как я ведущий на телевидении. Тебе такое никогда не известно.
3: Ну, вообще нет.
2: Ну ты ничего не смотришь свое смустовое?
3: Никогда.
2: Почему?
3: Ни разу не видел.
2: Ну просто ради...
3: Да я не очень люблю. По радио мне мой голос нравится, реально. А как я выгляжу в кадре, нет.
2: Да?
3: Да.
2: Так потому что они же, получается... Не просто не с рабочего ракурса тебя снимают. Ты им скажи.
3: Со спины.
2: Ну да, ты им скажи, у меня другая. Вот как девочки всегда приходят на какое-то шоу, она садится и ей говорят, садись здесь. Она говорит, здесь моя нерабочая сторона, и попробую поспорить с ней. Она сядет так, как ей надо.
3: А, кстати, еще есть такая мулька вот на таких шоу на телеках, где, типа, впереди ведущий, а сзади вот массовка сидит. Mm-hmm. Там пересаживают посимпатичнее, кто на первые ряды.
2: Реально?
3: Да.
2: Да уж, поэтому ты никогда на первом ряду не сидел.
3: Наоборот, меня так пересаживали, да. Нет, мужчин, вот с этим парнем поменяйтесь. Вот такой был, да? Было приятно, да.
2: И там на заднюю сторону идет бомж прям, типа просто. И вот такой вот идет, воняет. И ему такие, ладно, давай назад. Спасибо.

0: Не свел песни, а что вы хотите? Я что, диджей, что ли? Я что, в пятницу, в субботу играю на стадионе «Факел» в Воронеже, что ли, с диджей-сетом?
1: Всем рассказал уже. Уже вся страна скоро на стадион в Воронеж поедет.
0: Все, ребята, go в Воронеж в субботу на стадион «Футбик» посмотрим. Я вообще обожаю футбол. Это последний

0: Кирилл, я смешно переделал песню.
1: Давай.
0: Вот он поет: руки на плечи клади, так будет легче уйти. А я вот так переделал: руки на плечи клади, так будет легче, Вадим.
2: Классик,
1: классик.
2: Именная переделка, так называемая, да.
0: Сейчас.
2: А я только не понял вопросики. А это руки на плечи клади, так будет легче. И они вот типа такой, один другому руки положил на плечи, и они такие идут, типа вот так вот.
0: Нет,
2: смешно.
0: Это они танцуют в школе на дискотеке, и они вот так вот, типа, ну, с женщиной, они вот так, типа, обнялись, а училка подходит, говорит: руки на плечи. И они вот
2: типа,
0: так вот танцуют.
2: Типа стали
0: да.
2: на плечи.
0: Да. И чтобы не сползли. Так будет легче уйти. Типа учительница.
2: Чтобы она не палила, да, не мешала. Все, я разобрал.
0: А объявите?
2: Новости, которые вы ждете, там, вот эти, которые... А, новости, которые Данилин уже вчера обсуждал. Далее в эфире Артем Селиванов у микрофона.
0: Спасибо большое. Есть плохие новости для нас. У нас же 12 числа... 12 октября стрим, день рожденческий, 4 года шоу 1 плюс 1, будем подарки раздавать и так далее. Но вот на понедельник ничего не планируем, потому что, значит, пастор из ЮАР заявил, что 12-13 октября, знаешь что?
2: Что?
0: Конец света.
2: А, конец света, ну
0: да,
2: все ясненько.
0: Так что не...
2: Можно не париться, да, короче,
0: да,
2: тогда?
0: Я тогда, короче, тогда отмена, если что-то, ну, деньги тогда отдадим начальству и подарки тоже там, ну, сдадим.
2: Ну, раз не надо.
0: Все, не надо.
2: Слушай, не, ну подожди, 13-го же конец света.
0: 12-го или 13-го.
2: А, типа, там непонятно, вот... не определился. А
0: да,
2: что там, там типа разверзнутся там небеса, там что
0: да
2: там?
0: Да непонятно, вот в том-то и дело. Метеорит, вот он просто
2: дождь.
0: Сказал... 12 и 13.
2: Не, ну если какой-то чел сказал, то, скорее всего, так и будет.
0: Ну, видишь, ну, он серьезный какой-то.
2: Ну, с одной стороны, да, мы копытнемся, это минус. С другой стороны, 13-го на работу, да, не идти.
0: Не надо, да.
2: Ну, это хорош. Надо во
0: всем искать
2: плюс.
0: Но, видишь, может быть, 13-го будет, так что еще 13-го надо на работу. Тогда 14-го.
2: Блин.
0: Тогда на Хэллоуин, короче, тогда костюм не думаем.
2: Лучше уж пусть 12-го сразу тогда.
0: Хотя я костюм уже придумал.
2: Господи, какой костюм? Я еще не знаю.
0: Костюм на Хэллоуин. Смотрите, а вот как раз и про работу, по поводу работы. Премии за верность одному работодателю хотят ввести в России. Ну, хотят там просто пока кто-то предложил, и пока это, конечно, там просто обсуждается. Раньше это называлось ветеран труда, а сейчас это премии за... верность одному работодателю.
2: Ну, да, то взяли моду там скакать по работам. Ты все, пришел 40 лет, пожалуйста, будь добренек. Что ты куда ходишь? Что вы ищете?
0: Видишь, сейчас время такое, что компания одна 40 лет может и не существовать.
2: Это все. Компании нет, а ты сидишь.
0: Сидишь.
2: Здание снесли, ты все равно за столом сидишь, ветеран труда получить.
0: Вот тут говорят, по задумке, после 7 лет работы на одном месте премия должна быть 30% к окладу, после 10 – 50%, а отработавшим свыше 12 лет должна быть скидка 50% на покупку жилья. Сколько лет ты на новом радио уже работаешь?
2: 11.
0: А у тебя же есть уже жилье?
2: Не получается.
0: Ну, поделись со скидкой.
2: Ладно.
0: Все, ладно.
2: 50%?
0: Тогда. Да.
2: Так это можно урвать за 20-ку миллионов всего лишь хату.
0: Так нет, это прикинь, это же получается, ты же любое жилье можешь выбрать. То есть ты можешь, типа, подходишь к работодателю, говоришь, я там присмотрел особняк за миллиард, и он, типа, 500 миллионов обязан выплатить за тебя.
2: А он выплатит?
0: Ну, кто?
2: А 500 миллионов остальные?
0: Ну, там уж, типа, ты не найдешь, что ли?
2: Ну, да, кстати.
0: Ну, да. И так что...
2: Перезанять там, чтобы переотдать.
0: Ну ладно, типа ты говоришь, хочу квартиру в Москве-Сити, там на 100 миллионов какой-нибудь кредит взял, а 100 миллионов тебе работодатель.
2: Все, изич.
0: Вообще круто. Такая новость, значит, умный пояс. Есть, значит, умный пояс верности. Ну какой-то умный пояс верности. Угу. Мы же примерно понимаем, что это вот как-то вот так, типа там... И чтобы...
2: Ну, на кодовый замок там электронный, которому прислоняешь карту, чип-карту.
0: И типа вот как бы пояс, умный пояс верности. А вот тут вот, значит, в умном поясе верности нашли критическую ошибку, критическую уязвимость, которая намертво блокирует устройство. Как это работает? Девайс управляется через Bluetooth-приложение, и через него хакеры могут лишить тебя доступа вот к... Хакеры. Представляешь, насколько хакеры могут подключиться к поясу верности, который тебе там жена перед командировкой надела, чтоб ты это, а тебе хакер там и еще отправил туда вирусы тебе какие-нибудь.
2: Так а можно попробовать просто не изменять, да и все.
0: Ну, ты на вахту ездил когда-нибудь?
2: Нет.
0: Ну вот.
2: Ладно.
0: Ты что там?
2: Там без пояса вообще люди не уезжают,
0: ну, конечно,
2: на вахту, да?
0: Конечно, там поэтому... Не, кстати, реально, есть же вот люди, которые работают там всю жизнь на вахтах, и у них, наверное, в каждом городе вот здесь. Ну, типа, ты такой...
1: Ты работал на вахте, получается. Ну,
0: работал.
1: Был у тебя в городе?
0: Блин, видишь, я-то на вахте работал, мне тогда было еще там, я с 17 лет начал то есть...
1: Тогда еще у тебя не...
0: По сути, меня, да, не
1: тогда
0: особо...
1: Тогда только игры одни в голове.
0: Ну, я тебе скажу, реально, я вот мужики, с которыми мы работали, конечно, ну, типа, это как будто было, знаешь, даже неосуждаемо. Ну, потому что они там, когда все это делают, что это...
2: Они уже даже женам сказали.
0: Да, ну, потому я думаю, что... да.
2: Не, ну, объективно.
0: Конечно.
2: Она, да, конечно,
0: а там же что, какая разница, деньги присылают, да и все. Это были новости в шоу 1+1. Вот, и спасибо, что были с нами. Хотите, поставлю вам песню, которая называется...
2: Очень хотим, давай.
0: Ладно.

Ну что, болельщики «Факела» плюс в чат, кто наши факеловские из Воронежа? Давайте плюс в чат перекличка наших «Факел» вперед! Ну я готовлюсь просто, мне надо... Воронеж! Воронеж!

0: Вот сообщение человек написал. Райт заболел, а знаешь, кто написал? Человек с ником Пластимил Ветержелла. Типа, понял? Каламбур. Понял. Кирилл, ну ты же понимаешь, когда Факел будет играть со Спартаком, мы вас размотаем просто жестко.
1: Так уже играли, по-моему. Ну, в следующий раз, да.
0: Кто выиграл?
1: Ну, мы.
0: Да?
1: Да.
0: В следующем сезоне посмотрим.
1: Ладно.

0: Да это я сейчас такой смелый, а когда в Воронеж приеду, в субботу выйду, там будут вокруг эти жесткие фанаты факела, я там буду как по стойке смирно себя вести вообще. Максимально корректно. Я уже не буду так хе-хе-хе. Я буду аккуратно себя вести.
1: Реклама. Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик у вас специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: твоих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
4: А что если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
5: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
6: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
5: Вот это новости! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
7: Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Rock.ru.
1: Это при чем здесь Райт и Факел? Объясните, пожалуйста, прослушал. В смысле, при чем здесь Факел? Это моя жизнь. Это я, между
2: человек
1: прочим...
2: с детства за Факел.
1: Конечно, вы че, блин? Я...
2: В тебе текут воронежские корни.
1: Конечно. Я в Воронеже...
2: Текут корни.
1: Я знаешь, сколько раз в Воронеже
2: был? Конечно. Воронеж, это, ну, это синоним Райт Рауна.
1: Конечно. Тут я просто листал, значит, базу музыкальную, и родилась неожиданная рубрика, спонтанная, ну, которая была уже песня для Светланы Михайловны из «Бухгалтерии». Давай. Которая Светлана Михайловна послушает и вспомнит, когда она была молода. А я помню, я когда маленький был, по-моему, эта песня, клип даже крутился по СТС. Там по СТС иногда клипы музыкальные показывали. Помнишь это?
2: Я помню, когда по Первому каналу клипы музыкальные показывали.
1: В программе «Муза-босс»?
2: Нет, без программы.
1: А, просто
2: когда
1: так?
2: Группа «Корни» победила. Да. И просто вот так, типа, идет эфир обычной программы, как дебатс между двумя программами, типа... Между Познером и там программой «Время» просто клип группы «Корни».
1: Офигеть. Ну, а по СТС прям была музыкальная какая-то там это что-то. И показывали. И, по-моему, клип вот этой песни был. Давай, знаешь как? Опять попробуем отгадать по первым нотам, что это за песня. Сейчас я только сам ее пойму, какие там ноты, ладно?
2: А, ты будешь напевать?
1: Ну, как в те разы, помнишь, я какую-то песню, а я напевал.
2: Я в эту игру всегда проигрываю. Вот вы, ребята, сейчас поучаствуйте. Пожалуйста.
1: Давай, ладно.

0: Так, тын-тын-тын-тын-тын. Ну, я если последнюю ноту скажу, ты уже точно отгадаешь, поэтому...
1: Не поверь мне, нет.
0: Тын-тын-тын-тын-тын. В смысле, все равно нет? Ну, ты хоть постарайся.
1: Тын-тын-тын-тын-тын. Ну, я так не, у меня так не работает мозг.
0: Ну, Светлана Михайловна, может, отгадает. Тын-тын-тын-тын-тын. Сейчас понятно тебе?
1: Сейчас понятно, когда передо мной надпись «Вячеслав Быков, любимая моя».

0: Кирилл, а ты как специалист, вот им прям реально нравится, да?
1: То есть очень-очень.
0: Даже больше, чем the no kill me can only make me stronger.
2: Ну, вот люди, которые родились в 80-х, да. Сейчас они просто люто кайфуют, а ты им мешаешь, да.
0: Ну, чтобы не совсем уж...
2: Чтобы не расслабляли.
0: Конечно.

0: Подожди, те, кто родились в конце 80-х, кто сказал, это ж сколько им сейчас лет-то?
1: 29.
2: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун.
0: 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Сегодня Международный день зрения. Что-то как-то он так называется. Там еще Международный день зануды, но... Хотя и это можно было бы обсудить, учитывая, как некоторые люди звонят и рассказывают истории. Но мы решили поговорить про зрение. Так что звоните, ну и пишите, в общем. Рассказывайте, что у вас по зрению. Носите ли вы очки, линзы? Может быть, вы коррекцию сделали и расскажете сейчас. Может, еще какие-то другие операции на глаза? Там хрусталик меняли.
1: Меняли к хрустали.
0: Да.
1: Что, опять не работает телефон?
0: Работает, просто я не успел взять. Вот это вот слово хрусталик, это вот только от бабушки ты как будто слышишь. Ой, у меня хрусталик там уже. Ну, ты слышал хоть раз слово хрусталик от того, кому там 15?
1: От врачей мы слышим.
0: Ну да.
1: Такое.
0: Алло, привет. Алло.
3: Да, добрый день.
0: Здравствуйте. Да, да. Как вас зовут?
3: Александр.

0: Александр, ну что у вас, как хрусталик поживают?
1: Хрусталик мой родной.
2: Да. Хрусталик мой родной.
0: Да. Нормально, да? Ну какое зрение у тебя, брат?
1: У меня плохое. У меня астигматизм. Я ношу очки с детства.
0: И утягивающий пояс.
2: Из собачьей шерсти.
0: Да.
2: Сань, какую-нибудь историю, как ты перепутал с мусорным пакетом там жену.
0: Да.
2: Ну-ка, давай-ка.
1: Ну, прям с мусорным пакетом я ее не путал.
0: Не путал.
1: О, но бывает такое, что когда глаза сильно устают к вечеру, бывает, что плохо вижу.
2: Вот такая вот история.
0: Ну ты душа компании, я не могу, Санзил. Вообще, ну просто умора.
2: У меня, значит, плохое зрение. И бывает, я плохо вижу. Жесть, надо эту запомнить историю, буду всем рассказывать.
0: Блин, а как вот еще на такую тему смешно пошутить? То есть он, по сути, ну, все по делу. А как еще? Ладно, пока спасибо за
2: звонок. Давай, Сань, на связи.
0: И то, смотри, он не всегда плохо видит, а только когда глаза устают. Ну, кстати говоря, вот мне врач объяснял, что у нас вдаль, когда смотрим, мы глаза отдыхают, а вблизь, когда смотрим, глаза напрягаются. То есть, если ты будешь смотреть, грубо говоря, рилса на телеке, который норм, там, да? Метра два стоит от тебя, то норм. А если вблизь, тогда
2: сейчас не бы надо. Еще рилса еще и на телеке смотреть.
0: Ну да. Алло, привет.
3: Привет.
0: Привет, Андрей.
3: Меня зовут Саша, я из Магнитогорска.
0: О, Магнитогорск.
3: Это привет. Почти как Липецк, только поменьше.
2: Ну, в смысле, тоже металлургический город в этом плане, да, Саш?
3: Прям конкретный металлургический город.
0: Ну, рассказывай.
3: Блин, я вообще в шоке, что я до вас дозвонился.
2: Мы тебя поздравляем с дебютом. Санёч, как ты видишь, хорошо?
0: Да.
3: Ну, уже так не очень. Как-то делал себе давно уже лазерную вот эту коррекцию.
0: Ага.
3: Но сейчас опять один глаз немножко подсел.
0: Насколько давно ты ее делал, что у тебя обратно глаз подсел?
3: О, лет, наверное, почти там 10-15, что-то такое.
0: Лет 12, может. И что, ты вот уже телефон на вытянутых руках, да, вот так вот держишь и нажимаешь вот так?
3: Нет, я вроде ничего не нажимаю, говорю просто...
2: Просто да, говорю, да. Так, естественно, нормально.
0: И что, там тоже было оригами? Да не, просто говорю.
2: Ну ясно, тоже, наверное, нет никакой истории. Мы просто тут смешные истории ждем, да. Знаешь, чтобы поржать.
0: Типа как вот ты, допустим, смешные не увидел истории, люк, ну, и провалился в него.
2: Да, а там черепашки. Да. Давай.
3: Одну смешную историю. Но она связана как раз-таки с зрением, вот.
2: Там тебе, подожди, Сань, там кто-то. Санёч, там прозванивается кто-то. Возьми трубку.
0: Да, возьми.
2: Сейчас, мы подождем. Мы подождем. А, перестали.
3: Перестали.
0: Ну, какая-то история, связанная с плохим зрением, у тебя есть. Про то, как у тебя плохое зрение.
3: Мы с другом поехали в Челябинск, в общем. Я был с ночи, ну, ехать довольно долго. Ну и я уже там под конец, под вечер. Выпили немножечко.
0: Ага.
3: Ну, я пошел курить на балкон.
2: А балкона там не было.
0: Я вообще все осуждаю. И курил, и пил вообще. Все, не понимаю.
3: Да-да-да, это было давно. Это было давно-давно.
2: Ага. Так, значит, на балконе ты уже вот стоишь, и что?
3: Стою, смотрю.
0: И понимаешь, что вы не в Челябинске, а в Пуэрто-Рико.
2: Не в тот автобус.
3: Было бы круто. Было бы круто, но, к сожалению, я был в Челябинске. Ну, и, в общем, смотрю... Там соседние, там витражные такие балконы были. Вижу, ну, вроде девушка, вроде и стоит на меня, смотрит. Ну, тоже с балкона.
0: Ага.
3: Только выше этажом.
0: И ты начал с ней вот так заигрывать, ну, переглядываться, а это оказался мужик.
3: Я что-то... Нет. Я, короче говоря, пытался ей махать, там что-то как-то там приветы там вылазил как-то в окно. Ну, ничего этого не дало никакого результата. Она как... Стояла вроде там, что-то стояла.
0: А это манекен оказался, да?
2: Так, так, и это оказалось...
3: На следующий оказалось, что это коробка какого-то холодильника.
0: Он с коробкой заигрывал. Не, а на следующий день оказалось, что это вот этот вот надувной, который на заправке танцует, вот этот.
2: Слушай, ну коробку с женщиной перепут. Хотя нет, есть и такие женщины.
0: Ну, слушай, конечно, да, так что...
3: Как он с женщиной?
2: Довольно веселая история, кстати.
0: Нормальная, да,
2: молодец.
0: плохая.
4: Молодец, не ударил в грязь.
0: Молодец, лицом. Спасибо за историю. А у меня вообще вот настолько зрение плохое в какой-то момент было. Вот спрашивают, почему вот я книги не читал. А вот, чтобы ты понимал, я открываю книгу, а вижу фигу.
4: Да ты че?
0: Но...
4: Ну а теперь после коррекции прикинь, попробуй.
0: Не хочу. Я уже прошел этот этап, знаешь, оно уже как-то, мне кажется, во взрослой жизни, если ты всю жизнь не любил книги читать, невозможно себя приучить, потому что книги читать, это прям должна любовь быть. А я вот засыпаю.
4: А у тебя был случай, когда ты стоишь вот на балконе такой и решил с коробкой из-под холодильника поговорить, а на утро просыпаешься, а там женщина?
0: У меня было такое, что я решил с коробкой поговорить, на утро просыпаюсь с коробкой.
4: В клубе познакомились.
0: Да. Такая коробка была вообще.
4: А на канале думаю, Russian Music Box вот. Познакомились.
0: А я думаю, что это до 8 утра не уходит. Да, алло, привет.
5: Алло, здравствуйте.
0: О, привет, как тебя зовут?
5: Оренбург, Виталий.
2: Ага. Виталий, набегу куда-то там.
0: Оренбург, Металлика.
2: Оренбург, Металлика. Это да. Просто. Назови город и группу. Новая игра.
0: Так, ладно, Виталий, рассказывай, пожалуйста, зрение у тебя нормальное?
5: Ну, я как-то ходил на проверку.
0: Да.
5: Местное ЦРБ. Вот, ну, пришел, у меня левый глаз хуже смотрит, правый вообще прям отлично. Замечательно так. Ну, врач посмотрел, такая, говорит, ну да, есть, короче, отклонение. Я говорю, ну что посоветуете? Там капли, может, там еще витамины. Он говорит, смотрите двумя глазами.
0: А, ты все это время одним глазом смотрел и думал, что один глаз хорошо видит, а второй чуть похуже. А ребят, ты вторым на самом деле ребят, не смотрел.
2: Типичная ошибка, да. Не забывайте, два глаза двумя смотрите. Ну, конечно, это детская ошибка.
0: А ты, наверное, тогда в детстве в «Пирата», когда играл, тебе вот эту повязку надели, и ты забыл про нее.
2: Да, и жил с ней 37 лет.
0: И все.
2: Ну, что это, что такое, почему темно?
0: И она такая тебе повязочку эту снимает, ты такой, вау.
2: Да, так было, Виталий. Типа так это
5: все. Нет.
0: Нет, ну ладно.
2: Нет.
0: Новое радио.

0: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 26-го модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
17: Топ покупок месяца.
18: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
17: Амода C5. Добавить стиля.
19: JQJ7. Впечатлить друзей.
17: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
20: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
21: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
22: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
23: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
24: Новое радио.

0: Я хочу когда-нибудь, чтобы мои треки так же качали, как эта песня. Вообще, какой бас крутой. Вау.
1: А вот объясни мне, всегда хотел разобраться. Это вот нейроночная
0: песня. Я думаю, да, но
1: да, ну там по вокалу. Вот смотри, нейронные песни, их же музыкант, то есть музон, музыкант крутой делает. Ну, а вокал, чтобы не искать солиста, он просто накидывает. Типа, да. Сейчас же нейронки научились и сам музон круто делать.
0: Ну да.
1: То есть,
0: может, это и
1: так это полностью
0: сделала.
1: Вот это на 100% нейронный или музон
0: но
1: делает...
0: Ну там же кто-то, я не знаю, я не делал, но кто-то же объяснял, что все равно какой-то, типа, мотив должен все равно ты придумать. Но мне кажется, это они просто так оправдываются.
1: Нет, а мотив что, текстом?
0: Не знаю.
1: Я так понимаю, что вот вся заслуга в том, чтобы промпт написать, текст ну, просто, наверное. Более подробный, какой ты хочешь. А в чем тогда, я не понимаю.
0: Ну видишь, типа, оказывается, и промпты не так просто писать.
1: Ну ладно.
0: Тем более, тогда приходил этот директор Рилс или кто-то, он сказал, там только с 300-й попытки получается, а прошлые 299 денег стоили вообще-то.
1: Ну ладно.
0: Там же, вот когда ты делаешь, я помню, это видео какая-то нейронка была, где там вот с этими танцами... Мы живем с одной твоей. Я сделал себе это 300 рублей стоило.
1: Мне просто... Мне нравятся нейропесни. Я их слушаю с удовольствием. Они меня качают больше, чем реальные.
0: Угу.
1: Но я не понимаю вот этого гордости, что я вот 4 раза переписал текст, в смысле, да. Промпта, и вот на 4-й раз нейросеть сделала что-то стоящее.
0: Ну, типа вот.
1: Я типа крутой.
0: Сейчас вот музыка такая.
1: Ну ладно.
0: Мне
1: ладно.
0: Кажется, когда все перешли, знаешь, на электронные инструменты, типа с живых барабанов, с живой гитары,
1: да,
0: все так же, ой, да в этой гитаре нет, из Фрути Лупса нет души. А в итоге все равно пришли к этому. Я тут новость одну прочитал, она меня впечатлила, значит. Вот у тебя сколько ипотек, Кирилл?
1: Ноль.
0: Ну, ноль. Ну, сколько ипотек обычно вот у человека?
1: Одна.
0: Ну, одна. А вот темщика со 100 ипотеками...
1: Господи.
0: Нашли в России, мужчина приобрел квартиры для сдачи. Он, значит, оформил в банке, который учитывал будущие арендные платежи, как источник заработка. Подтверждать ЗП даже не пришлось. Причем это еще до введения правила «одна льготная ипотека в одни руки» он там наоформлял. Я сразу вспоминаю себе это видео из детства, которое гуляло там на просторах интернета, когда пришел чел, говорит, дайте мне денег, типа, а на что тебе? Хочу купить сигаретный завод,
1: ага.
0: Хочу купить алкогольный завод, а сколько вам надо? Ну вот сколько дайте там, посчитайте, а с чего вы будете оплачивать? Ну как, вот с прибыли завода.
1: Ну все правильно.
0: Я смотрел это видео и думал, а в чем он не прав, собственно? Завод же будет приносить прибыль, он сможет и там все в кредитном отделе хихикали над ним, а я прям смотрел и думал, что так все же по делу, он говорит. И вот кто-то то есть, этот план воплотил.
1: Грубо
0: просто.
1: Говоря, выплата по ипотеке у него меньше, чем будет получать от арендатора, получается.
0: Может
1: и будет
0: быть
1: перекрывать.
0: Даже и такая.
1: Ну
0: же
1: это
0: просто.
1: Же как бесконечный суп в дождь есть.
0: Смотри,
1: вообще норм.
0: Да, понимаешь? Так может быть даже если такая же оплата по ипотеке, он просто потом останется, типа, через 10 лет она его квартира
1: ну,
0: будет.
1: Да,
0: он
1: чё?
0: Там 100 квартир продаст.
1: Главное, банк пусть получает свои деньги, а так что вам
0: так
1: жалко?
0: Так и банк
1: что?
0: Еще, видишь, он говорит, дайте мне еще одну ипотеку. Он говорит, а с чего вы будете оплачивать? Так вот, я же сдавать буду. А, ну вот, держите. Реально, это та же схема. Дайте мне денег, я завод куплю. А с чего? Так вот, завод же деньги приносит.
1: Все. Давайте, дам денег.
0: Давай. Сколько? Какой завод покупаем?
1: Ну, сигаретный нам не надо.
0: Не надо.
1: Не, чтобы покупать и разрушить его, если только.
0: Только если так. Какой мы завод хотим? Давай липецкий тракторный купим.
1: Там плохие но.
0: Ну какой
1: там
0: тогда?
1: Там уже плохие дела, там старик поздно.
0: Нужен какой-то
1: опоздали.
0: Завод. Посоветуйте в чате,
1: да, ребят,
0: напишите,
1: у кого завод есть какой-нибудь там, небольшой металлургический, посоветуйте, вдруг если продаете.
0: Посоветуйте, реально. Слушай, ну мне кажется, в какой-то момент это же так и произошло. Вот были заводы, потом 90-е. И потом кто-то такой, хоп, теперь это типа твой завод. Ну то есть какая-то такая же темка же была. А мы сейчас просто возьмем кредит, купим завод. Единственное, только надо какого-то управленца поставить крутого, чтобы он управлял заводом. Мы-то ничего не понимаем. Там.
1: Кого-нибудь позовем. Санька Титова попросим. Или Наташу Силину.
0: Ну там. Да. Короче, все, ребята, посоветуйте, какой купить завод. Мы сейчас богатеть будем жестко. Ну, такой план на ближайшее там... Ну, время, короче.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в пятницу 9 октября небольшой дождь, днем плюс 12, ветер южный 3,8 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
4: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
5: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
6: Реклама.
3: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Digitrol. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Во всех магазинах продуктов хороший. С 8 по 14 октября. Сыр Тильзитер Сыробогатов 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
7: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
8: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
9: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термо-Сокол. Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: В Красноярске 2. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово! Ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтраун, на базе, новое радио. Супер хиты и супер новинки на базе.
3: Я купил себе нейронку.
2: Реально?
3: И вот там в дисклеймере написано, произносится: эфир содержит нецензурные выражения, там оскорбления. Я сделал нейронную картинку смешную, типа кефир содержит нейрон.
2: Это реально ты сделал?
3: Да.
2: Ты купил вот ради этого?
3: Нет, я не ради этого купил. Смотрите, ребят, какую я смешную картинку нейронкой сделал. Я вам сейчас загружу в чат. Вообще обхохочетесь.
2: Ну там, да.
3: Очень смешно. Не правда ли?
2: Ну там...
3: Ну типа кефир, короче, и он типа ругается.
2: Ты, наверное, выложи это на «Я плакал». Вот там.
3: Ты еще?
2: Или на «Пикабу».
3: Или в «Одноклассники», например. Вот сейчас я вам скину. Смешно. Очень смешно. Кефир содержит нецензурную. И он говорит, кефир такой стоит, и он говорит, что ты снимаешь, баран там снимаешь. А-а-а. Смешно, да?
2: Довольно. Типа отсылочка какой-то.
3: Отсылочка, да.
2: Отсылочка,
3: на одну... да. Я давно хотел сделать фотографию, где все мои родные на одной фотке. И я ее сделал, вот. И потратил 1000 рублей на это. И получилось. Удивительно, конечно, то, что нейронки сейчас могут.
2: Да?
3: Это просто вообще.
2: А там вообще, знаешь, случай был, я помню.
3: Давай.
2: Там вот на концерте один артист, вот он сказал, его снимали на телефон.
3: Вместо того, чтобы подпевать, наверное.
2: Да. Он сказал, что вы снимаете, бараны? А там рядом стоял парень и сказал, не снимай, братан, пусть они сами разбираются.
3: Он говорит... Это из этого? Он говорит, цветочного?
2: Вы что, пацаны? Пойдем, отойдем, вы что? Цветочный, толстый и прочее.
3: Вот, я скинул, уже 9 лайков мне поставили.
2: Реально?
3: Да, ребят.
2: Да, в свой чат.
3: Я просто нейроспециалист, UGC-креатор, обращайтесь.
2: Кстати, он, да.
3: Я вообще...
2: Если какие-то рекламки нужны, обращайтесь к Кириллу.
3: Вот, просто я это все делаю.
2: А почему кефир грязный?
3: Ну, типа, он, типа, такой, знаешь, хулиганистый.
2: Да.
3: Вот, я очень, это было тяжело сделать, я писал долго промпт, целых, там, 7 секунд. Написал, сделай кефир, чтобы он ругался, и произносил вот эту фразу. Я очень, конечно, устал, я UGC creator и контент, это все ко мне.
2: А такую с ряженкой ты сможешь
3: сделать? С ряженкой? Да, пожалуйста. У меня еще кредиты остались сейчас.
2: Да не, ладно, тогда не трать, я пошутил.
3: По-моему, рублей 50 стоит вот такую сделать.
2: Лучше потом потратишь на то, чтобы там раздеть кого-нибудь.
3: А так можно?
2: Ну, я не знаю.
3: То в тебя.
2: Давай.
3: Раздевайся. Вот полтинник.
2: Да.

0: и Райтраун.
1: Ну что, есть вполне конкретная песня, которая описывает то, как я буду, значит, диджеить в субботу на стадионе «Факела» в Воронеже, вести там и, в общем, объявлять даже фамилии. Ну, типа, я буду работать и MC, и диджеем одновременно, и вообще и ведущим. И вот есть вполне конкретная себе песня, там вот так поется, что это за диджей, угу. Что это за клоун. Нам таких не надо.
2: Гнать его со сцены.
1: Да, нам таких не надо. Что это за MC, что за толстый олух? Гнать его со сцены. Ну и вот, я подумал, вторая попытка, значит, вывести группу «Дискотека Авария» на международный уровень. У нас уже одна была, как мы пытались «Дискотеке Аварии» заполучить Грэмми с помощью трека «Dead Don't Go Until You» и «Justin Timberlake».
3: Пока не получилось.
1: Не получилось. Сейчас
3: дело времени.
1: Какой жанр очень сильно вообще популярен и очень много молодежи его любят. Какой жанр?
3: Конечно же.
1: Кей-поп.
3: Кей-поп, да.
1: Кей-поп, да. Поэтому попробуем вывести теперь группу «Дискотека Авария» на корейскую сцену. Может быть, там у нас же как, вот группа «Тату», они там очень популярные были в Японии. Ну, вот азиатский рынок, он любит там и «Витаса» и так далее. То есть он любит российских исполнителей. Пробуем, значит, вывести туда группу «Дискотека Авария». Песня «Gangnam Style», текст «Диско Суперстар», «Дискотека Авария». Погнали.
3: Диско Гангнам Стайл.
1: Да. Диско Суперстар.

0: Ди.
1: Диско суперстар. Просто клевый парень. Оп.
2: Диско суперстар.
3: Ну, вообще, я считаю, что это очень хорошо получилось.
1: Ты чё, это прям вообще, это слильно.
3: Ребят, если вам не понравилось, вообще не шарите ни разу.
1: Это прям слишком хорошо даже, я удивлен. Вау.
3: Да, я посмотрел перевод этой песни, она там что-то про мужика прикольного поется, про девчонку там. И вот оппа, оказывается, это корейское слово, которым девчонки называют своих молодых людей. Вот. А Гангнам, это, короче,
1: район,
3: да, крутой, да, в Сеуле район, куда молодежь ходит тусить жестко, флексить, свагу там делать, что,
1: да,
3: вот это, короче.
1: Типа как Патрики или там,
3: да,
1: и вот Думская.
3: Гангнам стайл — это типа роскошный образ жизни. Mm-hmm. Типа, да, Патрики, да.
1: Да, так что, типа, эта песня высмеивает вот этот.
3: А, это в ироничном ключе.
1: Да. Mm-hmm. Он же там в клипе такой ходит, там на него деньги дуют. Типа он такой весь.
3: Запыхался, просто пел песню? Да ты чё?
1: А ты попробуй вот так.
3: Давай, я подставляю горло.

после такого, что было буквально 5 минут назад, а если вы не слушали, вы сможете это в Радиохабе переслушать. Приложение Радиохаб такое. Хочется чего-то такого легенького, просто отдохнуть.

0: Тогда Фарго приходил, музыкальный продюсер, автор песен многих, рассказывал, что в песнях, в таких типа попсовых, там про любовь и так далее, не обязательно наваливать панчи, как рэперы постоянно делают. А вот Крипл, он так не умеет просто. Он не умеет ни панч в каждой строке. Поэтому,
1: таких, конечно, людей должно быть больше.
0: Молодец.
2: Новое радио и Zion Music представляют: Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль Артикасти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама. Реклама. Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк, новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226-49-49. Подробности у менеджеров.
5: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
2: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: www.radio.ru. Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
1: Всем привет, меня зовут Артем Селиванов, а это мои пробы на роль мамы Игоря Гофмана из мема про Игоря Гофмана. Нет. Никаких рекордов нет. Рек нет. Ты долго еще? Я не могу, у меня рука уже. Я уже. Спасибо.
2: Спасибо, кстати. Неплохо, здорово, да.
1: Спасибо, спасибо. Здорово. Если там режиссера свяжитесь. 8495-232-1632. Мы сегодня ваше зрение обсуждаем. Как раз, может, вы этот мем и не видели, потому что, ну...
2: А, то есть...
1: Ну, конечно. Это профессиональная подводка была.
2: Это как бы на изломе вот это, да?
1: То есть получается... Я сломал четвертую стену сейчас.
2: Конечно, то есть...
1: Конечно,
2: не видели,
1: мы не видели, да. И вот, и как раз зрение ваше обсуждаем. Сегодня день зрения международный, что бы это ни значило, и мы обсуждаем сегодня ваши линзы,
2: это как обычно привлечение внимания к проблемам зрения, к важности следить за своим здоровьем в области зрения.
1: Да, и я вот как человек, который недавно сделал лазерную коррекцию, говорю, что это респект. Но надо, конечно, консультироваться, может, вам она и не подойдет, или подойдет. Ну, короче.

0: Вот да. Откуда ты?
1: Пирожок с Сургута.
2: Пирожок? А с чем пирожок?
1: С вишней, с мясом, что угодно, кому что надо.
0: Ну, кстати, по поводу сладких пирожков у меня всегда вопросы были. Что это за пирожки с яблоками?
2: А с чем? С мясом обязательно?
0: Ну, какое-то типа должно быть. Ну, что за с яблоками
2: ну, пирожок? Это на десерт. Это типа на основное блюдо с мясом, а на десерт...
0: Фига себе. А на попить пирожок с компотом?
2: Да.
0: Да, алло.
2: Давай пирожок.
1: Очень вкусно.
2: Очень вкусно.
1: Здесь у меня хорошая, и не жалуюсь, но астигматизм. Ну, это ладно.
0: Ну, как это ладно? Это у тебя все двоится перед глазами. То есть, буквально ты видишь одну сумму на кошельке, а по факту и это в два раза меньше. Меня это подводило много раз. Я много раз думал, что у меня миллион, а оказалось, это 10 тысяч было.
1: А, то есть, это не только у меня так?
0: Ну, конечно.
1: А, так это надо куда-то обращаться, видимо?
0: Ну, надо как-то, конечно, узнаю. Но я не знаю, но только после выходных, потому что на выходных же мы на концерт Kanye West идем, вот как раз 10-11.
1: Конечно. Я, кстати, после него буду выступать.
0: Где?
1: А, после Kanye West, в Воронеже.
0: А, Кирилл, приходи, ты как-то...
2: А как, что происходит?
0: Вживайся, это шоу 1+1 называется, да?
2: Я думаю, что за бред.
0: Конечно, ладно.
2: Пирожок позвонил, Kanye West.
0: Пирожок?
2: Что вы несете? Про какой-то пирожок, про какой-то...
0: Меня твою историю уже достали.
1: А можно еще пару слов сказать?
0: Давай. Братишка.
2: Давай, какие пару слов?
1: Я вас слушаю уже 2 года, и каждый раз пытаюсь, иногда попадаю. И каждый раз я радуюсь, то, что есть такие люди, как вы на радио. Потому что я водитель, и мне не скучно. Потому что я вас слушаю. А после 12...
0: И в конце он должен был сказать спасибо вам, Вэлла Вики.
2: Подожди, он не говорил там что-то в конце. И я вам завещаю $1 миллиард, а ты его перебил.
1: Да. Только там не миллиард, там 10 рублей.
2: А, просто. У тебя же астигматизм, да?
1: Во-во-во.
0: Ну, слушай, 10 рублей тоже...
2: Тоже деньги. Меня, слушай, нам такие веселые ребята, да. Как ты, ну, нужны, пирожок.
0: Да,
2: давай.
0: Поэтому приезжай, может быть, тут какая-то работка для тебя найдется.
2: А был такой пирожок, что тебя кто-нибудь куснул?
1: По утрам девушка. Ну, я тоже в ответ. Представляю.
2: Тоже в ответ, да?
0: А меня как-то радиоактивный паук куснул, представляешь? Я потом с доктором осьминогом дрался.
2: Теперь
0: там
2: у тебя
0: потом...
2: такие штуки вылетают из руки, да?
0: Конечно.
1: Потом... кстати, я смотрел с тобой фильм, да.
0: Да.
1: Получилось.
0: Там же было так, там вообще, типа, я вот так вот поезд тормозил вот так вот ногами, он не тормозился, я паутину вот так выстреливал, и за дома цеплялся, вначале порвалось, а потом со второго раза получилось. Вы что,
1: ну,
0: не
1: слушай,
0: видели?
1: Ну, слушай, когда рвется, это плохо.
0: Да.
1: Это вот плохо.
2: Там какой-то чувак поднял проблему, что в обычном среднестатистическом городе человек-паук не смог бы, передвигаться.
0: Но его бы задержали сразу полиция,
2: потому
0: что... То есть
2: дома нужны высотные, чтобы вот улица была только из небоскреба, чтобы делать.
0: Ну, да.
2: А там одноэтаж в частном секторе, он вообще не работает, человек-паук.
0: Не работает. Так и та же самая ситуация, почему в Америке он, типа, летал там только по Манхэттену, потому что...
2: Потому в других городах там постройки низкие, двухэтажные максимум дома.
0: И он там сразу же... Он зацепится и просто рожей в асфальт впечатается.
1: А как же Бэтмобиль, только для Человека-паука?
0: Ну, как вариант можно.
2: А ты как Бэтмобиль? В нем Бэтмен едет.
1: Ну, блин.
3: Таксист.
1: Потянись.
2: Бэт-такси.
0: Бэт-такси. Ну, пришлось бы тогда Человеку-пауку бегать просто. Ну, ладно, давай, брат,
2: спасибо.
0: Пока. Спасибо за звонок. Ну, кстати говоря, по поводу... Не только я, вот не только в Манхэттене, там же был еще Майлз Моралес, это типа темнокожий парень молодой, Человек-паук тоже. И вот он из Бруклина. А в Бруклине там, ну, как-то он цеплялся, видимо, за жизнь.
2: Я бы вот, если у меня был магазин одежды, где бы брюки продавали, я бы назвал его Брюклин.
0: Брюклин, да.
2: Так смешно. Назвал бы, и люди бы потянулись.
0: Ну и трикотаж еще, да?
2: Трикотаж. И такие трикота были бы, да, наверное.
0: Это необычно было бы. Алло, привет. Алло.
2: Ну что, бы молчанку играть, что ли? Здравствуйте,
0: привет,
2: как вас зовут, откуда вы?
4: Здравствуйте, я Татьяна из Барнаула, как я вас рада слышать.
2: Записали, Татьяна, Барнаул,
0: да.
2: Хорошо.
0: Да.
4: Ну, ой, смотрите, я вообще, ребята, слепошарая.
0: Да?
2: Да.
0: Почему?
4: Хожу,
2: насколько?
4: Да, ну, как-то вот стала работать, и мое зрение упало.
0: А кем вы работаете? Ювелиром.
4: Я экономист.
2: А, экономист. Ну, а как же, цифры же надо мелкие тоже видеть, получается, Тань, как вы справляетесь?
4: Вот, вот, вчера ходила в ризах, сегодня в очках.
0: Нет, мелкие вот цифры, вот. Это только если мою зарплату считать, так там нормально. И чё, и подожди, и как-то ты собираешься с этим бороться, может быть, как-то быть несогласной хотя бы с тем, что тебе...
4: Нет, ну вот вы говорите, что коррекцию я ходила, но мне сказали, нельзя.
0: Почему?
4: Мои глаза нельзя коррекцию.
2: Мне сказали, нельзя, у вас денег нет.
0: Да.
4: Нет. Но это...
0: Подожди, что у тебя

0: за глаза такие, что там нельзя коррекцию. В чем особенность?
1: Ну, сказали, что у меня там сетчатка или что-то не позволит. Якобы, если обрежем, то я совсем ослепну.
0: Да.
2: Ну вот и ты не стала,
1: хотя,
2: да, наверное?
1: Хотя я ходила в час, но за денежку, ну вот так вот я была удивлена.
0: То есть даже где за денежку, то тебе денежку сказали, не надо.
2: И они такие, блин, и как денежку хочется, с одной стороны.
0: Да, блин.
2: Сейчас давайте еще раз посмотрим. А нет, тут реально, блин. А погоди, еще раз посмотри.
0: Они такие, а если так
2: хотя бы?
1: Подождите. Я еще хожу в одноразовых линзах. Может быть, это много кто делает. Я ношу одноразовые линзы месяца три.
0: А, ну вот.
2: Чего? А это разве не опасно?
0: Нет, есть такие люди, которые так делают.
1: Ну,
0: реально.
1: Но у меня не выпали за 5 лет.
2: Глаза выпадут, мне кажется.
1: Хотя вроде... Не выпали.
2: Ну, всё. Вот, нажал не туда куда-то.
0: Да. Ну, так она не видела.
2: Линза выпала на телефон, да. На кнопку на
0: кратко нажала. Слушай, ну, есть реально многие люди так делают. Не делайте так, потому что линзы, оно же, ну, там всякие скапливаются, бактерии. Прикинь, не одноразовые, а ты носишь их 3 месяца. Это вот, как, допустим, есть еще одноразовые вещи такие резиновые.
2: И ты такой, да, с виду ты нормальный.
0: Да, сейчас размотаем просто раз... Ладно, извините, это один.
2: И на балконе сушишь.
0: Да. Раньше не так делали.
2: В Советском Союзе?
0: Да.
2: Так.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на двоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти.
0: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
1: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
6: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
0: Где суперхиты? У нас в чарте.
7: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
7: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
7: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
7: Еще непонятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
7: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17:00.
7: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Поехали.
0: 16+.
8: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+. Новое радио.

0: Вот я сейчас подумал, вот у них за границей, там в Америке есть песня Black Eyed Peas, Where is the Love, типа, где любовь? А у нас есть, где же моя темноглазая, где Вола, где-где? Ну, вот у нас сразу же отвечается на вопрос, где любовь, а они только задаются вопросом, где
1: любовь.
0: Потому
1: что они знают ничего
0: не вообще. Знают, да.
1: А блин, Where is the love?
0: Вологде. Ну да, было бы нормально. Так, ребят, ну что, на сегодня мы уже закругляемся.
1: 6 минут.
0: Да, ну мы что-нибудь сейчас...
1: Сейчас мы 6 минут будем закругляться.
0: У меня есть какую телегу прогнать. Сегодня 4-й полуфинал музыкастинга. Видишь, как легко.
1: Молодец. Так, 10 секунд занял, давай еще.
0: 4-й полуфинал музыкастинга, который будут судить, а я вам скажу, там серьезные люди будут судить, так что если вы хотите посмотреть, это можно будет сделать в ЭК-видео, послушать в эфире, будем искать 4-го финалиста, человека, который получит потом все. Во-первых, Zion Music кучу всего подарит, во-вторых, там ему видео и запись.
1: И ручку, и карточку,
0: да.
1: И вымпел.
0: В-третьих, еще и будет ротация на новом радио, и еще... Прошлые победители в Лужниках выступали перед аудиторией в 200 тысяч человек, если что. Судить будут Акмаль, Сивили из группы Артик Асти, Нилетто, Денис Клявер.
1: Сегодня Дэн будет.
0: Да, Филатов и Кэрос и Роман Емельянов.
1: Смотрите, Дэн на преколе, он смешной.
0: А почему он тогда к нам не приходит?
1: Я не знаю, почему-то не срастается.
0: Да?
1: Да, да. Там что-то должны были они прийти, но там по гастрольному графику что-то, да. Сложно двух артистов гастролирующих собрать.
0: Да? Вот. Ну хотя бы одного.
1: Хотя бы Дэна. Он какой-нибудь анекдот бы рассказал, смешнючий.
0: Меня тоже вот из дома тяжело выдернуть, но я же иногда как-то
1: там по другой причине, конечно, немножко.
0: Ну вот. Ну, конечно, ты тоже... Что тяжелее, от гастролей отвлечься или от игры в компьютер? Ты как сам думаешь?
1: Да, конечно, от гастролей. Люди перебьются.
0: Вот именно,
1: конечно. А игру как это? Что это? На как паузу можешь... не будешь ставить
0: не
1: ее?
0: Будешь.
1: А если она онлайн, извини меня.
0: Да. Это как мама всегда в детстве говорила. Все, давай, ставь на паузу, а ты в доту играешь.
1: Конечно.
0: И ты ей объясняешь, какую паузу. Она-то привыкла, что в игре можно паузу поставить.
1: Да.
0: Нет, в доте тоже можно, но всем остальным ждать тебя придется.
1: Или ты в черном плаще до уровня лес дошел, и все, и как ты? Уже все.
0: А ты как раз официальный представитель этой группы.
1: Группы лес, да.
0: Да.
1: А сфига я, кстати, представитель группы лес.
0: Они так сказали.
1: Да? О, Леха. А, блин, заруинил.
0: Давай еще раз, давай в обратную сторону. Давай я как будто.
1: Давай.
0: Давай.
1: Вы как представитель группы Лес.
0: Официальный.
1: Извини.
0: Да, давай.
1: Вот вы как официальный представитель группы Лес, что можете сказать об этой группе?
0: А сфига ли я представитель группы Лес?
1: Ну, они так сказали.
0: Ладно, но группа Лес. О, Вадим, здорово.
1: Я не Вадим, я Алексей.
0: Ой, Алексей, Леха, извини.
1: Там еще очень важно, что Алексей два раза, ребят.
0: Да-да-да.
1: Потом только Леха.
0: Это базовые вещи. С ним еще какие-то видосы, кстати, были. Я тоже нарывался, но они уже не такие смешные.
1: А так вот он... А почему ему задали вопрос про группу Лес, интересно? То есть он все-таки имел к ней какой-то
0: отношение? Ну, он, видимо, их какой-то кореш, и там эта группа просуществовала год где-то, типа. То есть она уже не существует, и после этого интервью она там... Почти там сразу они развалились, то, что группа Лес это такое было. Временное, видимо, явление.
1: Да вот, и не узнаем.
0: К сожалению, да.
1: До Лес он или не долез в итоге. Так, сколько еще осталось? Две минуты.
0: Две минуты. Тогда...
1: Так, давайте, помогайте. Да,
0: всем привет, меня зовут Артем Селиванов, и это мои пробы на роль Денчика в меме «Денчик слази».
1: Он реально сейчас слез под стол. Не, ну это гениально. Он сейчас падает под стол и катается по ковролину.
0: Но он там подскользнулся и упал.
1: Подскользнулся.
0: Он еще вот так вот его куртку зажал, вот так. Ну давай какие-нибудь еще ролики.
1: Еще минута 40 сейчас.
0: Какой мем нужен? Какой?
1: Хочу сказать этому об Эми.
0: Да это я не хочу такое пробовать.
1: Там сложный текст.
0: Да. Сколько ты заработал за мои деньги? Но это в другом, это он где говорил. Да блин, я не могу. Сколько ты заработал за мои деньги?
1: Твою дочь там не знаю где видели.
0: Да. Если у меня хороший человек, я ему отдам деньги. Ну все, ладно, не будем. Так, все.
1: Вот сейчас уже можно уходить. Фух, как тяжело работать на радио вообще.
0: Все, пока.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в пятницу 9 октября небольшой дождь, днем плюс 12, ветер южный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
4: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
5: Во всех магазинах продуктов хороший с 8 по 14 октября. Горошек зеленый Green Ray нежный 400 грамм или кукуруза Green Ray сахарная 340 грамм 89 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни. ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
8: Кому в Речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Всего один рекламный ролик.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: В Красноярске 3. Новое радио.
7: Небольшое напоминание, которое сделает твой рабочий день немного легче. Четверг у нас в эфире — это самая настоящая припятница со всеми вытекающими. Так что отдыхать мы начинаем уже отсюда, ну, по крайней мере, начинаем отдыхать. Вадим Данилин, далее с тобой по плану на 6 часов. Всем огромный солнечный привет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Это «Крем-сода», «Подожгу», «Суперхит» на новом. Ну что, начнем понемногу с новостей. Суперхиты, суперновинки, суперновости. Практически одной строкой, чтобы ты не отвлекался на интернет, а занимался своим делом, своей работой, зарабатывал свою копеечку на отпуск. Короче, очень интересная новость пришла. Премии за верность одному работодателю предложили ввести в России. По задумке депутатов, после 7 лет надбавка к зарплате должна составлять 30% от оклада. Да, ты не ослышался. После 7 лет надбавка к зарплате должна составлять 30% от оклада. После 10 лет 50%, а отработавшим свыше 12 лет на одной работе хотят давать скидку, внимание, 50% на покупку квартиры за счет государства. Тут и сказочки конец, а кто слушал, молодец.
1: Новое радио и Velvet Music представляют.

0: Реклама.
1: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
2: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно в Брюгге» и «Гамбург». Авиаторов 50, Сурикова 12.
3: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «Созаготика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
5: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
6: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
7: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
8: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
9: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
10: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
9: Вот это новости! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
11: Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Слушай.

0: Клава Кока и Джонни Журавли в эфире Нового, а россияне тем временем, оказывается, кинулись покупать колпаки для сна. Вот тоже додумались. За месяц их продажи выросли более чем на 3700%. 3700%. А все из-за осенних холодов. Колпак прикрывает, говорят, не только глаза, но и головы и уши. Я же напомню, что ничего лучше подушки для беременных ты не найдешь. Вот серьезно, зуб на отсечение свой, коронку свою дешевую отдаю. Засыпаешь, как младенец. Просыпаешься абсолютно неразбитый, бодрый, с хорошим настроением. Покупка, о которой еще ни разу не пожалел. Посмотрим, что будет дальше. Пока только месяц есть. Так, что у нас далее по плану? Мэри Гу, Найк Борзов и не только.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
5: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
5: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
5: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
5: Музыкальные скоростя.
1: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
5: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
1: 16.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
1: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
7: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
1: 18+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
3: Интернет для женщин woman.ru.
2: 18+.
4: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
2: 16+. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

0: Найк Борзов верхом на звезде, суперхит в эфире нового. Мне кажется, ты должен это знать. Новости из мира кино подоспели. Возвращаемся к буму сериала «Слово пацана». Помнишь этот шикарный сериал, который наделал много шума под конец? Так вот, выходит новый сериал. Трейлер, кстати, уже вышел. Сериал будет называться «Айда». В центре истории реальная казанская группировка, с которой связывают начало казанского феномена. И это шикарная новость, потому что будет что посмотреть долгими зимними вечерами. Премьера сериала запланирована на ноябрь.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в пятницу 9 октября небольшой дождь, днем плюс 12, ветер южный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ивановна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Во всех магазинах продуктов хороший. С 8 по 14 октября. Сыр Тильзитер Сыробогатов 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
5: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
6: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
5: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: Моя игра, моя игра. Это вот это.

0: Один бренд, один ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Красноярске 4.
3: Новое. Напоминаю о том, что сегодняшний день мы проводим на лайте. Сложные дела вообще откладываем до понедельника, там разберемся. Все самое интересное на новом радио, конечно же, случится в 6 вечера, очередной полуфинал музыкастинга. Ну, пока же продолжаем создавать видимость работы под суперхиты, суперновинки нового радио. Я Вадим Данилин, тебе в этом помогу. Всем привет!

Нидерланд, ту-ту-ту-ру, в эфире новый. Да, сегодняшнего дня мы немного обновили базу иностранных песен суперхитов у нас в эфире, суперновинок, точнее говоря. С сегодняшнего дня с полуночи сразу 9 новинок зазвучали, некоторые ты уже успел услышать, но то ли еще будет. Чуть позже подоспеют и отечественные новинки, дождись обязательно. Кстати, по поводу зарубежных новинок. В этом часе обязательно не пропусти новинку от Мадонны. А что за новинка? Узнаешь, когда дождешься.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
3: В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205 15 15.
5: Застройщик ОСЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
7: У каждого возраста свои мечты. У молодых родителей счастливое детство детей. У семей с подростками свобода и возможности. У тех, кто только планирует семью, пространство для будущего. Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Здесь все складывается в комфортную жизнь. Надежный кирпично-монолитный дом, школы, детские сады, спорт, театр и прогулочные аллеи рядом. Начните новую историю уже в этом году. Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-10. Жилые кварталы «Три клёна». Дом номер один.
8: ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Ваня Дмитриенко. Почерк.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Мартин Гаррикс с суперновинкой «Bizarre» в эфире нового. Ну, кто про что, лысые о расчетке. Новость подоспела. Каждая третья россиянка, оказывается, хочет получить новый iPhone Duo в подарок от парня, показал опрос. При этом 25% девушек ждут, что партнер сам догадается о ее желании. А 18% прямо скажут, что хотят этот смартфон. Возможно, эта девушка находится сейчас рядом с тобой. Оглянись, твоя девушка. Хотелось бы высказаться по этому поводу, но в сотый раз уже не очень хочется на самом деле. А Садковская, DJ Smash, очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок. Оставайся рядом.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: 1+1.
4: О, боже, нет!
3: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу 1+1.

0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум Ютекс. Линолеум Ютекс. Готов к любым вызовам.
13: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
14: Это как?
13: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
14: Выгодно. Пошел оформлять.
13: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
15: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
16: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
17: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
22: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
23: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
24: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: от Жанны Фриски. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» в эфире «Нового». А, и очередная новость, которая заставит тебя пойти в магазин прямо сразу после работы. Красная икра подорожает в 5 раз к Новому году. Да, уже к этому Новому году. В 5 раз. Из-за нашествия акул на Дальнем Востоке и провальные путины, да. Цена может взлететь на 471%, почти до 40 тысяч за килограмм. Поэтому сегодня после работы сразу зайди, купи полкило.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в пятницу 9 октября небольшой дождь, днем плюс 12, ветер южный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Во всех магазинах продуктов хороший с 8 по 14 октября. Горошек зеленый Green Ray нежный 400 грамм или кукуруза Green Ray сахарная 340 грамм. 89 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни. ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
4: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
7: А что если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
8: Новое радио. Радио.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: В Красноярске 5.
6: Новое радио. Очередные билеты мечты на случай твоего выгорания нашел на просторах интернета, но про них через 20 минут расскажу обязательно, ибо сейчас время музыки без рекламы на новом радио. Традиционно 20 минут суперхитов, суперновинок для души и тела нон-стопом без рекламы. Далее по плану. И твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже тут понемногу.

0: Джоэл Кори со своим суперхитом «Whisper» в эфире «Нового». В общем, на случай выгорания и всего прочего рассказываю, как и обещал, что сегодня вечером из Москвы можешь улететь на Мальдивы на Мале прямым рейсом всего за 19 тысяч рублей. Что-то я давно таких цен, на самом деле, вот правда, не видел на то направление. Традиционное 0% осуждения, 100% понимания. Сам бы, наверное, улетел на мой отпуск лишь через 2 недели. А пока продолжаю делать тебе нервы, тебе настроение. Ну а в плане суперхитов, суперновинок, 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: Реклама. Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband – подходит для любой бригады.
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
6: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
5: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.

0: Radio.
1: Ты моя омега, я твой альфа. Между нами космический бартер. И ты мой самый необычный, самый не

0: новое на новом.
1: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас, на новом радио.
2: Пункт на

0: Армин Ван Бюрен со своим суперхитом в эфире «Нового». Внимание, внимание, важная информация. 29 октября на сцене Лайф-Арена ежегодная медиапремия «Жара» отметит главных героев онлайн-пространства. Тех, кто звучит громче всех в блогосфере, собирает миллионы просмотров и превращает контент в вирусные хиты. Именно их музыка и проекты в этом году стали частью новой цифровой культуры. Элджей, Акмаль, Джонни, Токсис, Милана Стар, Ида Галич, Полис ин Пэрис, а также многие другие. Мощное шоу, лидеры чартов и любимые инфлюенсеры. Медиапремия «Жара 2026». Все подробности на сайте jaramedia.ru, категория 16+. jaramedia.ru, категория 16+.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в пятницу 9 октября небольшой дождь, днем плюс 12, ветер южный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама.
6: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
9: Да что тут думать? Котел!
8: Не входит!
9: Когда вообще думать нечего? Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
8: А он точно самый-присамый необходимый?
10: А как ты думаешь, почему так написано?
8: Даже не думай сомневаться. Зота.
11: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
12: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан зеленый двор». Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
13: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Во всех магазинах продуктов хороший. С 8 по 14 октября. Сыр «Тильзитер» сыробогатов 45%, 180 грамм, 149 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
15: ООО «Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
12: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15.
13: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
16: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.

0: радио.
1: Это Звонкий.
2: С тобой Даня Нилетто.
3: Новые.
4: Всем привет, это Мэри Гу.
5: С вами Джонни.
6: Меня зовут Ёлка.
7: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
8: С вами Полина Гагарина.
9: Всем привет от группы Пицца.
10: Слушай. Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: Newradio.ru

0: Реклама. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: В Красноярске 6.
2: Новое радио. Гарри Поттер возвращается в российские кинотеатры. Все 8 фильмов снова покажут на большом экране. Лишний повод сходить прогуляться, посмотреть. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим предпятничным суперхитам, суперновинкам на новом радио. 20 минут без рекламы. Далее Вадим Данилин тоже тут. Понемногу просыпаюсь. К обеду, да.

0: праздником всех причастных. Сегодня в России отмечают День работника дополнительного образования. В одной только столице в этой сфере заняты десятки тысяч педагогов. По словам замэра Анастасии Раковой, московским школьникам сейчас доступно 140 тысяч различных кружков и секций. На занятиях ребята программируют роботов, создают чат-ботов, изучают ДНК-анализ и даже разбирают биохимию на примере приготовления еды. Растет интерес не только к науке, но и к спорту. В школьных спортивных клубах занимаются уже порядка 350 тысяч учеников. С праздником всех причастных!
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
2: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: своих людей. Заказывай в приложении SushiSell.
1: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
2: Алюмстрой. Вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой», 9 мая 63А.
3: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
4: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
1: Застройщик ООО «Сазай Готика Вавилова». Проектная декларация на наш.рф и ЖК-академик.рф.
5: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 49. Подробности у менеджеров.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что ты

0: Между прочим, Джейсон Деруло, Мичико в эфире нового. И снова про работу. Куда же без нее, родимые. Токари с зарплатой, со средней зарплатой в 209 тысяч рублей стали самыми высокооплачиваемыми работниками в России по итогам третьего квартала. За год их зарплата выросла на 30%. На втором месте оказались геодезисты, 198 тысяч рублей. А на третьем гипсокартонщики со средней зарплатой 160,5 тысяч рублей. На случай, если решил сменить профессию, welcome, пожалуйста. Токарь, геодезист, гипсокартонщик. Я просто сейчас задумался, а чем занимаются гипсокартонщики? Ну ладно, не об этом сейчас. Скоро продолжим.
1: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте mus.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео.
2: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
8: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Заберите карту от Дельфин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Важно. Мумитроль, дельфины. Шикарно, красивый суперхит. Там, где Мумитроль, там Дальний Восток. Владивосток, Хабаровск. Привет вам огромный, доброго вечера. А там, где Владивосток, там икра. Мне просто сейчас вспомнил снова эту новость про то, что к Новому году икра подорожает и будет стоить уже под 40 тысяч за килограмм. Там фишка в чем? Океаны, моря теплеют, акулы приплыли к Дальнему Востоку и начали поедать красную рыбу. Вот, красной рыбы стало мало, поэтому икра стала дороже. Пу-пу-пу. Поэтому еще раз напоминаю, запасайтесь красной икрой уже сейчас.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в пятницу 9 октября небольшой дождь, днем плюс 12, ветер южный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
4: И обязательно у Зоты на Предмостной.
3: У Зоты?
4: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
3: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетонаправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
6: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
7: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
8: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
9: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
10: Во всех магазинах продуктов хороший. С 8 по 14 октября. Горошек зеленый Green Ray нежный 400 грамм. Или кукуруза Green Ray сахарная 340 грамм. 89 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
11: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
12: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Красноярске 7.
3: Новое радио. Магнитная буря обрушится на Землю уже завтра, предупреждают ученые. Несмотря на умеренный характер, у метеозависимых могут быть головные боли и плохое самочувствие. Пик бури продлится с 10 до 12 часов дня. Это все новости всегда на минуте. Суперхиты и суперновинки заряжены на 20 минут без рекламы. Далее Вадим Данилин, еще час с тобой. Всем привет! Привет!

0: Айола Хомаль. Суперхит в эфире Нового. Тем временем новость. Очередная проработа курьера. Оказывается, в Москве зарабатывают уже 190 тысяч рублей в месяц. За год их средняя зарплата выросла почти на 40%. Автокурьерам готовы платить уже до 350 тысяч рублей в месяц, а пешим до 200. По словам экспертов, это может быть связано с дефицитом персонала из-за оттока мигрантов. Такая вот сообщение такое пришло. Мигрантов и студентов. Может, курьеры пойти? Осталось машину найти.
1: Новое радио и Velvet Music представляют каждую пятницу и каждую субботу

0: Реклама. Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband – подходит для любой бригады.
1: Кому в Речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
2: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
1: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: «Алюмстрой» – вот кто задает уровень комфорта. Окна ПВХ, балконы и комплектация для монтажа. Мы не просто производим, мы строим партнерство. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительные компании. ПК «Алюмстрой» 9 мая 63А.
6: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
7: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне купи зоту.
6: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
7: Да я и так думаю про зоту.
6: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
8: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
11: «Новое радио».

0: Крем-сода, никаких больше вечеринок. Суперхит, шикарно, красивый, как и клип в эфире нового прямо сейчас. Кстати, по поводу вечеринок. Россияне массово, оказывается, готовятся уехать в Беларусь на Новый год. Бронирование на зимние каникулы и праздники бьют рекорды. А Минск впервые обогнал Москву по спросу среди российских туристов, пишут СМИ. Ну, в принципе, можно понять. Самому очень хочется поехать в Минск, но никак то руки не доходят, то ноги, а то денег не хватает. Буквально 3 рубля. Но не об этом сейчас, скоро продолжим.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают с

0: нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
6: Где суперхиты? У нас в чарте.
7: Стильно.
6: Где суперновинки? У нас в чарте.
7: Занятно.
6: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
7: И немного тревожно.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Чудненько.
6: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
7: Ничего не понятно, но очень интересно.
6: Так кто сегодня в чарте?
7: Терминатор.
6: Узнаешь в пятницу в 17.00.
7: Попробуйте, вдруг прокатит.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Поехали.
8: 16+. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
10: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
11: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже.
12: 16+.
13: Айс. Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
14: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября.
12: 18+.
16: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

0: Это Ваня Дмитриенко и Ася. «Ничего не бойся», шикарный суперхит в эфире «Нового». Прямо сейчас, ребята, ничего не бойтесь. Уже буквально через 10 минут, напоминаю, что четверг на «Новом радио» — это припятница, поэтому все итоги, музыкальные итоги мы подводим, когда? Правильно, в четверг. Через 10 минут Роман Емельянов, ведущий выходного шоу «Макс Астахов». От двадцатки лучших нашего чарта «Высшая лига». 20 лучших песен в течение полутора часов. Скандальчики, интрижки, расследования — все это обязательно будет. Ты только дождись.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в пятницу 9 октября небольшой дождь, днем плюс 12, ветер южный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
7: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
8: Что общего между бабочками, грибами, пробежкой по лесной тропинке, белками и свежим хвойным воздухом? Все это настоящая природа. И все это есть в Витапарк, новом лесном мини-районе от Арбан. Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
10: Ваш адрес может быть новым, а жизнь остается привычной.
11: Три клёна на Вавилова. Дом готов. Осталось выбрать квартиру.
10: Без ожидания и долгих месяцев до сдачи. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-40. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: рекламы. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Восемь вечера в Красноярске.

0: Высшая лига, новое радио, Астахов и Емельянов. Два ведущих одного хит-парада, который каждую неделю радует вас последними сводками о музыкальных достижениях наших любимых и ваших любимых, надеюсь, артистов.
1: Золотая двадцатка, начнем с 20-го места. Там у нас Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать», который уже 25 недель находится в нашем хит-параде. Тут недавно коллеги-журналисты спросили у Давы, а что по совместке с женой-то? Планируется ли? Он ответил, что периодически действительно думают об этом, но свободного времени настолько мало, что Дава вместо совместной работы над треком предпочитает просто провести время с женой. Плюс он не хочет выезжать на имени Марии.
2: 20-е место.

0: Мари Краймбрери, тут у нас идет музыкастинг полным ходом, и журналисты приезжают и задали вопрос мне, Макс, накануне, а вот насколько важно правильно выбрать псевдоним в начале пути артисту? И зависит ли от имени успех дальнейший? Я сказал, нифига не зависит. Вообще, я раньше думал, что зависит. И я говорю, опытные дядьки-продюсеры всегда будут говорить, что вот нет, это имя не покатит, нужно взять другое имя. Но реально, если музло хорошее, вот хоть горшком себя назови, какая, потом все привыкнут, и знаешь, под этим брендом будут продавать еще мерч. Вот как с Мари Краймбрери было в начале, все говорили, блин, что это за имя? Никто выговорить не мог, ни журналисты, ни радиоведущие. Сейчас все выучили наизусть, и все нормально, все в порядке. А продолжает с именами экспериментировать и следующий участник нашего шоу, певец Джонни, 30-летний артист, напомню, настоящего имя Джахид Гусейн Ли, он своих поклонников удивил неожиданной публикацией. Он разместил фотку паспорта российского, в котором указаны новое имя и фамилия – Массимо Торричелли. Представляешь, что там набил Массимо Торричелли. Все остальные личные данные закрыты, были черными полосками, непонятно, его паспорт, не его паспорт, все начали гадать, он что, имя сменил или просто прогревает какую-то там, я не знаю, коллабу или еще что-то. Но мне кажется, что и Джонни-то не очень-то его родное имя. Посмотрим, чем это закончится, к чему это приведет. Джонни Федук с песней «Лето».
1: 19 место.

0: Как говорится, у нас Россия — это суперфутбольная страна, но я, к сожалению или к счастью, не слежу за футболом от слова совсем. И все новости...
1: А кто тебе сказал тогда, что Россия — это суперфутбольная страна?
0: Ну, знаешь, это в каждом дворе.
1: Старая шутка есть о том, что прекрасная погода, плюс 25, солнце, идеальный газон. Ага. В общем, все, как всегда, против сборной России по футболу.
0: Хорошо. Но вот благодаря Моту, например, я узнаю все новости из мира футбола, потому что этот человек заядлый футболюга и часто что-то постит на эту тему. На этот раз Матвей выложил пост, где рассказал про Ламиля Ямаля и Майкла Алисе. Это главные претенденты на золотой мяч и все возможные футбольные трофеи в ближайшие десятилетия. Вот такое мнение у Мота.
1: Ямаль это крутая звезда, новый такой барселонский Месси. И, конечно же, сейчас есть несколько футболистов, которые претендуют на золотой мяч. И недавно был матч между как раз Испанией и Англией, в котором считалось и определиться, собственно говоря, обладатель этого мяча, потому что там столкнулись Ямаль и Кейн, которые тоже, в свою очередь, претендуют. Ну, вообще, интересные футболисты сейчас. И, казалось бы, знаешь, когда эпоха Рональда и Месси уходит, и такая небольшая грусть-печаль, и появится ли кто-то? Появляются, всегда появляются новые звезды.
0: Баиндиях чо мод шаде.
2: 18-е.

0: Группа «5 утра» продолжает наш хит-парад. И ведь, между прочим, это не только Макс-коллектив, это же еще и семья. И историческое событие в этой ячейке общества произошло именно в эфире нового радио. Да, несколько месяцев назад ребят приходили на шоу «1+1». И, несмотря на то, что они уже достаточно давно официально зарегистрированы, оказалось, что предложение никогда не было сделано.
1: Да, ну.
0: И вообще непонятно, как без предложения они в ЗАГСе оказались. Но вот так вот получилось. И это случилось именно в утреннем шоу «1+1». Он выступил с предложением руки и сердца.
1: Вот, а?
0: «Дорогая любимая женщина, наконец-то, спустя 9 лет, я готов, решился на то, чтобы ты была всегда со мной. Ты согласна?» — спросил он. «Да», — сказала она. Аллилуйя! Ну и дальнего плавания этому кораблю, как говорят ведущие церемонии в ЗАГСе. «5 утра, улетай!»
2: 17-е место.

0: нас же на этой неделе вовсю идет 9-й сезон «Музыкастинг».
1: Да, идет.
0: Невероятный проект, который открывает новые возможности для молодых артистов. И одним из членов жюри является Звонкий.
1: Да, он был у нас в понедельник, это я точно помню. Вообще, его присутствие очень важно, потому что он, ну, такой музыкант до мозга костей, и он знает эту профессию не только со стороны микрофона, когда он поет свои песни, но и со стороны самого продюсера, ведь он как аранжировщик очень крутой человек.
0: Я заглянул в наши социальные сети, и там Звонкий как будто бы супер жесткий член жюри. Аранжировка не та, исполнение не такое. Где-то он сказал про песню «Вата-ватная». Вот насколько Звонкий жесткий?
1: Из всех он был достаточно мягок и деликатен, но в то же самое время и профессионален, и просто высказывал свое мнение.
0: А вы прямо сейчас можете оценить хит Звонкого.
1: И поставить ему оценку фиговую.
0: Красота.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Кому в речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся! Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Проведя лето у бабушки, он не обменялся контактами с ребятами, с которыми успел сблизиться. И с тех пор общение не возобновилось. Когда я однажды провел лето у бабушки, это было последнее лето, когда мы гуляли с ребятами. Вот и не обменялись контактами, больше не общаемся. Ведь это на самом деле печальная история, потому что в детстве, в юности тебе кажется, что жизнь бесконечна. Ну как же мы еще встретимся? У меня в пионерлагере была такая история. Мы с одним парнем подружились, ну просто мы были Петров и Васечкин. Ага. Не разлей вода. А потом смена закончилась, ну пока-пока. И все. И больше никогда. Вот эта история, ребята, не разворачивайтесь, не уходите просто так. Возьмите телефончик. Помните вот это замечательное? С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. Всей кровью простайте в них. И уходя навек прощайтесь, и уходя навек прощайтесь, и уходя навек прощайтесь, когда уходите на миг. Тима Белорусских. Мысли.
1: 15 место.

0: На 14 месте у нас Беарвульф с треком «Феникс». И это, между прочим, 24 недели в нашем хит-параде. А я вот недавно благодаря Лере узнал про такой замечательный сериал, как «Гангстерленд».
1: Она не одна. Да, классно. Я только что закончил смотреть.
0: Первый сезон?
1: Да, я второй еще не смотрел. Я сейчас только что добивал второй сезон «Джентльменов».
0: Угу. А вот она как раз-таки начала смотреть второй сезон, и я такой, вау, что это такое, посмотреть. Ознакомился, мне понравилось. И для тех, кто не знает, там в главных ролях снимается Том Харди, которого мы привыкли видеть в амплуа актера. Но, как оказалось, этот парень еще и рэп пишет с 14 лет.
1: Да, он поет, он выступает, он реально музыкант, он вообще очень разносторонний человек. А сейчас еще будет с ним выходить ремейк моего любимого фильма с Микки Рурком и Доном Джонсоном «Харли Дэвидсон, ковбой Мальборо». Честно говоря, я жду с замиранием сердца, потому что, с одной стороны, каст клевый, Харди великолепный, но «Святое», на мой взгляд, трогать очень и очень опасно. Ну, блин, посмотрим, что получится.
0: Возможно, как и «Феникс» у Беарвульфа.
2: 14 место.

0: Ребята из группы «Градусы» как-то спросили, как написать хит. Ну, вообще, мое личное мнение – никак. То есть ты не можешь спрогнозировать, получится у тебя хит или нет. Вот что Пашков сказал. Когда ты пишешь и вкладываешь в строки частицу своей души и личной истории, тогда песня цепляет многих людей. Например, «Режиссер» был написан в далеко не самый благополучный период моей жизни. А песню «Голая» я написал в состоянии глубокой влюбленности. Искренность всегда находит отклик. Та же самая история приключилась и с нашим новым треком «На ресницах». В нем я тоже постарался ухватить то хрупкое, почти невесомое состояние, когда эмоции буквально витают в воздухе, и мне безумно приятно, что эта интонация нашла много слушателей. А подтверждение тому присутствие уже в течение 16 недель в нашем хит-параде «На ресницах».
1: 13-е.

0: Я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Один плюс один.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «1 плюс 1».

0: Смиритесь. Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
2: Сладкий вкус малины на двоих.
1: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
3: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
4: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
5: 18+.
6: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Заберите карту от «Дельфин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. Woman.ru. 18+.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
3: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
3: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
3: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
3: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
3: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига. Роман Емельянов, Макс Астахов. И мы едем дальше. 12 место. Holy Flame, Айова, Доус, трек Ловлю. К сожалению, они теряют одну строчку на этой неделе, но дела у ребят продуктивные. Вот, например, в середине сентября Доус вместе с коллегами-артистами сняли дом и укатили в него. Там они устроили музыкальный кемп и 3 дня делали песни. Итог прост. 6 песен создали. Улов как будто бы отличный. С тех пор новостей особо не было, но сегодня он опубликовал сниппет. Новый трек называется «Остров», и он уже в сети.
1: А это будет что-то оригинальное или, как всегда, заимственное?
0: Может быть и так, а сейчас ловлю.
2: 12 место.

0: Клава Кока и Джонни с песни «Журавли» в продолжении нашего чарта. Дима Масленников и Клава стали ведущими реалити-шоу на СТС. В Таиланде будет это сниматься, «Три острова» называется. Нам поступает много предложений, но «Три острова» — первое шоу, которое мы поверили, говорит Клава Кока. При этом никогда не была ведущей экстремального проекта, не жила возле моря целый месяц, а здесь есть возможность побыть у океана длительное время, поработать с любимым мужем и получить вдохновение для большого сольного концерта. Для меня «Три острова» — определенно выход из зоны комфорта, так что приехала за новыми эмоциями. Что за шоу будет, значит? Там, значит, три команды в каждом выпуске. Команда звезд, команда блогеров и команда зрителей. Они сражаются за право жить на одном из трех островов. На одном острове типа шик-блеск, все комфортно, все круто, все включено, сервис, все дела. Которые второе место занимают, видимо, в каком-то конкурсе, они отправляются на остров рыбаков. И они живут как местные, зарабатывают на еду, а вот проигравшиеся оказываются на острове Сумрака, где им предстоит столкнуться с собственными страхами и добывать пищу. Как бы до каннибализма не дошло. На самом деле, честно говоря, меня уже все эти шоу поддостали. Мне кажется, что пришло время, чтобы появлялись какие-то проекты, которые несут что-то такое доброе, искреннее, честное. Вот эта вот история, когда все жрут тараканов на каком-то необитаемом острове, ну уже где-то вот, ну, вот здесь вот. Но Клава Кока поверила. Посмотрим, чего из этого выйдет.
1: 11 место.

0: я вот в последнее время наблюдаю интересную тенденцию. Наши российские бренды одежды, которые мы видим практически в каждом торговом центре, начинают развивать новые направления. Например, у этого же бренда появляется премиальная линия, и вот как раз-таки артистка, которая находится у нас на 10-м месте, Сивиль,
1: так,
0: недавно стала лицом новой главы премиальной линии одного из таких брендов.
1: Так.
0: Вот уверен, что у них в ближайшее время что-то по-любому будет с бриллиантом.
1: Ну, раз они накопали денег на участие такого артиста, у них уже все неплохо. Впрочем, знаешь, иногда есть такая схема revenue share. И артисты начинают сотрудничать не за гонорар какой-то, а за процент от возможной прибыли. То есть вот они входят как бы своим лицом, и дальше, если компания начинает зарабатывать, то там 10-15% в течение какого-то срока действия договора они получают. Может быть, здесь такая схема. Посмотрим.
2: Десятое.

0: данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра в пятницу 9 октября небольшой дождь, днем плюс 12, ветер южный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. В одном большом городе есть лес. Необычно, правда? Лес в городе. Но еще необычнее то, что в этом лесу скоро будет построен маленький город. Точнее, мини-район. Дома из настоящего кирпича, настоящий муниципальный детский сад, салоны красоты, магазины. Все как в городе, но в лесу. Новый проект компании «Арбан». Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Звоните 205 15 15.
2: Застройщик ООО «СЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
1: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ты купил жене машину?
5: Купил?
4: Купил?
5: Купил.
4: Так заедь, проверь.
5: Заедь, проверь.
4: Заедь, проверь.
5: Ну, заедь уже, проверь машину.
6: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
1: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ «Компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Высшая лига «Новое радио». С вами Астахов, Емельянов и Лирик. Один из членов жюри музыкастинга, который 9-й сезон стартовал в понедельник. Всю неделю у нас полуфиналы, в понедельник финал. И, конечно, кроме участников, полуфиналистов, очень интересно наблюдать за как раз жюри, за тем скандальным, так сказать, атмосферным облаком, которое скапливается и сгущается в нашей студии. Всякое бывает, бывает очень смешно. И Лирику спасибо большое. Вот, кстати, сегодня у нас хит-парад закончится, и буквально почти сразу начнется очередной полуфинал. И сегодня у нас очень интересная компания в студии соберется. Филатов и Кэрос, от них всегда жди чего-нибудь интересного. Mm-hmm. Акмаль, Денис Клявер, Нилетто и Севиль. Так что сегодня будет очень интересно. 18.00, 4-й полуфинал музыкастинга. Но это, конечно, если вы не слушаете нас в повторе в выходные. Прямо сейчас Лирик аутентичная.
1: 9-е место.

0: 8-м месте у нас Зиверт и ее песня «Газ». И многие вот еще не отошли от классной совместки Зиверт и Айсгергерта под названием «Банк». А Юля в одном из интервью закинула новую интригу. Есть некоторые планы на будущий год. Готовится интересный проект с классным артистом, за которого она болеет. Журналисты предполагают, что это, например, NK.
1: NK?
0: Угу.
1: Интересно, а что у них может быть?
0: Ну, хит «Гламур»,
1: так,
0: который был у Юли, очень много,
1: да,
0: различных моментов, что-то у них может заколупироваться.
1: У меня очень много знакомых было на питерском концерте «Зиверт», и все в восторге. Все,
0: да,
1: говорят, что это, конечно, одно из самых крутых шоу, которое у нас сейчас присутствует, но как бы там видна командная работа. Знаешь, бывают вот концерты разные, на чей-то приходишь, и там главенствует личность артиста, а где-то вот такая вот командная, вот говорят, прям вот наш Майкл Джексон, «Зиверт». «Газ».
2: 8-е место.
3: Все мы изначально

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд. Один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: 9 вечера в Красноярске.

0: Высшая лига, Новое радио, Макс Астахов, Роман Емельянов и Мэри Гу. Конечно же, любой человек, занимающийся активно той или иной профессией, время от времени должен, ну, менять пейзаж за окном, как-то отвлекаться. Вот ты, Макс, как отвлекаешься? Вот у тебя какое хобби? У тебя вообще хобби есть какое-то? Ты, не знаю, может, марки собираешь или лего там перед сном? Что у тебя?
1: Каждое лето я на площадках на баскетбольной, каждую зиму я на сноуборде.
0: Ага, а что ж ты делаешь осенью и весной?
1: Грущу.
0: А вот Мэри Гу не грустит. Она, когда у нее там такое, знаешь, ипохондрия, и нужно как-то развеять мысли, она играет в приставку. Говорит, я играю в приставку в самой примитивной игрушке. Вот сейчас проходили Человека-паука. Вау. Не слежу за трендами и новинками, я не геймер, но иногда люблю взять геймпад и позалипать во все подряд. Для меня это своего рода перезагрузка мозга. А я сейчас Resident Evil добиваю, блин, 4-го.
1: Нормально.
0: Ну, там, конечно, сложно. Там так сложно бывает просто. Иногда вот когда доходишь до главного босса, то есть сама игра более-менее нормально клеится. Я причем не на легком уровне играю, на нормальном. Но когда доходишь до босса, иногда по 4 дня, по 5 дней с ним мучаешься. Катастроф. Поэтому я понимаю, Мэри Гу выбирает что-то такое типа Тетриса. Настоящее.
2: Седьмое место.

0: Гаязов Бразерс, их песня «Санта-Лючия» у нас на 6-м месте. И вот эта песня для фанатов братиков Гаязовых стала настолько культовой за такое короткое время, что один из айтемов их нового мерча стала футболка «Санта-Лючия». А еще мне понравилась история с тем, что парни собственноручно подписывают все свои автографы. Ну, как обычно бывает у многих. Распечатали карточку с готовой историей и подсунули.
1: Да, это тренд такой. Вот сейчас Новак Джокович, когда приехал в Китай играть открытый чемпионат в Пекин, он сделал специальную такую печать, сделал свое имя Джоко. Есть, оказывается, такой иероглиф Джоко, он прям есть в китайском языке. И вот с этой печатью, собственно говоря, автографы раздавал. Я думаю, ну, с одной стороны, вроде бы прикольно, а с другой стороны, насколько клевый, когда там на каком-нибудь мячике или ракетке расписался своей рукой. Гаязов Бразерс, Санта-Лючия.
2: 6-е место.

0: У нас сейчас трио в нашем хит-параде, и я считаю, что при представлении одного из участников этого трио все должны просто встать. Ну, потому что, ну, уровень почета и уважухи к этому чуваку, ну, сами подумайте, человек, который вошел в Книгу рекордов России, как самый молодой артист, который провел сольную программу на большой спортивной арене в Лужниках. А еще некоторые СМИ сейчас утверждают, что он является самым высокооплачиваемым артистом в России на данный момент. О. Понимаете, да? Где-то там перевернулся Григорий Лепс и Стас Михайлов, понимаешь? А, это Ваня Дмитриенко в столь юном возрасте, а с ним в компании Мальбек и Сюзанна, вновь соединенные. Отражение.
1: Пятое место.

0: Мне вот недавно попалась вырезка шоу, в котором артисты перепевают хиты друг друга. Так. Там Арбенина и Токсис поменялись песнями. Да. Одним из членов жюри был Акмаль. Парень честно признался о том, что не знает ни одной песни Токсиса. Я, если честно, на самом деле не представляю, как такое возможно.
1: А я прикинь, мы с ним приблизительно на одном уровне находимся.
0: Ну вот в эту же секунду его отчитала Юля Гаврилина. Мол, ты тоже молодой артист, ты в жюри, мог подготовиться и вообще знакомиться с творчеством артиста.
1: Когда тебя отчитывает Юля Гаврилина, это, наверное, вот... И тут, казалось, но снизу постучали, понимаешь?
0: Я это к чему? Вот у нас на четвертом месте Акмаль и песня «Любовная», а еще сегодня Акмаль у нас в музыкастинге.
1: Да. Что скажет Юля Гаврилина? Интересно, кто это вообще?
2: Четвертое место.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ну что ж, друзья, мы добрались до пьедестала почета. Сейчас будем вручать бронзовые награды. Их получают Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Долгое время ребята тусовали на первой позиции. Ну и сейчас, собственно говоря, они сильно упали и сохраняют шанс всегда вернуться на первую строчку. Между прочим, они не только классные артисты, но и хорошие родители. Я очень часто со стороны наблюдаю и с Полиной. Очень часто это человек, которого я чаще всего встречаю в залах ожидания в аэропорту, когда мы летим куда-то в отпуск. Ну, видимо, школьные каникулы совпадают. И она всегда с семьей, всегда это очень такой дружный коллектив. И вот Сергей Лазарев тоже на днях продемонстрировал у себя в соцсетях кулинарные способности старшего 11-летнего сына, который приготовил для отца ужин к его возвращению с работы. А понимаешь, вернулся-то он с работы не рано, да, когда съемки там или концерты заканчиваются, но это уже ночь ночная, и тут 11-летний ребенок зафигачил макарошки, понимаешь, с помидорами, с курицей. И говорит, сейчас на ночь буду есть макароны.
1: Нормально.
0: Но он должен объяснить ребенку, что пап так без работы останется. Потому что работа у него не только благодаря вокалу, но и все-таки кубикам на животе. А если макароны жрать на ночь, то скоро в зону риска Сергей попадет. Happy End. 3.

0: реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЭЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
2: Чего?
1: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
3: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте «Тачки.рф».
4: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226-49-49. Подробности у менеджеров.
5: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: Слушай,

0: Всем привет, это Высшая Лига. Здесь Роман Емельянов, здесь Макс Астахов. И мы подошли к самой вершине. Второе место — Айова с песней «Мы». Я на самом деле привык к тому, что существует огромное количество музыкальных людей, которые могут играть на всевозможных музыкальных инструментах. Я видел, как люди играют на бокалах, на трубах, на мусорных ведрах.
1: На нервах.
0: И на нервах в том числе. Но чтобы на платье играли, я такого никогда не видел. Айова недавно выложила видос, где она в металлическом платье подпрыгивает. Этим действием она создает бит. Все элементы этого платья начинают звенеть, и она как раз-таки поет песню «Мы». Выглядит безумно круто.
1: А есть артистки, у которых данные гораздо более выдающиеся, там, третьего, пятого размера данные музыкальные. И если бы они подпрыгивали, то звука было намного бы больше. А Мудрик принес, кстати, нам во фрешток на Дэси на новое радио новую аранжировку вот этой самой песни с оркестром. Не все, наверное, фрешток это слушали. Давайте сейчас просто такую подмену совершим и разочек послушаем вот этот вот самый новый аранжемент.
2: Второе место.

Ничего не изменилось у нас на самой вершине хит-парада. Здесь Баста, «Моя Мишель». Солистку группы «Моя Мишель» как-то спросили, что бы она переиграла, если бы вернулась назад в свои 20 лет. Она ответила: «Это путь. И у меня он занял много лет. Я не стала бы ничего менять. Нельзя ускорить цветение. Сначала нужно много всего взрастить». Почти хоку получилось, да?

0: хотела.
1: Баста, моя Мишель, если я буду танцевать, лидер нашего чарта. С вами были Макс Астахов, Роман Емельянов. У меня короткая пауза, и я в студию снова бегу, потому что у нас очередной четвертый полуфинал музыкастинга 9.0. Если вы слушаете наш повтор в выходной день, ну, есть такие ценители, которые уже хотят на расслабоне, уикенд, то, ребят, не пропустите, все завтра, в понедельник тогда. Финал? Финал. Ну, ребят, в любом случае, мы понимаем, что с понедельника по пятницу полуфиналы, а в понедельник финал. Все начинается в 18.00. Мы с вами прощаемся. Покеда.
2: Пока.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
5: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
6: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше «Миллион». Миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – России. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
14: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
15: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
20: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
22: Новое радио.

0: Оля Серябкина и Дима Урих на новом радио. Так, Диму Уриха сегодня не ждем, как, собственно, и Олю Серябкину. Ждем Диму Филатова и других замечательных членов жюри, чтобы судить четвертую серию проекта «Музыкастинг». Старт уже через 10 минут. Подтягивайся поближе. Скоро все подробности будут озвучены.
1: Реклама. Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОАЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мы знаем лучшее место для встречи с друзьями. Много мяса, закусок и фирменных напитков. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиаторов 50, Сурикова 12.
3: Кому в речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: 10 вечера в Красноярске. Новое радио.

0: Новое радио. Лейбл Zion Music представляют Музыкастинг. Полуфинал.
1: Ух, четвертый полуфинал. Да, неделька получилась у нас такая, насыщенная достаточно. Уже 15 участников выступило перед нами, и трое из них отправились в финал, который состоится в понедельник. Напомню, меня зовут Роман Емельянов, Даниил Михайлов за пультом, и огромная компания экспертов музыкальных, потрясающих артистов, продюсеров собралась здесь. Представлю ее чуть-чуть попозже. Значит так, напоминаю, это Музыкастинг, музыкальный конкурс для молодых исполнителей. Чем он отличается от всех остальных, если вы вдруг не в курсе? Здесь мы смотрим не просто на артиста, на то, как он исполняет свою песню, на его вокал, на его образ. Мы оцениваем все в целом и трек в частности, потому что люди к нам приходят со своими песнями. И вот эта самая песня в исполнении этого самого человека претендует на выход в финал. И эта самая песня претендует на огромное количество призов и подарков, которые мы подготовили, как всегда, для нашего победителя, который, напомню, определится в понедельник. Какие же это призы? От нового радио, ротация трека на новом радио, включение в лайнап музыкальных фестивалей радиостанции «Новый радио Движ», «Супердвиж» в Лужниках, который собирает 200 тысяч человек ежегодно, «Zion Music», наши партнеры, потрясающий лейбл, в котором работают не самые плохие, скажем прямо, артисты, да и продюсеры, которым управляют, тоже не годятся на плохие какие-то комплименты, только на хорошие. Профессиональная запись, аранжировка и релиз сингла на всех цифровых площадках достанется победителю. Промо и маркетинговая поддержка релиза песни, муд-видео на выпущенный трек и создание образа артиста совместно с продюсерами лейбла Zion Music. Похлопаем Zion Music! Да.
2: Славься, Zion!
1: Что сегодня будет происходить? Как и всегда, но на всякий случай напоминаю, мы в течение ближайшего часа послушаем и посмотрим. Вы можете смотреть нас, наш эксклюзивный партнер ВК-видео. Включайте ВК-видео, заходите в сообщество нового радио ВКонтакте и смотрите. Вы можете не только слушать, но и смотреть выступление. Хотя многие эксперты не раз говорят, что вот во время песни иногда вот неплохо так отвернуться и просто послушать, потому что иногда вот визуальный ряд, он немножко мешает воспринять музыкальный материал. И после каждого из выступлений у нас будет несколько минут для того, чтобы поговорить, чтобы обсудить, чтобы высказать свое мнение, но мы еще не голосуем в этот момент. В конце часа мы снова вспомним все выступления и дадим нашей аудитории минут 15-20... О, Акмаль пришел, привет!
3: Здрасте!
1: Вот. И дадим минут 15-20 для того, чтобы вы могли сообразить и выбрать артиста, который вам понравился больше всего, для того, чтобы вы проголосовали. Потому что тот, кто наберет среди нашей аудитории наибольшее количество голосов, получит первый, самый, может быть, важный голос. Вот так было, например, вчера, потому что вчера зрительское голосование определило победителя. Бывает такое, что единодушие среди жюри и уже там последние голосующие ничего не решают, а бывает, что интрига до самого конца. Вот вчера был, например, такой день. И мы узнаем уже ровно через час, даже чуть побольше, кто присоединится к Насте Гладилиной из Токии и Сергею Мелькеру, которые уже вышли у нас в финал. Ну что ж, переходим к почетному представлению нашего великолепного жюри. Я, как всегда, просто... Я обычно в конце благодарю жюри. Давайте я в этот раз в начале поблагодарю. Ребят, спасибо большое. То, что вы делаете, это не только... Круто, да? Вы получаете, понятное дело, вы поддерживаете новое радио, приходя сюда. Мы с вами просто дружим. Понятное дело, какой-то контент, да, участие в чем-то. Но на самом деле это все миссионерская работа, миссионерская деятельность, потому что не поза, а деятельность, да? Потому что мы помогаем молодым артистам, музыкантам. Для них очень важно будет услышать ваше мнение. Даже если это мнение будет нелицеприятное, если это будет критика. В любом случае, это очень полезно, потому что артисты приходят на этот конкурс для того, чтобы получить некий фидбэк. И вы его будете... Кто же будет давать этот фидбэк сегодня? Прекрасная, потрясающая, очаровательная, обаятельная, очень опасная женщина, потому что она мастер боевых искусств. Сивиль здесь!
4: Привет! Здравствуйте! Невероятно приятно, большая честь, и как будто... Я вообще пришла получить удовольствие. Мне очень тяжело журить, судить.
1: Как домой пришла, да?
4: Да,
1: как кто не пришла? Получить удовольствие, да? Вот так же и к нам, да?
4: Так и есть. В общем, я хочу пожелать всем удачи, наслаждения, потому что сегодня будет очень много творчества. И кто, как не мы, коллеги, будут поддерживать и других артистов.
1: Дай бог здоровья.
4: Ну и тебе, Ром, отдельный респект за то, что ты голос людей, которые должны быть услышаны очень многими.
1: Ай, спасибо, дай бог здоровья. Очень приятно услышать. Хотел еще спросить что-то про единоборство, но уже не буду, на самом деле. Далее у нас потрясающий артист Нилетто. Даня, здравствуй, привет, дорогой. Человек, с которым недавно Новое радио заколабило офигенный ролик, который теперь крутится на многих спортивных площадках по нашей стране. Про спорт, про хоккей, про футбол, про баскет. Олицетворение спорта в нашей стране, на нашей эстраде. Но это не тот случай, когда спорт затмевает талант и актерские способности. Танцевальные и вокальные. Дань, мы очень рады тебя видеть в жюри. Добро пожаловать. Скажи, пожалуйста, вот ты продвигаешь спортивную такую, ну, ты можешь сказать, кстати, здрасте, например.
3: Всем большой привет. Компания прекрасная. Ждем прекрасных песен.
1: Дань, скажи, вот по-твоему, вот реально, насколько важно для артиста быть в хорошей физической форме? Вот это, потому что, мне кажется, иногда эта история, она, ну, затмевает все остальное. В твоем случае все гармонично. Но вот вообще каждый артист должен быть в хорошей физической форме. Или есть некое обаяние, когда, знаешь, такой тюфяк такой выходит, такой вот на Филатовый Кэрос не надо показывать. Вот, выходит, ну, как бы милые, но не спортивные.
3: Я думаю, что физическая культура полезна для любого человека, неважно, артист он или работяга, простой. В общем, для всех полезно, это же здоровье. Главное, все в меру. Вот, спорт должен быть в меру. Профессиональный спорт, конечно, это уже другая история. Это то, что, наверное, больше губит здоровье и сильно, очень сильно старит, на самом деле. Поэтому я занимаюсь физической культурой чуть больше.
1: А ты видел этот ролик? Сейчас какой-то велосипедист выиграл гонку какую-то, мировой чемпионат. Ему 28 лет. Нет, 28 лет, чувак лет на 70 выглядит, реально. Ты не видел это?
3: Я тебе пришлю. Я знаю велосипедиста, у которого такие ноги размером с этот стол.
1: Ну, это велосипедисты, теннисисты, это вся такая история. Окей.
3: Вот нет, спорт всегда кайф. Я, если честно, буду топить до конца жизни за спорт и поддерживать его максимально, насколько смогу, искренне, всем сердцем. И все это потому, что мой папа эту любовь к спорту мне привязал, и я постараюсь эту любовь привязать еще кому-то.
1: Он бегал за тобой с ремнем, ты убегал, так ты приучился к бегу. Денис Сатаров, сооснователь лейбла Zion Music, который в этом году выступает партнером музыкастинга и предоставляет огромное количество плюшек, которые победитель этого конкурса получит. А может, еще кого-то присмотрят, себе подберут.
5: Наверняка. Всем привет!
1: О, здравствуйте! Здравствуйте, Денис!
5: Здравствуйте! Как я сегодня залетаю просто.
1: Денис, я тебе уже задавал этот вопрос вчера, задам и сегодня. По итогам вчерашнего дня кого-то там на карандаш поставили?
5: Да, посадили на карандаш, поставили.
1: Уже связались по чесноку или еще нет?
5: Слушай, ну мы прочекали, скажем так. Прочекали, посмотрели.
1: Посмотрели,
5: там,
1: что
5: да,
1: там такое происходит.
5: Поковыряли немножко.
6: А кого?
5: Соцсети.
6: Спалишь?
5: Нет, пока нет, давай, чтобы СТ сейчас, вот его нет, но он слушает же 100%.
1: Постоянно,
5: он,
1: да.
5: Да, и чтобы вот он не перебивал.
1: Невероятный артист, большой судьбой, участник воссоединившегося недавно дуэта «Чай вдвоем», один из чайников, как говорят в народе.
7: В оригинальном составе.
1: В оригинальном составе. Люди, для которых тоже, кстати, спорт никогда не был чуждым, они тоже пропагандировали всегда своей прекрасной физической формой и физическую культуру. Денис Клявер, потрясающий
7: наш друг, большой артист. Спасибо, дорогие коллеги, я приветствую всех слушателей, всех тех, кто неравнодушен, безусловно, к музыке, классной. Спасибо, что пригласили. И искренне радуюсь за ребят, у которых есть очень крутая возможность быть услышанными, увиденными, услышанными, надеюсь, мудростью, в хорошем смысле слова.
1: Если и мудриком.
7: Даже, да, если даже не пройдут дальше на данном кастинге, но получат ценные советы от всех нас, мы от души это делаем, конечно. Поделимся совершенно бесплатно, искренним опытом и пожелаем всем удачи. Спасибо.
1: Спасибо, Денис. Да. И вот он, чуть-чуть опоздавший, но пришедший вовремя одновременно. Это тоже надо уметь, ребята, опаздывать, но
4: приезжать. Новоиспеченный. Ну,
1: да,
4: муж.
1: Но приходите вовремя. Акмаль здесь с нами.
8: Всем привет. Всем
1: большой
8: привет.
1: Друг нового радио.
8: Да, я согласен. Во-первых, очень приятная компания. Во-вторых, сегодня, вот вы, Ром, правильно подметили, что сегодня нам важно не просто судить, а именно помочь тем молодым ребятам, которые хотят пробиться на большую сцену. И мне кажется, это одна из самых главных на сегодняшний день наших миссий, именно помочь. Может быть, правильно это критика.
1: Вопрос тебе тогда. Вопрос тогда тебе. Вот ты как бы уже очень успешный артист, ну, это отрицать невозможно, но молодой артист. Бывают концерты такие сборные, просто я с этим сталкивался иногда, и подходит такой, ну, прям совсем заслуженный, лет там 50-60, реально заслуженный, так, крутой артист.
9: Добрый вечер, старичок.
1: И говорит, ты не совсем все правильно делаешь. Значит, смотри, я тебя сейчас научу. Вот ты в такой ситуации как себя ведешь? Вот ты принимаешь эти советы или тебе кажется, да блин, ну чувак, ну ты подумай, я уже, у меня все нормально.
8: Ну классно принимать критику от того человека, который занимается с тобой одним и тем же ремеслом, который просто дольше в этом деле и больше тебя прошел. Из последних, кстати, кто мне часто дает такие советы, дядь Гриша Лепс. Я с ним очень сейчас часто общаюсь, у нас недавно с ним, относительно недавно вышла песня, и мы с ним созваниваемся, обмениваемся опытом. В общем, я, может быть, какой-то такой свежий взгляд перевношу вот в наши дискуссии. Он говорит с высоты уже лет, мне подсказывает.
1: В нардо не играете с ним?
8: Пока еще не дошло
1: до этого.
8: На деньги тем более.
1: Не доходи до этого никогда. Акмаль, наши друзья, группа Филатов и Кэрос, Дима, Леша.
6: Мы в нардо играть не умеем.
1: Отлично, так.
6: Зря. Я умею.
1: Ну вот, собственно говоря, нашли компанию дяди Гриши. Ну, ребят, какое ощущение перед четвертым полуфиналом?
6: Ты знаешь, отличается от первого, второго и третьего. Какую-то непонятно в какую сторону, сейчас посмотрим.
1: Ну, смотрите, на самом деле все складывается из выступлений наших артистов. Что они нам покажут, то и будет. Напоминаю, что обязательные условия нашего конкурса – живое исполнение в живой концертной студии «Нового радио». И прямо сейчас выходят первые участники. Это группа «Лепнина». «Лепнина» – это дуэт супругов Яны Сенцовой и Артема Лапенкова, 32 года. Из Москвы выступить на полуфинал приехала только одна Яна. Не взяла с собой мужа. Они создают песни вместе. Оба с ранних лет занимаются музыкой. В тексте конкурсного трека я раскрываю главную философию нашего проекта. Здоровые отношения – это не только возможно, но и легко. Это вдохновляет жить и творить. Песня называется «Салют», группа «Лепнина». Слушаем и смотрим.
9: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: Микрофоны еще были выключены, а тут аплодисменты у некоторых членов жюри были. Между прочим, такое вообще.
2: Да, конечно.
1: Такого я даже и не припомню. Ну-ка, давайте, кто первый тогда объяснит.
3: Давайте, если я захлопал. Во-первых, мне кажется, когда артист выступает, надо в любом случае похлопать. Тем более начинающему артисту, который волнуется и сразу же его и снимает, и поет он живьем, и тут же он в суперпрямом эфире, и такой ответственный музыкастинг, тем более 9.0. Кого-то только не было, понимаешь ли?
1: Да.
3: Поэтому уже уровень сумасшедший, волнение. Очень понравилось, очень тепло, уютно, очень самобытно, ни на кого не похоже. Очень кайфово, что есть собственный почерк. Дуэт, видимо, творческий, имеется в виду, авторский, да, потому что...
1: Ну, скорее всего, да.
3: Да, ну, конечно. Я
1: группа,
3: имею в виду,
1: что... он да. пишет музыку, делает
3: аранжировку. Да, но это классно, когда есть какой-то свой почерк, и вроде там я пытался, как обычно, найти кого-то еще, там кто-то...
1: А Филат нашел, между
3: прочим. Я нашел. Я тоже нашел, но неважно, но это очень индивидуально. Да. Все мы нашли.
4: Ну как, ну Дэн, раз ты заявляешь, что это вообще ни на что не похоже, это же не так.
3: А ты между по мелодике?
4: Ну, во-первых, I'm a big, big world in a big, big world. Bridge. Интонационно где-то елка, но это не так.
1: В колледж.
4: Не суть важно, да.
5: Details.
4: Мне понравилось, что Яна себя очень, при таком уровне напряжения, себя достаточно легко чувствует. Вот есть ребята, которые вцепятся в микрофонную стойку и стоят, не двигаясь. А она как два будто дня. Вот рыба в воде, прям в своей атмосфере какой-то. Про песню, честно, не мое вообще, но ничего плохого сказать нельзя. Ну, как бы сильно похвалить я тоже не могу.
3: Я просто закончу свой спич, когда превращаюсь из музыканта, ну, давайте слово, профессионального, опытного, да, в обычного зрителя, для меня это самое главное еще.
1: Когда ты сам можешь расслабиться,
3: да, здесь я вот сейчас, слушать. Да, я сейчас был зритель, мне не хотелось еще анализировать, прям кайфанул. Все, спасибо от меня.
1: Класс, Акмаль, добавишь чего-нибудь?
6: Я тоже считаю, что ни на что не похоже. Да мне кажется, и в целом наша задача еще не искать, на что это похоже, а и вот позволить себе быть в первую очередь зрителем. Поэтому в этом плане я, конечно, с Денисом согласен. Меня вообще улыбнула, на самом деле, эта песня. И даже вот по этой фотографии, на которой у нас изображена Яна, очень она
1: штанцы
6: добрая,
1: классные.
6: Светлая, да, девчонка, топ, топ. И классная. Вот от нее какая-то такая честная, понятная энергетика. Вот, ничего плохого тоже сказать не могу. Мне она очень нравится.
1: Мне нравится, что сегодня в наше время комментарий «ничего плохого сказать не могу» звучит как самый лучший комплимент.
6: В наше время это
1: да, Денис Сатаров.
5: Так, мне очень понравилась песня.
4: Штаны понравились.
5: Штаны понравились, да. Как девушка поэт понравилась. Мелодия очень красивая песня. И пользуясь отсутствием Саши СТ, я скажу вот его фраза, его, так сказать, словами, его ртом, что...
4: Я бы на лейбле выпустил.
5: Да, что даже если не победит группа Лепнина, то мы с удовольствием в любом случае выпустим эту песню, предложим руку, сердце, мозг. Здорово, и другие части.
4: Его СТ вчера покусал просто.
5: Да, да, да. Ну просто Саша тут себя пиарит больше, а как бы с нами идет Зиона музыкастинг.
1: Поэтому от него избавились,
5: да. Да, слава богу.
4: Я тебе советую еще послушать. Там песен есть неплохие.
5: Есть,
4: она очень быстро пишет тексты.
5: Кто? Она?
4: Да, и музыка, в принципе,
5: прекрасно.
4: Она тоже неплохая.
5: Песня, о, песня очень хорошая, штаны прекрасные.
4: А, Яна?
1: А, ты знаешь, что она пишет? Ты ее знаешь откуда?
4: Да.
5: Так, все, не палим. Давайте дальше пойдем. Ладно, я сам разберусь.
1: А, вы знакомы, да? Прикольно, отлично. Да, не лето, скажи
3: раз
1: свое слово. Да.
3: Попробуй быстренько. Так, отброси все свои музыкальные вкусы, просто вот чисто вот музыкально, с точки зрения, как творец-музыкант. Топ-лайны крепкие, по топ-лайнам все супер, по мелодиям, по тексту тоже очень все крепко, хорошо, достойно, мне понравилось. В целом песня крепкая. Я бы, возможно, попробовал бы поработать чуть-чуть по флоу, а именно если говорить про первую половину куплетов. То есть первая половина куплетов, дальше, когда начинается более динамичный голос, так чуть повыше она поет, все классно, а вот когда...
1: Просаженно поет, немножечко.
3: Когда поет первые половинки куплета, я бы, может, сделал бы какой-нибудь прикольный флоу, какой-нибудь чуть более, может быть, мультяшный, может, что-то добавил такого, чтобы еще цепляло, в общем, стилистикой, да. То есть не падает... В общем, первая половина куплета хочется попробовать.
1: Нет, на самом деле это очень точное замечание, потому что иногда вот как какой-то фокус для того, чтобы просто удержать внимание слушателя, чтобы он дожил до припева. Мы иногда слушаем, когда новые песни присылают на новое радио, там, да, и иногда... Блин, ну ладно, давай дослушаем до припева. Хотя, если бы, наверное, мы включили радио и слушали эту песню, наверное, мы бы уже переключились куда-то, потому что нужно уметь удержать до хука, нужно как-то удерживать внимание, в том числе.
3: Песня правда хорошая. Да. Вот именно не хватает мне в первых половинах куплетиков какой-то прикольный флоу. Немножко его, стилизовать. А в целом все супер.
1: Севиль!
2: Мне кажется, в моем понимании артист это тот человек, который заставляет, в кавычках, слушателя забыть обо всем на земле Я почему-то перенеслась в момент, когда я в Москву переезжала, как я шла с работы, как я хотела, чтобы меня тоже встречали.
1: Вот и... это из пятерочки, когда ты возвращалась.
2: Почти, да. Вот, и это очень круто, когда ты сидишь действительно и как зритель слушаешь. Я отметила еще для себя начало и конец. Мне очень нравится статика у Инны, да? Инна ее зовут?
6: Яна,
2: простите, пожалуйста. А, Яна, да, простите. И мне понравилось... Вот позинг в самом начале, потом как будто слишком много было. Ну, хотя песня о добром, но вот мне очень понравилось, как артист заявил себя в позинге и так же красиво закончил.
1: Окей, прекрасно. Ну что, для начала неплохо. Будем надеяться, и дальше будет так же хорошо. Со вторым участником нашего четвертого полуфинала 9-го музыкастинга познакомимся через пару минут рекламы.
0: Музыкастинг на новом. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
1: С вами Анет Сайз.
2: С вами Рамиль.
3: С вами группа Добро.
4: Всем привет, с вами Звонки.
5: Всем привет, это Артик Асти.
6: Это Филатов и Кэрос.
7: Это Саня СТ.
8: Это Сергей Лазарев.
9: Всем привет, меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче. Музыкастинг. Полуфинал.
11: 5000 заявок пришло в этом году от желающих принять участие в музыкастинге, и только 25 полуфиналистов борются за попадание в финал.
12: Рома, извини, пожалуйста, а почему столько полуфинал? Смотри, полуфинал, он как бы их два. Выбирается в финал два человека. А почему полуфинал, полуфинал, полуфинал?
11: Не обязательно. Я что-то не с математикой, нет, на самом деле,
13: потому
11: ты просто говоришь... Нет, ты говоришь про, например...
12: Финал один. Ну,
11: финал
12: логично.
11: Один, да. Финальная часть, полуфинальная часть. Да, и у всех полуфинал один, понимаешь?
12: Все, окей.
11: У нас же не теннисная сетка, у нас здесь вот такой... Все зависит от того, как ты сформируешь структуру спортивного состязания. Вот у нас так.
12: Сейчас
11: дорогие
12: была бы
11: друзья,
12: 16 из 5 тысяч вот человек.
11: Такая
12: вот
11: история, значит, собачка. Значит, чем больше вы сейчас трещите, тем меньше мы сможем обсуждать выступление Ники Фланг. Это псевдоним Вероники Новиковой. Ей 30 лет, из города Коломна. Она Ника по образованию лингвист-переводчик, но долгое время зарабатывала монтажом свадебных роликов. Сейчас она ведет музыкальный блог, пишет собственный музыкальный материал. Трек, который прозвучит, посвящен прошлым отношениям Ники. Человек предназначен для другой. Я отпускаю его с грустью, говорит певица. Веришь в любовь?
0: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг на новом.
1: Пришли культурные люди и хлопают.
2: Так,
1: теперь.
2: Ученики, начинается наш урок, и руку тянет Севиль.
3: Да, к доске Гайворонская.
4: В правую сторону пойдем.
3: Я очень хочу с уверенностью сказать, что эта девочка очень многого добьется. Я недавно буквально встречала ее творчество, видела, как она выступала совершенно в другом жанре. Это очень большой артист. И очень важно для артиста подобрать правильную песню. У нее есть
2: и
3: все.
2: И правильный жанр, знаешь? Иногда меня смущает, когда, знаете, этот человек может как и этот, как вот тот, и как вот это, и вот так вот. А было бы прикольно увидеть все-таки вот, ну, вот то, как она себя
3: для
2: представляет.
3: Для этого иногда нужна команда и продюсер. Наверное, даже зачастую.
4: А в каком жанре ты ее видела?
3: Она пела вообще балладу. Скоро вы тоже увидите эту песню. Она переделывала песню. Я обалдела так. И после я увидела с ней, да, вот. И это очень-очень большой артист. В ней очень много души,
4: тут
3: боли.
4: Можно говорить название шоу.
3: Можно я мой рот шевелить, я говорю. Я знаю, дело не в этом. В общем,
4: надо через меня договариваться.
3: Я к тому говорю, что это очень большой артист, потому что только, мне кажется, она переживала какую-то очень большую боль, чтобы она могла донести такую песню. Здесь, может быть, она не раскрыла весь потенциал Вероника, который я увидела тогда, но я могу вот вам, коллеги, пожалуйста. Вот поверьте, это супер крутой артист.
2: Спасибо. Губы Севиль перестали шевелиться. Даня Нилетто. Дань, твое мнение.
3: Ты любишь вечно встревать.
5: Продолжайте.
4: У меня три шутки на эту тему, но я не буду.
2: Давайте, у нас тайминг, у нас пара минут, давайте.
5: Тайминг, мысли такие. Вот, касаемо Ники, точнее, касаемо и этой песни. Мы же сейчас выбираем еще и обсуждаем именно песню. Поэтому скажу так, у Ники, безусловно, там есть голосина, возможно, супер крутой, но это та песня, в которой не обязательно нужно было это показывать. Вот. В общем, если по песне, по треку. Для меня немножко перебол по голосу. Здесь как бы все-таки должно быть стилистически по-другому все сделано. По тексту для меня очень слабо. Меня текст очень слабо зацепил, а я как любитель жанра такой музыки, если обращаюсь к коллеге,
3: да,
5: вот,
3: вы понимаете,
5: и вообще,
3: речь.
5: Вообще, да, если говорить к Артику обращаться, вот, я любитель такой музыки очень, я под такие песни тренируюсь, если говорить про Артика, все, что он там напродюсировал, мне это все безумно нравится, вот. И даже в такой поп-музыке я жду всегда поп-панчи, в куплетах особенно, да и в припевах.
2: Не нашел их.
5: Панчи ни одного, очень все для меня посредственно по тексту. Я думаю, что девушка, да, имеет огромный, наверное, голос.
3: Песни не хватает, да?
5: Конечно, наверное, душа там тоже, безусловно, наверное, есть. Здесь она для меня не раскрылась. Песня по тексту для меня слабая. И стилистически, по флоу, она для меня не звучит как...

0: Чуть-чуть. Все говорят в один голос, кто-нибудь новое что-то сказать хочет.
1: Она
0: новое,
1: слышит
0: новое.
1: Сейчас участие?
2: Да, конечно.
1: Класс.
2: Можно как-то подытожить, мне кажется, артист был сильнее, чем песня, вот и все. Но это очень крутая класс. Возможность быть ее услышанным, и я для себя запомнил эту исполнительницу.
0: Мне она лично, я коротко прям тоже скажу, мне показалось, что было слишком много напихано и в песне разного. То есть песня была вот тут вот в начале как Артика Асти, потом как Кормухина, потом еще что-то вот так.
3: Как Карман.
0: И как ни странно, для меня как раз самая сильная часть выступления была концовка, где уже пошли просто какие-то вокализы, и тут пошла как бы уже какая-то своя история. Вот искать свою историю в творчестве.
4: Мне кажется, это как раз проблема конкурсных людей. Я вот человек, который очень много конкурсов прошел, у тебя есть 3 минуты, чтобы показать в этой жизни все, что ты умеешь.
1: Да.
4: И они как бы пихают вот. На самом деле, их за это как бы осуждать, ну, не знаю.
1: Нельзя.
2: Никто не осуждает, ни в коем случае. Даем советы свои.
4: Я ее очень понимаю.
0: Да. Пришло время представить нашего следующего полуфиналиста. Это Лена Летти. Это Елена Дородных. Ей 38 лет, она из Новосибирска. Жизнь Елены – это череда экстремальных ситуаций, попыток прорваться в шоу-бизнес. За спиной много падений, слез, неудач. И музыкастинг для меня – это самый долгожданный глоток счастья, говорит Лена. Когда-то у певицы был опыт отношений в духе Джокера и Харли Квинн. Ярких, скандальных, всегда на пределе. Ей захотелось оставить эту историю в песне. У нас все песни про какие-то абьюзы какие-то. План Б называется песня. Слушаем нас и смотрим, если у вас есть ВК-видео. А как у всех есть ВК-видео?
5: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг.
1: Денис Татар предположил, что это рекламная интеграция ЖК «Нервные крики», да. Проплаченные
2: треки. Покупайте квартиры, да, на старте.
1: Лена Летия в живой студии концертной нового радио. Кто первый бросит камень?
2: Я хочу, но бросить не камень. Я, наверное, не сильно буду неправ, если скажу, что девушка, видимо, фанатки любимой моей Эльвиры Т. Очень похож тембр голоса, на самом деле, и вайб по... Так, то, как песня сложена, это вот прям Эльвира читается для меня. То есть, как будто она слушала ее песни, вдохновлялась, и, видимо, как-то ее собственный стиль так сформировался. На самом деле, прикольная песня, хороший хук. ЖК, как это?

0: Господи,
1: нервные крики.
0: Нервные крики,
1: последние квартиры.
0: Да, только у нас. Прекрасно, мне кажется, очень кайфово. Девушка в конце еще вокал продемонстрировала, и как бы нерв есть, страдания явно были. Крики той же были, все прям, ну, хорошо.
1: Окей, вижу, Филатов рвется, его в тот раз не дали сказать, он сейчас выговорит.
2: Но я, как обычно, ложку вот этого нехорошего в мед засуну.
3: А в тебе только такое есть.
2: Да нет, ну почему? Ну, кто-то должен. Кто-то должен надеть коричневую штанишки коричневую. Значит, бэки какие-то не в кассу, мне показалось. То есть они вообще не там стоят, где должны быть. То есть они там должны быть, но не такие. Че угодно, шо угодно, но я не могу прям. Мне как вилкой по тарелке. Вот, может быть, Лен, надо обратить внимание все-таки, что русский язык, он русский.
1: А свои песни как ты потрясающе это выражаешь, что русский язык — это русский, да? А вот это вот что угодно тебя не устраивает. А русский язык — это русский, тебя устраивает. Да, молодец, хорошо. Спасибо, садись. Сивиль.
4: Очень классно. Я вообще задумалась о том, что вот когда происходит что-то разрушительное, как классно, что это все конвертируют в музыку. Да?
3: Ну, заземляется.
4: Ну, да, круто.
1: Теоретически человек может сначала кого-нибудь грохнуть, а потом песню написать.
4: Пусть до этого не доходит. В общем, классное выступление, все органично. Хочу послушать еще.
1: Ну, супер, отлично. Акмаль, есть что сказать?
5: Вот знаете, есть такие артисты, которых я люблю просто слушать. Не на которых люблю смотреть, признаться честно. Мне кажется, просто Лена чуть некомфортно себя чувствует. Именно чисто вот с визуальной части выступления ее. Вот. Песня неплохая, на самом деле, но мне кажется, это в силу, опять же, опыта работы там на сцене, с микрофоном, с камерой, потому что я заметил, что у нее глаза либо в пол, либо точно вот в камеру. И сказали, где она стоит, и она туда работает. Да. Вот. А в целом, просто вот, да, история-то разрушительная. Все, скандалы, тут на пределе все. Но как будто бы...
2: Но она же бросила часть... его пилить, понимаешь?
5: Да не в этом даже дело.
1: Да, бросил перейти, начал кричать. Она... Чисто женская история, да.
5: Да, она не отработала как будто.
3: Кстати, круто, если бы она бы, вот этот вокалист, который финальный был, если бы она его вставила бы еще после первого припева, тоже было кайфово. Но, подытожив, если три выступления, все три артиста цепанули меня лично.
4: И все разные.
3: Да, все разные. И дальше мы уже ковыряемся в своих каких-то ощущениях. Естественно, это классно, здорово, советуем. Но я уверен, что зритель их наверняка бы услышал и заметил.
2: Мне кажется, когда будут нарезочки маленькие,
1: да, вот там все решится, да. Наше любимое упражнение — прослушивание маленьких нарезок, и тогда сразу понятно, какой хук дороже всех. Дань, добавишь чего-нибудь?
6: Ну, давай чисто по существу, конкретно по
1: не
6: песне.
1: Не то, что предыдущие, согласен. Давай, наконец,
6: хоть кто-то. По песне, наверное, вот мне чуть-чуть не хватило. Для меня куплет, припев и куплет, все как-то очень, наверное, по тесситуре звучало примерно все в одном месте. И в конце, как бы в самом конце песни показало чуть-чуть там верхних нот, голос, как бы, я надеюсь, что там голос есть. Здесь мне в конце недостаточно было, чтобы понять, есть он там, нет. Вот. И если есть, то, как бы, наверное, вот именно по туплайнам, по мелодиям, припев хочется, как будто немножко улетел чуть повыше, и мелодию можно чуть поинтереснее все-таки сделать. Вот, а так, вот.
1: Окей, дорогие друзья, это я обращаюсь уже к нашим слушателям и зрителям. Мы просто, каждый высказывает свое мнение. Вы должны составить свое и сердцем проголосовать в конце нашего сегодняшнего полуфинала.
6: Текст здесь уже поинтереснее, кстати.
4: Текст есть панчи.
1: Да, были панчи, были, да. Могу, что могу, вот опять-таки.
6: Давай, пломбир. Нормальная тема.
1: Вы проголосуете в конце, дорогие друзья, а мы встретимся со следующим полуфиналистом после короткой рекламы.
7: Музыкастинг. Полуфинал на новом радио. Реклама.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
12: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
13: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
14: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте хавейл.ру. 12+.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новое радио. Музыкастинг. Полуфинал.
12: Напомню, что есть еще один прекрасный способ смотреть и слушать нас. Это приложуха «Радио Хаб», которую сделал наш холдинг. Там и радиостанции, и видеотрансляции. Все на свете. Позвольте представить вам следующего нашего предпоследнего на сегодня полуфиналиста. Ваня Аладин. Это псевдоним Ивана Юрченко. Ему 19 лет. Он из Орска. Ваня вырос в детском доме. Впервые вышел на сцену в 5 лет, а собственные песни начал создавать в 12. Музыкастинг — это не просто еще один этап моей жизни. Хочется получить подтверждение, что все, что я создаю и во что вкладываюсь детства, действительно имеет смысл, говорит Иван и представляет песню «Спичка». Смотрим, слушаем, оцениваем.
11: Музыкастинг на новом.

0: Музыкастинг.
1: Что-то сегодня расхлопалось жюри. Да как вчера был просто такой токсичный день, и нет, сегодня так приятно, господи. Это же просто здорово. Спасибо вам большое.
2: Это СТ выгнали, потому что...
1: приятно. Давайте, да. Ваня Аладин, обсудим. У нас
3: можно
1: есть
3: я?
1: Минут.
3: Вот
1: давай.
3: Мне понравилось, прям понравилось. Бивки, остановки, кайф. Единственное, может быть, я посоветовал ему. Вот гармонический вот этот подклад в начале, ну, что-то с ним надо сделать. Ну, уж прям как-то вот, не знаю, как будто было.
4: Как будто и мы даже знаем где.
3: И как будто мы даже знаем где, да. Вот надо чуть-чуть от этого уйти. А парень кайфовый, вот он тут спрашивает, он хочет получить подтверждение, что все, что он создает и вкладывается, зря ли это и имеет ли это смысл. Имеет,
1: вот,
3: Ваня,
1: это зря.
3: Смысл.
1: А, нет, это
3: имеет.
1: Не зря, да.
3: Не, молодец.
4: Перепутал немножко. Слушай, а где он был 2 года последний? Смотри, в 5 вышел на сцену, в 12 начал создавать. 12 плюс 5 это 17, а еще 2 где?
3: Ты как, что у тебя с математикой, Дэн?
2: Не, он вышел в 5 на сцену.
1: Нормально. Ему сейчас 19.
4: А, 5 вечера. А, все, ладно.
3: У него сейчас 19 вечера, все нормально.
2: Поскольку, извините, я дальше сейчас... Я могу сказать, что в 95-м году, когда мы со Стасиком вышли на конкурс «Селта Москва Транзит», и у нас...
4: Да,
2: у нас
4: во рту... Как это было?
2: У меня во рту было 6 нот.
3: Не надо, там, подожди, Дэн.
2: Костюшки, подожди.
1: Каждый на конкурс попадал.
3: Что у них там в 90-х было во рту, да?
2: Во рту, я про ноты тебе говорю.
3: А, ну, это так называлось тогда?
2: Это ты про свое тяжелое... Да, эту самую историю. Не, у нас все хорошо. А вот, так и, конечно, я посмотрю, как за 30 лет выросло поколение потрясающих артистов, людей невероятные. Выходят, смотрите, вот 4 человека было сейчас. Помимо того, что они крутые 5. И все харизматичные.
4: А, 4, извини, 4. Пожалуйста.
2: У тебя с математикой.
4: Да,
2: повод,
4: да, да. Сегодня
2: как ты вообще
4: мочу.
2: Деньги считаешь, продюсер?
3: Я их считаю. Сексион там.
2: Да, сексион сплошной, да.
1: Дань, ты присмотрись.
2: Да, да, да.
5: Контракт 60 на 70.
1: Зумерский.
2: Да, уровень просто потрясающий. Помимо того, что все харизматичные, индивидуальные, сами пишут, и артистичные, и вот, например, ну, грубо говоря, может быть, девочка одна была чуть слабее, чем предыдущие, но все еще трое артистов были очень яркие. Круто, я очень рад, что музыкастинг...
3: Кого-то топанул все-таки, да?
2: Что говоришь?
3: Кого-то утопил все-таки.
2: Почему не утопил? Они между собой соревнуются уже. Я сейчас как бы вот кого увидел...
3: Совершили отрицательное всплытие.
2: Тот уровень повышения... Вот вы говорите, что в прошлый раз были более низкие как бы по уровню.
4: Да не низкие, просто сегодня очень радуют. Выбор был очевиден в тот предыдущий день.
1: Нет, я вам хочу сказать так, ребята. Иногда атмосфера восприятия творчества зависит еще во многом от людей, которые собираются за этим круглым столом. Поверьте мне.
2: Ты опять на то, что нет СТ, да, поэтому, слава богу.
1: Дело не в этом. Сашка прекрасный рефери и прекрасный друг, но просто иногда атмосфера, она складывается таким образом, что очевидные вещи, которые сегодня бы, например, были бы, вызвали аплодисменты, сказали, зашибись, в другой день могут не вызвать. Это очень субъективная вещь, восприятие
4: вчера. Нет, просто давайте, кто-то так участников расставил.
2: Давайте тогда порадуемся за наших участников, что им повезло сегодня в жюри.
1: Порадуемся. Акмаль, скажи пару слов.
6: Я вообще ничего не хочу ему желать, мне кажется, у него уже все есть. Офигенную песню он написал, если действительно написал ее он сам. Я, кстати, понял во время выступления Вани, что не хватало девчонкам, вот, тех, которых мы уже
1: энергетики
6: посмотрели.
1: Энергетики какой-то, да?
6: Харизмы не хватало. Харизма, да? Харизмы не хватало. Местами, конечно, мне чуть-чуть показалось, что он чуть-чуть так борщит с этим
1: переигрывает.
6: Делом. Да. Но в целом, вот, как бы хотелось бы тоже сказать, что лучше недобздеть, чем перебздеть, но вот... Мы посмотрели на девчонок, как будто бы там совсем все было слишком прямо, вот прям стена была вот эмоциональная такая. А тут он прям выдал нам все то, что вот, по крайней мере, мне не хватало.
1: Супер.
6: Он крутой.
1: Класс. Дань, добавишь чего-нибудь?
7: Ну, точно было бодрее, чем все остальное. Просто как бы, ну, так, энергетически, вот. Это не значит, что песни были хуже, лучше, вот, просто было бодрее. Все взбодрились, да? Кайф.
1: Ну, это же тоже одна из эмоций, которая должна возникать 100%, в зале.
7: По голосу, по исполнению, по работе именно с голосом, с микрофоном, слышно, что человек явно, наверное, провел немало времени, сидя перед микрофоном, записывая себя, и как бы управляет он им четенько, это слышно. То есть бывает, когда слышишь человека, который поет в караоке, этот человек явно поет много перед студийным микрофоном, и, скорее всего, он, наверное, сам себя пишет, либо на студии, ну, много писал.
1: Да, общем, я тоже об этом же подумал.
7: Я думаю, что смысл точно есть, безусловно. Главное, чтобы смысл еще был не в том, чтобы как бы этой своей музыкой прийти к успеху, а еще и, возможно, чтобы музыка была инструментом для того, чтобы передать какой-то другой в будущем смысл. В общем, смысл есть и в музыке, я надеюсь, и в жизни, и смыслы, которые ты этой музыкой потом как инструментом донесешь до людей. Впереди еще много времени, и 19 лет твори. Песня, кайф, очень...
1: Ну, супер.
7: Есть кого, чем мне напомнил, и это неплохо.
1: Ну ладно, не начинай.
7: Не будем говорить. Он мне напомнил Дениса Сатарова.
0: Знаменитый. Просто поугараем. Внезапно. Все классно.
1: 20 секунд.
4: Сказал, сам не понял.
1: 20 секунд.
8: Ваня вырывает победу, это видно, потому что он делает.
3: Не дави на нас.
8: Он прям вырывает. А еще и... Можно, да? Вот говорят, покажи, и я поверю. Ну там, покажите мне, я поверю.
3: Я тоже так
8: говорю.
3: Я
8: очень хочу сказать, чтобы он поверил, а не вот чтобы он ждал какие-то подтверждения, потому что видно, что это классный артист, у него все действительно есть, он эту победу вырывает.
1: Окей, все, следующий полуфиналист, последний на сегодня, дорогие друзья, сразу после рекламы на новом радио. Все.
9: Музыкастинг. Полуфинал на новом радио.

0: Музыкастинг. Полуфинал.
1: Ой, какая тут была сейчас жаришка. Жалко, вы всего этого не слышали, не видели. Ну, вообще, как бы орали друг на друга. Вообще, доказывали чего. Чего доказывали? Сидят, потому что все искренне переживают. Вот любой, кто пришел в эту студию, и кому предстоит, как и вам, дорогие друзья, слушатели и зрители, через несколько минут выставлять свои оценки, очень сильно переживает. И не хочет обознаться в выборе кандидата. Потому что, вы знаете, вот Филатов мне написал вчера в 4 утра сегодня.
2: В пять, да.
1: Не того выбрали, не за того проголосовали. То есть человек до 5 утра не спал и переживал на тему этого выбора. Вы понимаете? Люди не просто потом встали, ушли домой с холодным... А, классно, отсидели. Потом переживают. У нас последний полуфиналист, номер 5 на сегодня. Аксель Зе Александр. Наверное, вот так вот. Или Александр, если по-французски. Это Александр Николаев. Ему 26 лет. Он из Питера. Полтора года назад ушел из работы в бьюти-сфере для фокуса на своем проекте. Финал музыкастинга он хочет выйти для полноценного закрепления за собой статуса артиста и музыканта. Конкурсный трек записан вместе с братом, самым продюсером, в домашней студии за пару дней до отбора. Вдохновлен воспоминаниями о лете, влюбленности и разочарование. Секреты.
2: Жанр зачитай. Самое интересное.
1: Шугейз. Интрига.
2: Я не слышал. Посмотрим,
1: вот сейчас узнаем, что такое, да.
3: Шугейз, да.
4: Это Модрик нужен.
3: Да, вот я только хотел сказать.
0: Музыкастинг. На новом.

0: дня.
1: Музикастинг на новом.
2: Так вот ты какой шугейс. Аксель The Alexander.
3: Слушай, он мне напоминает, извини, пожалуйста, Александра Барда из Армии Флаверс.
4: Не Барда, как это звали группу?
5: Алексеев.
3: Да нет, Алексеев по голосу.
4: Бронский бит, помните Бронский такой бит? Был?
5: Джимми Саммервилл.
4: Да.
3: Ну, вот это, да?
4: Вот как бы
3: нет,
4: туда,
3: я внешне говорю про Барда.
4: И внешне, да.
3: Да, и внешне
5: слушайте,
3: тоже.
5: А классно, что музикастинг не подразумевает под собой просто, вот мы должны типа понять, насколько артистичный артист, да, вот, а он просто человек со своей музыкой, настолько индивидуальный, и мне так понравилось, это так необычно. Я не знаю, как, я сейчас серьезно, на самом деле, в этом есть какой-то кайфовый вайп, и от того, что я такого раньше не слышал, и это очень трогательно.
2: И человеку 26, у него голос ломаться не будет, точно.
5: Да, да, да, но над образом я бы там визуально поработал, серьезно, а так по музыке очень-очень необычно.
3: Да, надо вернуть прикольно. Его в битисферу, да? Да, да?
4: На самом деле, согласен, прикольно достаточно. Да, и да, это да, отличается да. от всего, что мы
5: вообще,
4: сейчас послушали.
5: Вообще,
4: корни. И от того, что мы послушали еще в предыдущие 3 дня.
5: Ну, круто. Это необычно.
3: Вот, я же говорил.
2: Ну, кто еще скажет? Сивиль, скажешь?
6: Мне очень понравился жанр, правда. Ну, мне кажется, что...
4: То есть ты будешь тоже шугейз за следующий трек?
3: Ну, это у Артика надо спросить. Потом скажет, какой он шугейз.
6: Я все могу. В общем, очень круто звучало.
4: Не думаю, что он будет прям 100% за.
5: Дайте сказать уже, господи.
4: А, губы, извини.
5: Я тут недалеко от них.
6: Мне понравилось. Мне кажется, что Саша совсем немножко переволновался. Ну, чуть-чуть. Но песня-то дерзкая, ее хочется прям... И очень секси песня, если честно. Вот ее просто нужно, может быть, немножко по-другому преподнести. Я бы хотела послушать запись. Классно.
3: Вот, кстати, оболочка песни хорошая. Вот сам, ну, текст, вот я опять, да, я 3-й день тут или 4-й, господи, уже про тексты говорю, что они все-таки где-то не до чего-то, не хватает перчинки, солинки, ну вот тут тоже по тексту, на самом деле,
2: а мне очень интересно, вот что Даня скажет, потому что мне почему-то кажется, что теоретически в проекте «Не лето» подобный материал мог бы быть, присутствовать где-то. Ну, где-то кажется, да. Что скажешь?
4: Сейчас он тебе как всечет?
5: Хочу побазарить.
2: Поэтому я и сижу так далеко, да.
7: Ну, эта песня, наверное, если говорить про жанр, в целом, как она звучит, она, наверное, такая, наверное, самая самобытная из всего, что мы слышали. Вот, хотя я не назвал бы... В общем, ни одна из сегодняшних песен не была для меня супер удивлением в плане жанров, еще что-то. Все это мы примерно что-то тут где-то слышали. Просто где-то песня там более радийная, где-то вообще не радийная, где-то менее. Вот эта песня, наверное, более самобытная, если еще особенно говорить по тембрально, по атмосфере, по форме трека. То есть тут были такие, как был такой куплет и был такой проигрыш выдержанный. Как бы со вставками вокальными.
2: Такое ощущение, что развития не хватило в какой-то определенный момент. Но это, может быть, в этом жанре это и должно быть так.
7: Это просто такой жанр, ну, не то чтобы жанр, это типа более это чуть самобытнее музыка.
4: Жанр можно все что угодно оправдать.
7: То есть здесь это та песня, в которой не услышишь, да, привычной форме. Вот есть интро, куплет, припев, бридж, и вот все, финальный припев, 2 раза. Для старичков еще и с модуляцией. В общем, это, короче...
6: Ну, она отличается, правда,
7: наверное,
6: эта песня.
7: Наверное, по-самобытней песня, как бы... Я не знаю. Тут, наверное, больше, кстати, вот я бы хотел бы более расширенное, наверное, мнение Дениса услышать, потому что он, что касаемо первой песни, например, и финальной, да, песни у Акселя, то есть он ближе к этому жанру знаком, ему, наверное, он больше нравится жанр вот такой музыки, куда-то туда более гитарный. То есть я... Ну, наверное, это не совсем мое, и не знаю, как ее анализировать. Но то, что она звучит более-менее фирменно, это точно.
2: Вот. Акмаль!
8: Когда началось выступление, кстати, я вообще не подумал, что Саша запоет таким тембром, если честно. Вот визуально как-то я подумал,
3: я
8: что...
3: Я по фотографии понял сразу. Что-то...
2: Вообще, да? От Саши, Коли или Пети сложно этого ожидать.
8: Да, нет, просто касательно внешнего вида, я подумал, что будет что-то такое чуть-чуть более причесанное, вот как вот... Да, как его прическа. Да. Я думал, что будет такое более-менее спокойное, да, спокойная музыка.
6: Но
8: в целом, я хочу поддержать, я как человек из Петербурга, хочу поддержать человека, другого человека из Петербурга. Вот, и в целом...
4: Вы, петербуржцы, должны держаться
2: вместе. Это ЧПХ.
5: Да, это наша
2: история. Тут еще и Клявер, и я, тут у парня шансы растут, да.
8: А вообще, в целом, хочу сказать огромное спасибо новому радио сегодня за то, что нас познакомило с таким огромным количеством талантливых людей. И искренне хотим пожелать им удачи, чтобы у них все случилось. Это очень важно.
2: Как мы для этого сегодня
8: здесь собрались.
2: Дорогие друзья, прежде чем мы с вами удалимся и дадим время нашим слушателям и зрителям проголосовать, да, дадим несколько минут для того, чтобы финализировалось голосование у нас в сообществе ВКонтакте. Я, во-первых, хочу попросить всех, когда мы сейчас уйдем в комнату совещания или, попросту говоря, ко мне в кабинет, не обсуждать участников, да, чтобы не давить друг на друга, чтобы голосование было от души, от сердца, и каждый выступил со своим мнением. У нас тут не коллективный разум, каждый сам за себя. Вот что у вас на сердце, за того человека и проголосуйте. Не надо подгонять результаты, никого слушать. Слушайте только себя. Также я обращаюсь к нашим слушателям. И сейчас, смотрите, наше любимое упражнение. Сейчас мы послушаем, вспомним выступление наших участников, послушаем хуки, и это очень часто позволяет поставить свое собственное мнение на место. Итак, наши сегодняшние полуфиналисты. Салют. Группа «Лепнина».

0: Аксель The Александр.
1: Ведь уже не в первый раз.
2: Музыкастинг.
0: Думал, все, дорогие друзья, даем вам 15 минут для того, чтобы проголосовать. Мы удаляемся для того, чтобы выпить чашечку выпить чего-нибудь. И, соответственно, скоро вернемся в наше сообщество ВКонтакте Нового Радио. Вы голосуете.
3: Более веселый,
0: и тот, кто
3: будет
0: наберет больше всего голосов, тот получит первый балл, который может быть стать решающим, может быть, станет решающим, как это произошло вчера. Итак, время пошло. Поехали, голосуем.
2: Музыкастинг.

Малышка решила имя свое вернуть. Нюша в обозримой перспективе, скорее всего, будет представлена как Анна. Ну, посмотрим. Забегать вперед не будем. Уж тем более говорить за артистку. Друзья, говорить свое мнение по поводу конкурсантов, уважаемые члены жюри, будут уже после короткого перерыва. Музыкастинг версия 9.0. Четвертый полуфинал в разгаре.

0: Новое радио. Лейбл Zion Music представляют Музыкастинг. Полуфинал.
1: Ну вот и он наступает, самый ответственный момент. Всего несколько минут пройдет, и мы с вами узнаем, кто же из сегодняшних полуфиналистов отправится в финал в понедельник, где будет бороться за главные призы от нового радио, ротация трек на новом радио, включение в лайнапы крупнейших музыкальных событий нашей радиостанции. И наш партнер Zion Music, потрясающий лейбл, предоставляет кучу призов, подарков, причем я уверен, что список этим не ограничится, если продюсеры влюбятся в победителя, в хорошем смысле слова. Профессиональную запись, аранжировку, релиз сингла на всех цифровых площадках, это как минимум, а еще и промо и маркетинговая поддержка релиза песни, и мут-видео на выпущенный трек, и создание образа артиста совместно с продюсерами лейбла Zion Music. Все это очень нужно тем, кто только начинает свой творческий путь. Прежде чем мы узнаем, как проголосовала наша аудитория, наши слушатели, наши зрители сегодня, давайте еще раз последний. Вспомним наших сегодняшних полуфиналистов.
2: Крайний.
1: Да, и их нужно не начинать.
2: Последний будет потом.
1: Ужасно. Крайний, это вообще нигде никак.
2: Предпоследний.
1: Последний.
2: Нет, предпоследний. У нас же все равно будет еще потом нарезочка.
1: Нет, последний. Я тебе говорю, последняя нарезочка.
2: Дима.
1: Все. Последняя нарезочка. Поехали. Группа «Лепнина».
3: Салют.

0: Музыкастинг.
1: Итак, дорогие друзья, прежде чем я оглашу, как проголосовала наша аудитория, я прошу всех участников круглого стола выбрать одну карточку. Дань, доброе утро. Дань, проснись, Дань. Одну карточку, остальные четыре отложить в сторону, чтобы не переобуваться в ходе выступлений, речей остальных, чтобы, ну, грубо говоря, по чесноку вот выбрать того, за кого вы проголосуете, и за него проголосовать, и от этого не отходить. Вот, это очень важно. Вот пока вы это делаете, я объявляю, как проголосовали наши слушатели. Посмотрим, совпадет ли сегодня, как это произошло вчера. Последнее место, 8% голосов. Ника Фланг, «Веришь в любовь». 11% Лена Лети набрала. 14% у Вани Аладдина. Аксель Де Александр, 28%. И победила группа Липнина, 40% голосов. И первый голос от нашей аудитории уходит Липнине. Начинаем с правого фланга сегодня.
2: Сегодня так?
1: Сегодня так.
2: А Филатов, уже Дима. Который раз так.
1: Ну, ладно. Вот так вот сегодня так, как в который
2: и
1: раз.
2: И слава фланга богу, знаешь. Смотри, я считаю, что, вот, во-первых, ребят, то, как проголосовали зрители, это их личное дело, но я хотел бы поддержать девушку, звали Ника Фланг, тем более, что Севиль ее супер разрекламировала.
1: Угу.
2: Я обязательно сегодня попозже ознакомлюсь с оставшимся творчеством. Не, ты не смотри, пожалуйста, Вероника, что на самом деле все обстоит абсолютно не совсем так. Песня у тебя классная, чуть-чуть outdated. Да, там есть нюансы. Мне песня, честно, понравилась. Но голосовать я все равно буду. У меня сегодня победитель очевиден. Мне абсолютно близко никого не было сегодня, к сожалению. Так что, Ваня Аладдин, все ты сделал не зря. Ты молодец, я за тебя.
1: Ваня Аладдин получает голос от Димы Филатова. Леша Кэрос, что скажешь?
3: Я, как всегда, ну не как всегда, в прошлый раз не так было, но... Всем пофигу, да. Ваня Аладдин. Ну я бы... Аладдин прикольнее звучит, мне кажется, будет. И
4: альбом «Ковер».
3: В общем, Ваня, пиши дальше, делай вот то, что ты делаешь. Очень все круто получается. Нужен хит. Я думаю, ты вот прям вот скоро, вот ты вот близок к тому, чтобы сделать круто.
1: 2-1 в пользу Вани Аладдина.
3: Подожди,
1: просто... ты не проголосовал за него?
3: Нет, вот мой голос лежит.
1: Ваня Аладдин.
4: Прикинь, какой он.
1: Извини, пожалуйста, не 2-1. Ну?
3: Лена Лети. Ну, хорошая песня, хорошая аранжировка, но, знаешь, мне казалось, таких много.
4: Да, он про всех всегда говорит.
3: Я быстро. Ника Фланг. Отличный артист, но песня не отличная. Артист просто шикарен. Дальше группа Липнина. Яна Сенцова. Вот, ну, все круто. Я думаю, что у нее и так все будет круто. И кто-то поучаствует в этой крутизне. Это про тебя, да. Я голосую за Аксела, потому что это было нестандартно, по крайней мере.
1: Окей, три артиста получили по одному голосу. Ну, давай.
5: У меня все просто. Эфирное время занимать не буду.
1: Давай.
5: Я голосую за Ваню Аладдина.
2: Дай пять.
5: Да, офигенный чувак. Я думаю, что ему бы песен побольше, опыта побольше.
2: И а я всегда знал, что Акмаль шарит.
5: Готовый артист. Да. Удачи.
4: Шарик.
6: Хочу сказать, что все те, кто сегодня оказались в этом полуфинале, все, безусловно, очень яркие артисты, исполнители и авторы. Это такое редкое, как мне казалось, сочетание. Оказывается, оно есть и в очень большом количестве, благодаря музыкастингу и, наверное, вашему очень правильному отбору, Ром, потому что 5000 человек отслушать и выбрать лучших из лучших. Искренне радуюсь за нашу индустрию и за наше новое поколение. Кайф. Кто-то, у кого-то была песня хорошая, у кого-то песня была хорошая, но слабее, у кто-то был сильнее как артист, вот, но для меня был очевидный выбор, вот, и я, кстати, поспорил бы по поводу хита, просто мне кажется, этому человеку нужен, конечно, серьезный продюсер и индустрия, и надеюсь, участие в этом шоу ему как раз это и подарит, это Ваня Аладдин.
1: Третий голос уходит Ване. Так, Денис Сатаров.
4: Так, ну, я уже сказал, что мне сегодня тяжело было выбирать. Очень. У меня были... Ну, потому что, на самом деле, девушки все молодцы. И ЖК хороший, нервные крики. И, ну, реально они каждая по-своему прям классные, да? Тут можно про песни говорить, про... Сказать, что тут не то, тот не так, или вот это понравилось, то. Очень, конечно, группа Липнина понравилась, да, и я считаю, что это прекрасная песня.
1: И ты произнес уже вслух предложение помочь.
4: Да, да, это однозначно. Голос мой уходит Ване Аладдину, да, потому что, поскольку тут для меня оно как-то, не знаю, не вопрос цельности, не вопрос, ну, короче, вот оно откликнулось больше в целом.
1: Готовность.
4: Вот так. Да не знаю, вот, вот не могу чувство поймать пока что.
1: Четвертый голос набирает Ваня, и, собственно говоря, от Дани Нилет сейчас зависит, вообще интрига сохранится в сегодняшнем голосовании, или мы ее сейчас и похороним.
0: Так, у меня было три участника, между которыми я выбирал. Два точно были мимо для меня. Тут прям три были явно сильнее, чем остальные два. Вот, я выбирал между Лепниной, Ваней и Аксель Александр. Вот. Почему я не выбрал песню «Салют»? Потому что, наверное, вот смотрите, если как бы сравнивать песню «Салют», Лепнину с остальными, с Ваней и с Акселем, потому что, наверное, песня безумно классная, крепкая, она звучит на самом деле уже родина, вот она когда просто стартует, как будто бы все вот на радио включили, классный крепкий трек, который уже разорвал где-то какие-то чарты, и люди его слушают. Кайф. Просто чисто по вкусовщине, просто не мое, вот так скажу. Поэтому как бы тут перевесила другая сторона. Почему? И выбрал я, соответственно, я выбрал Акселя. Вот, вот он.
1: Аксель получает второй голос.
0: Почему выбрал?

0: музыку для меня, которая не такая нишевая, как у Акселя, она точно найдет своего слушателя, в какой-то момент что-то у него стрельнет, если он не бросит, делает, у него все будет круто. Вот. Поэтому я просто жду этого. Вот. А почему выбираю эту песню? Потому что ей хочется отдать какой-то огласки, потому что это более нишевая музыка, и, скорее всего, с такой музыкой чуть сложнее, наверное, у нас индустрию покорить. Поэтому как бы я иду в эту сторону.
1: Окей, хорошо.
0: Там и так все будет супер. Да.
1: Теперь тут от Севиль все зависит.
2: Ага. Видите, какое честное голосование? Я вот предлагала, и никто.
3: Как правильно полагается, от единственной девушки за этим столом.
2: Вот. Мне очень понравился Ваня. Крутой. Я говорила, что ты вырываешь победу. Это было видно. Очень понравилась музыка Акселя. Вероника, не та песня. Не та. И вместе с этим хочу тебя поддержать. Бывают не те песни, не те наряды, не те дни. Но, тем не менее, хочу сказать, что я с тобой. Мой голос идет Веронике.
1: Вот так вот. Не захотела вносить интригу, да, и теоретически могла бы за Акселя проголосовать, и тогда бы у него три голоса, и дальше чего, Рома проголосует. Да, теперь уже, в принципе, все понятно, но я все равно проголосую. Надеюсь, кому-то мнение мое будет интересно. Я, в принципе, заранее для себя по-честному решил, что я голосую сегодня за Акселя. Голосую за Акселя почему? Потому что соглашусь с тем, что лепнина — это клево, это круто, это вроде бы хорошо, нормально звучит, но это звучит, как уже звучало много-много-много раз. Не хватает какой-то самости. Не хватает, то есть при том, что вроде бы все сделано правильно, ну правильно, ну и что? Сегодня, к сожалению, при таком огромном выборе артистов, музыкантов, музыки, нужно еще чем-то удивить. Но так или иначе.
4: Кого?
1: Вот. Я выбирал между Ваней Аладдином и выбирал между Акселем, а Ваню Аладдина я не выбрал, потому что, на мой взгляд, очень хороший в перспективе артист, артистичный, харизматичный, как мы отметили, парень, который смог забрать аудиторию, вот так себе притянуть. Это очень, знаете, в студии сделать песню — это одно, а выйти на сцену и притянуть к себе еще свои харизмы — это совершенно другая история. И тут это явно есть. Но что касается конкретно песни, блин, ну это вот, мне кажется, вот классический, пусть не обидятся наши партнеры, ВК-шный трек ВКонтакте, вот, таки, вот таких тысячи, вот это вот прям вот все вот поколение, причем, мне кажется, даже время этих треков прошло уже года 3-4 назад, вот это вот все было такой псевдо-рок, как я его называю, такой поп-рок, вот мне не хватило в нем мелодики, мне не хватило в нем какой-то новости с точки зрения там текста, и не хватило в нем объединения с образом и харизматикой вот этого самого артиста. Вот по радио мне вообще такую песню слушать было бы неинтересно. А, и при том, что Аксель — это совершенный, там, грубо говоря, не формат для всего. Как ни странно, это звучит свежо и интересно, и это как раз могло бы прозвучать, причем если это еще где-то дорулить там по продакшену, на мой взгляд. Аксель занимает второе место 3 голосами и побеждает у нас сегодня с 4 очками Ваня Аладдин, дорогие
4: ура!
1: Друзья.
4: Бурно. Поздравляем.
1: Грубые аплодисменты.
4: Серьезная битва.
1: Не, я просто решил свериться, что наши слушатели, 14% голосов из них отдали за сегодняшнего победителя. Ну что, он отправляется в финал в понедельник. Я напомню, он состоится в 18.00 на Новом радио. Завтра последний полуфинал, последняя пятерка полуфиналистов. Мы сейчас по традиции, как всегда, я хочу поблагодарить всех наших слушателей, всех наших зрителей за то, что вы участвовали, за то, что вы голосовали, комментировали, за то, что вы будете потом ругать жюри, там, меня конкретно и всех это. Или наоборот.
4: Только тебя.
1: Хвалить наших конкурсантов и участников. Я надеюсь, что мы подарили вам возможность встретиться с новыми какими-то интересными артистами, на которых вы подпишетесь и будете слушать их песни. Благодарю великолепное жюри. Сегодня очень доброе, позитивное. Еще раз подтвержу то, что от атмосферы, которая складывается за этим столом, зависит и восприятие того, что происходит в концертной студии Нового радио. И по традиции у нас сейчас ждет общая фотка. А пока мы фотографируемся. На Новом радио звучит уже второй раз, это уже жесткая ротация. Вообще. Трек победителя сегодняшнего полуфинала. Да. Ваня Аладдин.
4: Час один.
1: Спичка. Ура! Спасибо, до завтра.
5: И Ваня.
6: На Новом.

0: Музикастинг. Музикастинг. На новом. Реклама.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
9: 18+.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
12: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
17: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Супер новинка от Нилетто на новом радио. Не так давно артист оценивал супер новинки уже, ну, собственно, еще пока неизвестных исполнителей. Но, ребятушки, конкурс, четвертый полуфинал 9-го сезона музыкастинга прошел. Мама, не горюй, ну ведь круто же прошел, ну прям потрясающе. Есть несколько исполнителей, которые реально достойны попасть в наш эфир. Может быть, это и произойдет, но победитель попадет 100%. Кстати, завтра у нас пятый полуфинал. Ну, а результаты, большой финал, подбивать будем уже в понедельник. Сейчас же суперхиты и суперновинки предсказуемые. Тебе отличного вечера. Ну, а с нас музыкальный аккомпанемент, как всегда.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: В Красноярске полночь.

Все так. Много ли ты знаешь песен про Санту-Лючину? Quest Pistols Show есть, да, которые они у Сильвестрова подрезали в свое время. Но сейчас будет другая версия.

Рамиль на новом радио. В прошлом месяце новый релиз выпустил, понимаешь ли. Так что все у него прекрасно и замечательно, никуда не пропадало. Вот по поводу релизов на новом радио, их у нас бесконечное количество. Это касается и эфира, и диджитал-платформ. В частности, завтра очередная серия вот этого шедевра.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то.

0: Больше нечем. Больше нечем.
1: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
2: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
1: В гостях у меня певица Юля Савичева.
3: Привет.
1: Юля, привет. Бывают вообще случаи, вот можешь мне рассказать, когда ты можешь на кого-то наругаться, накричать?
3: Я в жизни бываю плохой девочкой. Ну, сначала, конечно, я поговорю с человеком. Иногда это бывает матом.
1: Должна была показать ребенка, была на обложке, и вы очень долго время отказывались
3: и
1: не показывали.
3: Так. Было, я помню, только то, что мы с моим мужем заранее сказали, что ребенка мы не будем показывать. Макс об этом знал. И как хотите это называйте, но это выбор каждой семьи.
1: А как ты относишься вообще к хейту в свою сторону?
3: Скажи, пожалуйста, а зачем вот эти грязные трусы вываливать наружу?
2: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
4: Стильно.
2: Где суперновинки? У нас в чарте.
4: Занятно.
2: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
4: И немного тревожно.
2: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Чудненько.

0: кадре и тоже в чарте.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
1: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
1: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новый радиочарт на Муз-ТВ.
1: Поехали.
2: 16+. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже.
6: 16+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября. 18+.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Стиральную машину «Горения» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Айза. Верещагин. Серега. Тишко. Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера. На телеканале «Пятница».
6: 16+. Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
10: Интернет для женщин woman.ru.
11: 18+.
12: Новое радио.
13: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Как будто бы из песни в песню прослеживается, значит, тема токсичных отношений и их завершения. Данный хит не исключение. Кевин Харрис и Клементин Даглас на новом радио. Ребята 9 мая 2025 года эту песню представили и попали во все чарты, собственно, куда и планировали, наверное. Британская тусовочка знает свое дело. В обозримой перспективе другие суперхиты и суперновинки. Ну, а прочие планы, я надеюсь, с тобой уже давно сформулированы в первую очередь и уже находятся в районе реализации. Красивого вечера!

0: чуть-чуть подожди.
1: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
2: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Сбербанк. 18+.
1: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
4: Почему-то календарь бесполезных праздников не очень как-то уважает 8 октября, получается, потому что тут, понимаешь ли, день квашеной капусты, день зануды, ничего интересного. Отличного вечера тебе, вне зависимости от календарных красностей.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: Кланг Рассел на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. А знаешь, как будет... как вообще по-немецки звук? Кланг. То есть звуковая карусель, группа называется. Но мы можем пойти дальше. Как по-английски карусель? Карусел. А по-немецки? Ну, это только что сказали. А по-французски? Тоже карусель. По-испански карусель. Ну, и по-русски, соответственно, тоже. Вот такая вот любопытная загогулина, да? Международное слово карусель, понимаешь ли. Будем знать теперь. В переводе с итальянского «каро» — повозка, «селло» — седло. Каруселло. Нафиг этот вообще был ликбез нужен? Ну, немножко бесполезной информации можно. Сейчас немножечко финансовой грамотности, а потом суперхиты и суперновинки. Это новое радио.
1: Реклама. Реклама. Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного

0: Выпуска «Эпоха открытий». Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Он ушел, чтобы спасти ей жизнь. Это будет так, как будто меня никогда не было. Продолжение культовой саги «Сумерки. Сага. Новолуние». На больших экранах. В кинотеатрах с 8 октября. 18+.
3: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
4: Интернет для женщин. Woman.ru.
5: 18+.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет.
7: Празднуем громко.
6: 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
8: Сладкий вкус малины на твоих.
6: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

на акции Софи Такер на новом радио. И я, кстати, изначально думал, что Софи Такер – это имя и фамилия девушки, вот, которая поет. На самом деле, не совсем так. Софи – это имя, Такер – это тоже имя. Это девочки и мальчики, американские музыканты, которые познакомились когда-то там на какой-то культурной выставке. И вот, собственно, начали вместе делать музыку. И занимаются этим уже на протяжении более чем 10 лет, ребятушки. Что еще? А вообще, какая разница, чем ты занимался в последнее время? Важно, что сейчас занимаешься чем-то ленивым. Я в это искренне верю. И желаю тебе этого занятия в обозримой перспективе, если пока еще нет. Новое радио, Данил Михайлов за старшего. Супер хиты и супер новинки. Скоро.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Два ночи в Красноярске. Новое радио.
3: Супер-супер новинки, ребятушки. Говорю, что день сегодняшний как будто бы не супер с точки зрения красных дат календаря, да и пофигу абсолютно.

«Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

Charli XCX на новом радио. Икона Поп тоже здесь. Икона Поп. Мне кажется, это могло бы быть и альтер-эго Филиппа Киркорова. Ну да ладно, не будем в ту сторону смотреть. Будем смотреть вперед из песни. Завтра у нас финальный, пятый полуфинал музыкастинга. Да, ребятушки. Кстати, вот среди звездного жюри будут те еще поп-иконы, поэтому обязательно подтягивайся, в 6 вечера старт. Ну а сейчас бай-байшки-баю. Данил Михайлов был за старшего на новом до сего момента, ушел искать скатертью.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Дай сигарету, я ее докурю.

0: Новое на новом. NU. Красота.
1: Ай, какая красота. Жаль, я снова все разрушу. Тай, как замки изо льда. Слезы не растопят душу. Ай, какая красота. Жаль, я снова все испорчу. Лед в глазах и пустота.

0: Реклама. Реклама. Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Новое радио.

0: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
3: Новое радио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: тысяч вольт.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Radio.
1: Точка нет.

стоите, я спустя много лет. Наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова. Одинок.нет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: нажимается, фактически перестал.
1: Новое на новом. Кос и Плутто. Земляк.